сказать, я ж не имел в виду, что Бог тебя не благословляет. До сегодняшнего дня, наверное, думает так. Я с ним не говорю уже на ту тему. Он уже не живет в нашей стране, в другой стране живет. Не говорю с ним на ту тему. Вот так вот. Вот ему показалось это так. Я бы мог так и не говорить. Я как-то удивился, а почему тебя Бог благословляет? Отвечаю, а почему тебя Бог не может благословить? Он захватился за первую часть, а вторую и забыл. А жена подтверждала, говорил, почему я, ты же хоть подумал, почему я это говорил? Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы на слова не очень-то обращали внимание, можем ошибиться очень легко. А впоследствии, вы знаете что, придется отвечать нам за наши неправильные решения, за наши неправильные определения, за наши неправильные поступки. Еще написано, за каждое праздное слово человек даст отчет. То за несправедливое обвинение будет давать отчет или не будет? Будет, будет. За то, что неправильно понял и перевел еще на свои рельсы. Будет давать отчет? Будет. Я буду давать отчет, вы будете давать отчет. Потом нам надо быть очень осторожными в этих вопросах. Потому что иногда бывает так вот, кто-то неуклюже что-то выразит, и так его поймут, совсем превратно поймут. И трудно будет оправдаться тогда. И тот будет думать, зачем я, почему я по-другому не сказал, почему я именно так сказал. Так вот сказал, наверное, для того, чтобы проверить кого-то. А ты как будешь реагировать? Ты ищешь, чтобы придраться к чему-то, или ты просто искренне все рассматриваешь? Это же будет совсем разный подход, разный ответ можно будет получить на эти вопросы. Поэтому пусть Господь благословит нас, потому что за все Бог воздаст должное. И Псалом 117, 18 говорит так. Я опять об этой строгости говорю. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Строго наказал, но смерти не предал меня. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, понимать, что все-таки Бог строгий, да? Строгий Бог или не строгий, скажите? Строгий. Не надо думать, что он нянчится с нами очень долго. Не спешит наказывать. Не спешит меры принимать. Но если наказывает, то строгий. Строгий Бог. Строгий. Поэтому пусть Господь, вы это помнили. Но это строгость из любви проявляется. А если к нам строго не поступить, если дать нам идти так, как мы хотим, то что же будет дальше? Надо же вовремя останавливать. Тогда, может, какие-то тормоза должны иметь, что-то должны иметь. А когда без тормозов, а вы знаете что? Я когда-то помню, когда был в Москве, Роман Иванович Билос, я у него был заместителем, вместе в офисе были. Но там же знаете что? И этих мишей было много, и проблем было много. Однажды приносят ему устав один. Подпиши, Роман Иванович. Читает Миша, как это называется? Без границ. Он говорит, Господи Боже, тут столько Миши с границами, ты не знаешь, что делать. А тут еще одно без границ хотят сделать. Я говорю, еще одна Миша и без границ хотят, чтобы было. Но все же границы есть. Есть же границы, есть определение, есть четкость какая-то должна быть. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали границы свои. Знали черту, которая перед нами всегда поставлена Словом Божьим, через которую нельзя переходить. Вы помните, когда народ израильский выходил из Египта в эту последнюю ночь, и когда Господь дал Моисею повелеть заколоть пасхального агнца, и помазать, косяки дверей и перекладину. Двери не мазались там, а косяки дверей и перекладину. И сказал, не выходите из дома. Тогда будете под защитой крови агнца. Находитесь в доме. Если вы помаете двери эти, косяки дверей и перекладину кровью, выйдете за двери на улицу, то ангел убьет вас там, губитель. Вы тогда помазали кровью, но вышли из-под ее защиты. Он конкретно сказал, не выходите за двери дома. Если помажете кровью косяки дверей и вылезете туда, куда не надо, ангел-губитель пойдет и убьет.
то мало того, что ты это сделал, но вышел из-под контроля, вышел из-под защиты крови Агнца. Но сегодня мы под крови Агнца Иисуса Христа можем выходить. И тогда, да, дьявол убить может и поранить, и все может сделать, если мы уходим из-под этой крови Иисуса Христа, из-под ее защиты. И убоятся имени Господа и славы Его на восходе солнца. Я уже не буду говорить, я говорю, Запад в материализме погряз. Восход солнца, это ж восток, на востоке солнце восходит. Там оккультные разные учения, религии самые разнообразные, заблуждения самые различные. Это Индия и так далее, там очень много вот этой грязи оккультной. Если враг придет как река, то дуновение Господа прогонит ее. Ну, правильно, дуновение Господа прогонит, а наше дуновение может что-нибудь прогнать. Как мы не будем дуть уже, ничего не получится. Если Господь не защитит, то мы ничего не сделаем. И придет искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия. Ну, вы понимаете, что церковь строится, а Сион – это народ израильский свою судьбу еще будет оканчивать. И придет искупитель Сиона. Кто такой искупитель Сиона? То же самое Иисус Христос. Да, Он уже приходил. Он был на земле, но написано, евреи его не приняли. И где-то, кажется, у Михея было такое пророчество. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. Бог пришел в свой народ, они его отвергли. Он же пришел строить стены спасения для них. Они его отвергли. И сегодня это спасение от них отдалилось. Уже 2000 лет по человеческому счету прошло. Но пока еще что, Израиль не принял Господа. Но Писание говорит, он придет, этот искупитель Сиона. Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившийся от нечестия. Вот с кем Господь будет иметь дело. С теми, кто обратится от своего нечестия. Они станут его народом. Кто будет грешить, не будут его народом. Я напомню вам один из текстов Писания. Может быть, немножко странно прозвучит, но Писание говорит так, что когда будет тысячелетнее царство Христа на земле, Он будет царствовать на горе Сионе, то все народы языческие должны будут приходить на поклонение Господу Саввофу. И должны будут служить Израилю. Я дальше буду читать, скоро будет это Священное Писание. Но, говорит, тот народ, который не захочет служить себе, истребится. Если кто-то из иноплеменников, какая-нибудь страна будет такая, которая не захочет прийти на поклонение, то Господь не даст им чего? Дождя. Помните? Оказывается, даже тогда, когда будет дьявол связан, когда бесы будут мучить, люди останутся непокорные некоторые. Вот это странно звучит. Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Но, говорит, те народы, которые не захотят служить Ему, что будут делать? Истребятся. А почему вы не хотите служить? Вы же видите, что произошло. Вы знаете, что не захотят и все. Такие народы истребятся. Кто-то не захочет прийти на поклонение. Бог не даст им дождя, будет наказывать их. Сложные мы люди. Сложные мы люди. Вот я так вот читаю это места Писания, смотрю. Ну, дьявол будет связан, не будет искусителя. Все будет обновлена вся земля. И в то же самое время будут люди, которые не захотят служить. И такие народы совершенно истребятся. Мы дальше будем читать, я скоро дойду до этого места Священного Писания. И придет искупитель Сиона и сынов Якова, обратившись от нечестия. Я читаю это место Священного Писания, где об этом написано. Сыны Якова обратятся от своего нечестия. Захария, 12 глава, начиная с 10 стиха. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления,
И они воззрат на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбить, как скорбят о первенце, говорит Господь. Вот я, говорю, для таких приду. А те, которые не обратятся, что с ними будет? Будет их Богом их? Не будет. Конечно, мы же должны понимать, что все сегодня люди на земле – его творение. Но одни ему служат, а другие ему не служат. И по форме взаимоотношений с Богом или с дьяволом, говорит, это мои, а это не мои. Хотя вообще все его. Но по отношению к нему, говорит, не мои это люди. А когда не мои, то Бог и делать ничего не будет. Я помню, когда-то я этот случай проводил на память. Но сегодня еще раз проведу. Когда одна из сестер просила приехать на прием. Я всегда спрашиваю, ты верующая или нет? Если говорит, не веришь, вот тогда не едь. Обратись в любую церковь, которая рядом с вами. Покайся, и тогда, может, тебе не надо будет ехать. Я не могу тебе помочь. Я тебе скажу тоже, если ты приедешь, то теперь, говорю, по телефону, покайся, и тогда едь. Но однажды одна обманула. Ну, значит, все-таки приехала. Веруешь, приезжает, принеси на носилках ее. Стали молиться, я ей предлагаю молиться, она не хочет молиться. Мы стали молиться, Бог говорит, что вы ее мне приносите, она не моя. Я думаю, что такое не моя? Ну, больная-то не моя. Опять начинаем молиться, опять Бог говорит, она не моя, что вы ее приносите? Мы отправили в молитвенную группу, а там открывается, что она не верующая вообще, она никогда не каялась. Потому и не моя. Понимаете меня, о чем я говорю? Потому и нечего тогда у Бога просить. Ну как он будет давать человеку, который не собирается каяться? Зачем? Зачем ему плодить грубиянов, которые не хотят служить ему? Зачем ему делать сильными бандитов, которые жрут народ? Зачем? Если ты хочешь поменять свою жизнь, тогда я сделаю тебе это дело. Если ты не собираешься это делать, то для чего тебе это давать? Понимаете, о чем я говорю? Для чего я буду это делать? Я понимаю, делаю оговорку. Если человек ищет Бога, не знает, есть ли он, и говорит, Господь, если ты есть, то помоги. Тогда Бог поможет. Но когда человек закрывает глаза, он вообще не хочет ничего знать, зачем ему Бог тогда будет помогать? Зачем ему делать тогда будет? Чтобы он больше греха наделал? Зачем это делать тогда? Потому я понимаю, я привел пример такой. И я не один такой пример, я просто один из них яркий такой пример привел. Она не моя. Не моя. Тебе покаяться надо. Что ты просишь у меня? Зачем тебе это надо все? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали эти все вещи. Потому если мы сегодня только ради галочки ходим сюда, ну, то, знаете, давайте хорошенько думать, для чего сюда ходим. Потому что должны помнить одну истину Господню, которая в Библии написана. «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, что с ним будет? Искоренится». Где насадил? Конечно же, не в мире имеется в виду. Там совсем другая атмосфера, там совсем другое общество. Здесь в церкви. Кто-то захотел жениться, пришел сюда, жена насадила. Кого-то муж здесь насадил. Ну не Бог же. Разница есть вот тут или нету? Есть. Есть. И такие случаи были не один раз. Я еще один пример приведу. Когда-то пастором был у себя на месте, приходит один молодой человек каяться. Я вообще никогда не спрашивал, почему ты каешься. А я почему-то, ну, спрошу у него, почему он кается. Я спрашиваю, а что ты пришел покаяться? А он показывает, вон так, говорит, сестра ваша. Она сказала, я тебе выйду замуж, если ты покаешься. Показывает пальцем на нее. Вот она мне сказала. Послушай, говорю, это не покаяние. Это не покаяться, совсем не то, что надо. Понимаете, вот друг друга можем насадить, но не Бог же насадил. Вот в чем проблема вся. Вот в чем вся проблема. Вот когда мы сегодня
находимся здесь, нам надо очень хорошо дать отчет себе, кто нас сегодня насадил сюда. Бог хочет сам насадить, чтобы имели вечность, имели поддержку, не временную какую-то. Я как раз буду говорить на эту тему. Бог вечное дает определение, не временное. Но просто дойдем до этого места Священного Писания, пока я не буду спешить. «И придет Искупитель Сиона, и сынов Якова, обратившись от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Вот тоже такое интересное место Священного Писания. «Дух мой, который на тебе, я вложу в их уста». Я читаю один из текстов Писания, потому что сегодня Дух Христов, Дух Святой, Дух Божий – это один и тот же Дух. Это один и тот же Дух. Только немножко с разных сторон рассматривается этот Бог. Дух Божий, он был у Бога. Потом Христос его принял, когда зашел на небо. И потом излил его на нас. Если с этой точки зрения, со второго этапа начинать, то это Дух Христов. Он его получил и излил на нас. А что Дух Святой? Он же Святой. Бог Святой, Иисус Святой и Дух Святой. И потому, почему Господь сказал «Дух, который на тебе». Я читаю еще один текст Писания. Первое послание Петра, 1 глава, 10-11 стихи. «К чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвосвещал Христовы страдания и почтил за ними славу». Значит, на Исаии какой был Дух? Христов. В другом написано, какой Дух? Святой. Значит, один и тот же Дух. Поэтому не думай, что говорят, надо Дух Христов – это характер. Это не характер. Да, Дух Святой открывает нам и формирует нас характер Христа. Но Дух Святой написано, Дух Христа написано с большой буквы «Дух» и Христов с большой буквы. Характер никогда не пишется с большой буквы. Поняли меня хорошо? На какое и на которое время указывал в них, сущий в них Дух Христов, когда Он возвещал Христовы страдания и почтил за ними славу. Вот Исаия больше всех говорил о страданиях Христа, да? 53 глава и так далее, и так далее. Очень четко и конкретно говорил о страданиях Христа, о страдающем Мессии. Это был Дух Христов. Дух Божий, Дух Святой, Дух Господень. Один и тот же Дух. Я просто на всякий случай вот это еще раз подтверждаю. Еще раз читаю. «К чему-то спасению» 1 Петра, 1 глава, 10-11 стихи. «К чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». В то время благодати еще не было на земле, был закон. Они читали, что благодать будет исследована. Какое же время это придет? Когда же это будет все? «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвосвещал Христовы страдания и почтил за ними славу. И слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомку потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». То есть израильтяне тоже должны будут принять то, что мы уже давно приняли. Мы приняли те слова, которые Исаия говорил, и они должны принять это. И они в них пребудут, и о страдающем Мессии, и поймут это. Я не зря читал это Священное Писание. Они возят на того, которого пронзили, и будут плакать о нем, скорбеть об единородном сыне. И тогда поднимется большой плач, плач над Гедермоном в долине Мегидонской, будет плакать вся земля, и так далее, и так далее, и так далее. Будут плакать каждое племя особо, и жены их особо. Там так написано. И вот это слово, которое в то время Исаия говорил, оно будет и в них, скоро будет. Скоро будет и в них. Потому что, о чем это говорит?
что Слово Божие неизменно. Оно проходит десятилетия, тысячелетия, а оно не меняется. И никто его не поменяет. Люди пытались поменять, опровергнуть его, потоптать его, извратить его. Но до сегодняшнего дня они этого не сделали и сделать не смогут. Потому что оно утверждено где? На небесах, не на земле, не в наших институтах теологических, не в нашей системе образования, даже библейской. Оно утверждено на небесах. Ну и дальше я уже буду читать. «Восстань, святись, Иерусалим». Вот смотрите, я уже на следующий раз постараюсь опять не возвращаться сюда же. Ну вот еще раз придется вернуться. Ну что делаешь? Говорю, да что упустил что-то, да упустил. Да что-то не понял и пропустил, а потом опять надо. Ну, постараемся сделать это. «Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой». Кто был этим светом? Иисус Христос. Все остальные были светильники, а не свет. Светильники, а не свет. И я просто напомню вот эту первую страничку Библии, на котором соблазнялись, раньше в газетах писали, что-то неправильно еще в Библии написано. Говорят, в первый день Бог сказал, да будет свет, а в четвертый день сотворил солнце и луну, поставил быть светильником, вот откуда был свет. Откуда был свет? Он же светильники поставил. А свет уже был создан. Светильник не является источником света. Он просто разогревается здесь немножечко, и все. Там есть где-то электростанция большая, да? Во Вселенной уже был свет, а на Земле не было. Потому что Господь поставил быть светильниками, чтобы светить на Землю. Светильник. Светильник есть светильник. Это не свет, это не источник света. Это светильник, который переправляет этот свет. Но я не знаю, как еще можно это выразиться. Но, тем не менее, это так. И пришел свет твой. Но в Израиле не нашлось светильников, которые переправляли бы этот свет. Они больше возлюбили тьму, а не свет. Помните? Потому что дела их были злые. Вот и сегодня мы, если уже говорить так вот доступным языком и очень тоненько, мы не свет, мы являемся светильниками, через который этот свет, который в Духе Святом идет через нас, хочет светить через нас. А уже какие мы светильники на сегодняшний день, это уже другой вопрос. Каждый из нас должен ответить, какой ты светильник. Вы помните, есть такое Священное Писание. Если свет, который у тебе есть тьма, то какова же тогда тьма? Какова же тогда тьма? Если свет, который у тебя тьма, то какова же тьма? Вообще это что-то такое осязаемая тьма, наверное. В Египте была осязаемая тьма, которая касалась людей, физически ощущали эту осязаемую тьму. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали, что Христос есть свет. Ну, истина Божия – это что же свет? Слово Твое есть свет в стезе моей и светильник ноге моей. Мы же сегодня не видим Иисуса Христа, мы Его видим через Слово, через благодать Божию. «Ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою». Это же как очень важно, не только свет, что был, но чтобы слава Господня взошла над нами. А это немножко есть разница в этом. Слава Господня очень отличает людей. И вот, говорят, люди славятся чем-то, и церкви славятся чем-то. Одни славятся чем? Хоры хорошие у них. Другие славятся чем? Пророков много. Третье славится чем? Проповедников много. Четвертое славится чем? Исцеление там происходит. Слово есть свет, и через этот свет, через свет, который есть Христос, слава Господня всходит. А это ж две разные вещи. Пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою.
И дальше очень интересный текст. Я повторю его. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, над тобою воссияет Господь, и слава Его явит

пагуба, как муха родами пощекает имеешь в Варшаве и не избегнут. Народу Божию что сегодня проповедуют, что ему возвещают, что будет большое горе для вас. Но на самом деле что будет? Но придет великая радость пришествия Господа. Неверующие люди ожидают радости, придет горе. Мы сегодня ожидаем скорбей больших. Да, придут, перенесем, но придет большая радость. А для них горы. Для них ничего не поменять, потому что они не приняли Христа. А для нас тоже ничего не поменяется. Никто не поменяет, потому что приняли Христа. Радость большая придет. И слава Его явится над тобою. Когда слава явится? В чем явится? В пришествии Господа. Его действие, которое Он произведет на земле. Я прочитаю, что будет на земле. Захария, 14 глава, 1-5 стихи. Вот наступает день Господень. И разделят награбленные у тебя среди тебя. День Господень – это день суда будет. Когда люди будут беззащитные. Когда народ израильский подвергнется суду. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город. И разграблены будут домы. И обесчещены будут жены. И половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. И тогда явится слава Господня. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Ахилла. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним. И придет мрак, но над тобой воссияет Господь. Этот мрак настолько сгустится сильно над ними, город будет взят, разграблено будет все богатство, и написано, сядут среди города и будут делить это богатство, и в то самое время Господь явит свою славу. И все это увидят и поймут очень хорошо, что дело Божие, это дело будет не человеческих рук. Поэтому для того, чтобы явилась слава Божия, Бог очень часто попускает скорби определенные для людей. Чтобы увидеть, как Он могущественный, чтобы исцелять, Бог допускает часто болезни очень сильные. Я помню, когда этот удар хватил, стало плохо, Господь, я тебе помогу. Я вдруг раз такое, ну какое ж помогу. А потом в течение часа, помог, я сегодня живой стою. Вот помог же, но тем не менее допустил то, что люди руками разводили. Как это может быть? И не могли понять, что со мной случилось, не могли понять, как назад все выправилось. А потом иногда и смущаешься от того, помогу, а ты гниешь. Ну, где ж твое помогу, Господь? Но Он действительно делает так иногда, что действительно, ну, уже сам видишь, что Божье вмешательство уже не человеческое. Потому иногда Бог вот так допускает такие вещи. И придут, третий стих читаю. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Кому придут народы? К тебе или к свету твоему? Вот что должно быть в народе Божьем, свет Божий. К нам не очень-то пойдут люди. А чем мы отличаемся от всех остальных людей? Что мы умнее или богаче? Или дома наши красивейшие, чем у этих людей мирских, эти красивые дома. Ну, нисколько ж не лучше. Но мы отличаемся тем, что среди нас пребывает Господь и Дух Святой. Вот что людей привлекает. Мы их сегодня не можем привлекать.

привлечь ничем. Только Господь может привлечь, который присутствует в наших сердцах, за что слава и благодарение Богу. Не надо думать, что к нам придут. Идите к нам, идите к нам, идите к нам. Не пойдут к нам. Идите к Богу, идите к Богу, идите к Богу. Вот тогда пойдут. Вот потому здесь так и написано. И придут народы к свету твоему. Ну, здесь свет что? Жизнь наша. Наше лицо, которое светится. Это не должно быть наносным каким-то, не должны играть роль христианина. Роль христианина играть долго не будешь. Это очень трудная роль. А вот на самом деле быть им. Я почему не разу говорю, братья мои, сестры, давайте переставим играть у церкви. Давайте будем церковь, а не играть у церкви. Вы понимаете, о чем я веду речь? Можно играть роль очень хорошего человека. Но на самом деле, когда мы посмотрим внутрь себя, вот должны ответить на то, кто ты, хороший человек или играешь роль хорошего человека. И когда мы честно ответим на этот вопрос, попросим у Господа милости, Бог поменяет все это. Потому что люди придут к свету, к Слову Божию. Ну и, конечно, свет, если так говорить, но более конкретно, это же Христос является нашим светом. А через нашу жизнь Он проявляет себя. Потом пусть Господь поможет нам ходить во свете, чтобы люди пришли к свету. Народу израильскому там написано, придут не к вам. Не к вам придут, а к свету моему придут. И цари к восходящему над тобою сиянию. А сияние – это больше, чем свет. Согласны со мной? Сияние – это нечто больше, чем свет. Цари не идут к свету. Это простые люди, они довольны самым маленьким. А царям надо что-то большое показать. Но Господь покажет и для них вот это большое сияние. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Вы видели лица сияющие? Видели? Лицо сияет. Доброе лицо, светится лицо, а есть сияет лицо. Есть разница в этом? Или нет? Есть, есть. Если мы не слепые, то будем видеть это. Ну, а если слепые, то ничего не увидим. Мы все по-своему будем воспринимать. Но, тем не менее, вы помните, когда Моисей, значит, был человек Божий, правда? Но когда говорил с Богом, то лицо какое было? Сияющее лицо было у него. Оно отличалось от лиц других людей. Да, был пророк и сильный. Люди уважали его, боялись его. Но когда он говорил с Богом, приходил от него, его лицо сияло. Его лицо сияло. Разница была большая. Сияло лицо, исполнено Духом Святым был. Но не все же его лицо сияло. Не все время, да? Не все время сияло лицо. Но когда он говорил с Богом, когда получал от него откровение, то его лицо тогда сияло. Пусть Господь поможет и нам, чтобы наше лицо сияло. Не мрачное было. Я не говорю, что мы должны рисоваться сегодня. Я хотел бы, чтобы сияло внутри, сияло снаружи. Можно действительно, ну, нечто имитировать какую-то радость, которой ее нет. Но, знаете, это не то. Это не то. Хорошо, когда она внутренняя радость, когда она переполняет сердце, когда она переливается через глаза, это хорошо тогда. А когда, знаете, что внутри скорбь, а снаружи что-то такое вот, ну, вроде счастливое лицо делаем, но, знаете, это несчастные люди, которые сами свое лицо делают счастливым. Вы поняли, что я говорю? Зачем? Зачем это делать? «Возьмите очи твои и посмотри вокруг, все не собираясь идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут».
Вот это речь идет о возвращении народа израильского в свою землю. Но интересно, возведи очи твои и посмотри вокруг. И есть люди, которые никогда не возводят очи к небу. Они всегда по земле, на земле. Поэтому они ничего не видят, что делается. Чтобы увидеть глазами Божьими, что делается вокруг нас, надо оторваться с земли и поглядеть вокруг. Что вы можете видеть на небе, когда все время смотрите вниз? Можно что-то на небе увидеть, когда вниз глаза постоянно смотрят? Нет. Можно обратить внимание и зафиксировать, что делается вокруг вас, если не поднять глаза, не оглянуться вокруг? Нет. Вот тут написано: возведи очи твои и посмотри вокруг. Есть такое явление, среди водителей встречается. Есть такая мертвая зона, когда они могут попасть в аварию. Вы знаете это состояние. Не поглядел вовремя сзади, проморгал что-то. Глянул, никого нету. Раз, авария. Я не видел. Почему? Вот так только повернул голову. А тут мертвая зона есть такая, когда не видит человек, водитель этого. И аварию сделал. Почему? Невнимательным, надо поглядеть вокруг. Ну, конечно, я же не имею в виду, водитель должен ехать и вертеться вокруг. Ну, не поймите меня неправильно, скажу, что это такое, что циркач какой-то. Но все-таки вокруг поглядеть надо вокруг. И в зеркало обзора сзади и так далее, и так далее. Внимательно надо глядеть, вокруг надо глядеть. А кто смотрит только вниз, он не видит ничего, что делается. И на сегодняшний день, если мы только на землю смотрим, мы много чего не видим, что делается. Мы не видим, какое время пришло. А если более внимательно посмотреть, поднять свои глаза, о, Господи, какое мы время живем? Посмотри вокруг, кругом просмотри все. Я не раз говорил на эту тему, что сегодня делается кругом. Сегодня уже даже у нас ограничения вводят. Скота должны держать определенное количество голов только для себя, и больше нельзя. В газете уже было такое постановление, да? В Литве в свое время, когда я был, говорят, тоже, ЕС просит, не сейте ничего, не жите, мы вам заплатим, только не сейте. Не разводите скот. Мы сами будем это делать. Заплатим вам за это. Но если будете фермы свои открывать, по последнему слову техники, не должно быть никакого запаха, ничего и так далее, и так далее. Если нет, значит, будем штрафовать. Вы думаете, к чему это идет? Хотят, чтобы мы ничего своего не имели, только государственное. А тогда денежки забрали, стали электронными, и ты без ничего остался. Понимаете? Вот посмотри вокруг, что делается. Не просто вот так вот. Еще раз напомню то, что я говорил не один раз, проповедовал. Был я в Германии. На одну из дач поехали, на дачу. Смотрю, там вроде бы колонка, значит, ну, водонапорная колонка. Спрашиваю, что у вас колонка? Я говорю, какая колонка? Это имитация колонки. Нельзя нам колонку иметь. Если имеешь колонку, поставь счетчик и плати так, как за все остальное платишь. Это государственная вода. Это государственная вода. Не имеешь права пользоваться своим колодцем. Государственная вода. Я так смотрю, где-то года три назад, я читаю в газете, там есть такое в Гомеле, на некоторые частные колонки закрыли на замки, не разрешают пользоваться ими. У нас. Хотя у нас это и нету ничего такого. Слава Богу, хорошо все. Но тем не менее, вот откуда что проникают вот эти все вещи? Потом однажды опять читаю. Посмотрите вокруг, что делается. Поднимите глаза ваши. Читаю тоже в газете. Кто-то из депутатов внес в парламент вопрос такой, чтобы никому не разрешать ходить на речку, ловить рыбу, купаться без лицензии, без разрешения. Пусть маленькие деньги заплатят, но не имеет права так ходить.
не имеется в виду те озера, которые арендует кто-то, кто в своей собственной, там не имеется в виду. Вот на простую речку нельзя идти. Слава Богу, никто это предложение не принял, но уже удочку закинули. Что значит? А то значит, придет такое время, я не буду иметь денег, я на речку не могу пойти. Надо заплатить хоть маленьким. Там, допустим, 100 рублей сегодня заплатить. Ну что сегодня 100 рублей наших белорусских? Вообще мизер. Ну, у меня их нету 100, электронные деньги. У меня номера нету, у меня карточки нету. В свое время при Польше, еще моя мама говорила, нельзя было ходить в лес, надо было по-белорусски квиток выписать, квитанцию. И тогда иди собирай ягоды, собирай грибы. Если тебя поймали без квитка, штрафуют, забирают, все лесники тогда были. Вот откуда уже все это идет. Вот все зондируется. Забрать все. За воздух платить надо сегодня, экологический налог. Скажите, что, за наши деньги воздух очищают, что ли? Как его очистить? Он такой же, какой был. За воздух платим. Когда я был во Флориде, я тоже говорил об этом. Одна из сестер попала в один такой дом, очень хороший дом. Долгое время не могла найти квартиру. Ну, а своих же там нету домов у наших иммигрантов. Многие построили, многие выплачивают, а многих нету. Она нашла очень прекрасный дом. И говорит, что там живет средний класс американский. И там, говорит, значит, обогащают воздух кислородом. Не просто вот такой, специально обогащают кислородом. Что это значит? После скажут, мы же вас кислородом обогащаем воздух, платите за воздух. Платите за воздух. Вы понимаете, о чем я говорю? И когда в Брянской области был один из братьев наших, в свое время свидетельство было в журнале «Примиритель» нас печатали. И когда, говорит, был где-то, не помню, какой, 29-й или, ну, где-то 29-й год, там очень сильно комсомол был развит, коммунизм и так далее, то детей верующих родителей не выпускали днем на воздух. Вы не имеете права дышать советским воздухом. Говорят, дети выходили только ночью, подышать нельзя было. Вы не имеете права дышать воздухом. Значит, куда надо? Те, которые не платят за воздух. Все сегодня расхудшивается, такая вот машина расхудшивается. Мы даже, если мы не смотрим вокруг, скажем, все хорошо. Все же нормально. А что плохо? Зачем мне самому садить, когда государство обеспечит? Сел у телевизора, газету в руки, себе сижу и читаю. А тут пахать там на поле. Оказывается, лучше пахать на поле самому иметь, чем надеяться на кого-то. Это было бы хорошо, все прекрасно было бы, если бы за этим не стоял дьявол. Вот в чем дело все. Поэтому пусть Господь благословит нас. Чтобы иногда поднимали свои глаза, подними глаза твои и посмотри вокруг. Ну, тут я немножко оторвался от этой конкретной линии. Посмотри, что они собираются. Но это для нас знак, что в последнее время живем. Это тоже, посмотри, собираются. Но я немножко отвлекся от этой, ну, реальной темы, которая на сегодняшний день реальна. Я взял, вообще посмотри вокруг. Не только на землю смотри, но смотри вокруг, что делается вокруг. И потому, наверное, по-другому будем ценить время и, наверное, другую ревность будем иметь. Потому что если застанет это время врасплох нас, если мы думаем, что это все ложь, что это все болтовня, как мы сегодня говорим, это не болтовня, что я сегодня говорю. Это вот реальность, которая приближается. Она придет в свое время. Я не пугаю никого на сегодняшний день. Я бы не хотел, чтобы в нашей стране вообще этого не было. Хорошо Лукашенко сказал в интервью там каким-то СМИ. Он сказал, мы в Европу не пойдем. Нам нечего там делать с вашей демократией. И хорошо было бы, чтобы вообще никуда не пошли. Чтобы никто не заставил. Хорошо было бы. Знаете что? Поэтому я читаю еще немножко дальше. Возьми диочет, посмотри вокруг. Все не собирайся, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут. Но знаете что? Что значит издалека идти? Никакие трудности не ставлю, чтобы идти на свою родину.
не очень, то тот, кто сил не имеет, то не имеет ревности, пойдет куда-то далеко. А эти идут. И не то, что сами идут, но написано, «И дочерей твоих на руках несут». Знаете, что это значит? Семьи крепкие. Если это дочери, члены нашей семьи, если это женский пол, который нуждается, то тоже ж нормальное явление. Чего они не очень-то женщины уважают в некоторых странах. Они считаются вообще ничем. Но в народе израильском уважают всех. Стариков, детей, женщин. Я помню, когда-то моя мать рассказывала, когда гетто было тут недалеко, говорит, насколько евреи ценили в гетто своих стариков. И же там не кормили. Говорят, я что-нибудь принесу им. Они первые отдают детям, отдают старикам своим, отдают женам. А сами могут умирать. Но отдают вот так вот. Вот такие семьи у них. Такие семьи у них. Вы знаете, что хотя было время, когда мать ела своих сыновей. Помните, в Библии написано, от голода. Это тоже уже ненормальное явление. Но, тем не менее, вот в это время было такое. И многие из них понимали, в чем дело. Когда, говорят, вели на расстрел группу евреев с Барановича, Подляховича туда, то, говорит, один из раввинов сказал, идите смиренненько все, отцы наши, говорят, пропустили Мессию, потому мы и страдаем. Я думаю, может быть, они спасены будут. Но все-таки понял, говорит, отцы наши пропустили Мессию. Потом мы, говорит, расплачиваемся за кровь его. Вот идет раввин и говорит так своим евреям, которые. Смирайтесь, не убегайте никуда, это наш удел такой. Пусть Господь благословит нас, пусть на следующий разбор Господь также соберет нас, послушает Слово Господне, ну пусть это Слово ляжет на сердце наше для исполнения. Аминь.

Христос молчал. Ему связали руки, лицо зловещий факел освещал. Жестокие страдания и муки, Голгофский крест, как тень, пред ним стоял. Одели в багряницу, трость вручили, венок терновый, руки палача на голову Иисуса возложили и предали суду, но Он молчал. «Пусть будет кровь Его на нас и детях наших!» Народ кричал: «Распни Его, распни!» За грех наш был Христос обезображен, изъязвлен и поруган, но молчал. Тяжелый крест на плечи возложили, из ран его от римского меча, бича стекала кровь. Под ношей непосильной он шел, изнемогая, но молчал. Святые длани к древу пригвоздили, как жадно впился острия металл, и руки, что лишь доброе творили, облились кровью, но Христос молчал. На небе в день великих откровений, глубокой тишины момент настал, как будто вечность отозвалась эхом, когда Сын Божий на земле молчал. Смолчи, как Он, прости обиды, горечь, и тотчас смолкнет бурная волна в твоем разбитом сердце, как на море. Поверь, мой друг, наступит тишина. Под небом здесь всему свое есть время. Дай мудрости нам, Боже, различать добро и зло, твоим законом внемля, где надо говорить, а где молчать. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Пустыни покрывают около 1/5 всей поверхности нашей планеты. Считается, что существуют две самые большие пустыни мира — Антарктида и Сахара, площадь которой превышает 9 миллионов квадратных метров. Фраза «глаз вопиющего в пустыне» принадлежит пророку Исаии и целиком звучит так: «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Это означает напрасное сотрясение воздуха, то есть «кричи, не кричи, никто не слышит». Пустыня Эн-Гади, 1 Царств 24:2. Это часть пустыни Иудейской, в окрестности города Эн-Гади. В этой пустыне когда-то Давид спасался от Саула, преследовавшего его даже и здесь. Многочисленные скалы и пещеры Онной во все времена служили надежным убежищем для людей, которые по разным причинам должны были скрываться от общества людей и, может быть, от правосудия. В местности Калама, что в пустыне Атакама в Чили, никогда не идет дождь. В пустыне Негев живут бедуины, сохранившие уклад жизни древних племен. Значительную часть Израиля занимают, казалось бы, малопригодные для жизни пустыни. Но даже в такой достаточно развитой стране не всех устраивает жизнь в городах. Кочевники и бедуины, лукаво ссылаясь на чистый воздух, продолжают жить как предки. В наше время на планете проживает примерно 4,5 миллиона бедуинов, а 150 до 300 тысяч бедуинов живут в Израиле. Эти израильские бедуины в основном являются потомками арабов, заселивших пустыню Негев в VII веке. Сахара знаменита и своими миражами. Всего известно около 160 точек, где заблудившийся путник может наблюдать то горную гряду, то озеро, окруженное пальмами, то колодец. Чтобы караванщики не обманывались понапрасну, для них даже оставлена специальная миражная карта. Сахара, с арабского «пустыня», — самая большая жаркая пустыня на Земле. Ее площадь — 9 миллионов 400 тысяч квадратных километров, почти равна площади США. Сахара располагается на территории Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Мавритании, Мали, Нигера и Судана. Пустыня делит африканский континент на две части — северную и южную. Сахара только кажется полностью пустынной. На самом деле на ее территории растет около 500 видов растений и живет немалое количество животных. Из домашних животных здесь можно встретить верблюдов и коз, а из диких животных — гепардов, антилоп, лисиц, гиен, змей, ящериц, варанов и некоторые виды птиц. Израиль — это тоже пустыня. При подлете к береговой линии вы не увидите ничего, кроме песка и домов в цвет песка. Почти половину территории страны занимают пустыни и полупустыни. Но стоит очутиться на земле, и вы измените первое впечатление. Здесь очень много зелени. Кактусы, пальмы, газоны. Ко всем лужайкам подведена система орошения. Исследования показали, что территория Сахары изменяется. Фотоснимки со спутников свидетельствуют о том, что площадь пустыни может как уменьшаться, так и увеличиваться. Мохава — пустыня в Калифорнии. Она знаменита тем, что в ней находилась самая одинокая телефонная будка в мире. Кто ее поставил и с какой целью, уже неизвестно, но она была вполне работоспособна. Из нее можно было позвонить и принять звонок. В 1997 году один житель Штатов, узнав номер загадочной будки, начал настойчиво названивать туда и в один прекрасный день дождался ответа. Слух об этом разошелся довольно быстро, и с тех пор в будку очень часто стали наведываться посетители, чтобы принять чей-нибудь случайный звонок.
Ажиотаж вокруг будки стал настолько огромным, а туристы вели себя по отношению к природе так бесцеремонно, что калифорнийские власти были вынуждены демонтировать ее, чтобы гости не портили природных красот пустыни. В Израиле целых три пустыни – Арава, Негев и Иудейская. Но ни в одной из них невозможно заблудиться даже на полчаса. Самые высокие дюны пустынь бывают в высоту до 180 метров. Немецкий физик рассчитал, что за 6 часов пустыни всего мира получают больше энергии Солнца, чем все человечество потребляет в течение одного года. 8100 квадратных миль пустыни Сахара – площадь, сравнимая с территорией Уэльса, может обеспечить энергией всю Европу. Ефамская пустыня, числа 33-8, составляла, вероятно, часть великой пустыни Сур, облегавшей конец Черного моря, равно как занимавшей часть и восточных берегов его. Евреи шли по ней три дня до перехода через Черное море, прежде чем расположились станом в Мере. Площадь самой маленькой пустыни в Израиле всего 22 километра – Иудейская пустыня, оставшаяся часть в Иордании и Палестине. Название ее связано с потомками Иуды, одного из 12 сыновей Иакова. Место служило убежищем для отшельников и поставцев. Будущий еврейский царь Давид скрывался здесь от царя Саула. Араба – это название долины и пустыни, расположенной на территории Израиля и Иордании. О пустыне Араба упоминают пророки Моисей и Иеремия. В Сахаре часто бывают такие ветры, что в течение одних суток могут унести из нее миллион тонн пыли. Если бы мы задумали перевезти по железной дороге такое количество пыли, то нам понадобился бы состав длиной в 400 километров. Температура пустынного воздуха в этот период повышается почти до 50 градусов, а влажность весьма резко падает. В 1879 и 2012 годах на алжирской территории пустыни Сахара шел снег. Всего на планете насчитывается около 50 пустынь, которая занимает пятую часть поверхности Земли. Жертвами миражей становятся караваны, которые проходят пустыню Ор-Эр-Ави. Людям кажется, что воображаемый оазис находится недалеко. Однако такой мираж очень обманчив и может провести в неверном направлении до 700 километров. Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не сразу впитывается, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. 95% территории Египта занимает пустыня. Зная это, нетрудно понять, почему большинство населения Египта проживает на 5% территории. Все пустыни выделены оранжевым цветом. Выражение «не хлебом единым» библейское. Оно написано в книге Второзакония 8.3. Именно это место Писания процитировал Иисус, когда был искушаем сатаной в пустыне.

Тебе не следует заставлять их кататься верхом на таком своенравном пони», — протестовала Сицила Стад после того, как четвертая из ее дочерей перелетела через голову пони. Но Стад не обращал внимания на слова жены. «Нельзя допустить, чтобы в их души закрался страх», — рассуждал он. «Это сделает их трусихами. Им нужно научиться ездить на пони, и если мне это удастся, они никогда не будут бояться ездить верхом». Незадолго до этого девочки вместе с матерью приехали в Атакамунд, находящийся в Южной Индии. Их отец возглавлял там в это время Объединенную Церковь, которой руководило англо-индийское евангельское общество. Стад прибыл в Индию в конце XIX века для того, чтобы работать в районе Тирхута, месте, где его отец сделал свое состояние на чайных плантациях. Ко времени приезда его семьи Стад пробыл в этих местах уже 6 месяцев. И за этот период много людей разных сословий приняли Христа как своего Спасителя. Стад проработал там 3 года. Эти годы были очень насыщены, хотя большую часть этого времени его мучила астма, а спать он мог 2 часа в сутки, с 2 до 4 часов. «Чарли очень болел», — писала Сицилия домой. «Малейшее движение вызывает у него приступ астмы». Но Стад вместе с Сицилой выдержали все до конца. И еще 18 лет они провели в самом сердце Черной Африки. Как Стад любил, когда его дети, которых они называли семейным кланом, были рядом с ним. Как проницательно было с его стороны обучать их мужеству и бесстрашию. И не только во время верховой езды, но и при столкновении с любыми жизненными трудностями. Как проницательно было с его стороны обучать их верить в свои собственные силы и в первую очередь научить их понимать, пока они еще молоды, что единственно правильной и осмысленной жизнью является жизнь, отданная Богу, для того, чтобы Он мог распорядиться ею так, как Он найдет нужным. И неудивительно, что все 4 девочки решили посвятить себя Христу. В то время, когда отец был пастором в Аутмунде, они вместе приняли водное крещение. Тот факт, что клан был единодушен даже в такой церемонии, стало причиной самой необычной, если не сказать уникальной, процедуры крещения. В связи с тем, что Объединенная Церковь была независимой и не имела баптистерия, Стаду пришлось проводить церемонию самому и найти способ, чтобы справиться с этой проблемой. И он разработал свой собственный план крещения. И я велел садовнику раскопать довольно глубоко одну из самых больших клумб возле моего дома. Позже писал об этом Стад. А затем пошел в одну из торговых лавок в городе и выбрал самый большой цинковый ящик, какой был у них в продаже. Когда его доставили к нам, он как раз вошел в яму, которую вырыли под клумбой. Рядом с этой ямой была вырыта еще одна, чтобы в ней мог стоять пастор. В ней не должно было быть воды. Утро, когда предстояло проводить крещение, выдалось очень холодным, и к баптистерию выстроилась целая процессия из местных ребятишек, которые держали чайники и кастрюли с горячей водой. Было очень трудно поддерживать один уровень воды, так как емкость давала небольшую течь. После того, как девочки ответили на вопросы о том, во что они верят, каждая из них одна за другой вступали в воду и погружались с головой, а вокруг раздавалось пение соответствующих гимнов. Хотя все они знали, что это было исключительно торжественным событием, Стад так вспоминал об этом позже. «Боюсь, мои девочки впитали в себя тот дух забавы, который охватил нас. Во всяком случае, после процедуры дочки надо мной подтрунивали, потому что я окрестил 2 из них не теми именами». Семья Стадов вернулась в Англию в 1906 году. По возвращении последовали многочисленные приглашения миссионера на различные общения. Его собрания особенно притягивали к себе мужчин. Его прямота,
чувство юмора, доступный язык, многочисленные иллюстрации, характерные для деятельности мужчин – все это приковывало внимание слушателей. Вот как он выступил, к примеру, на ужине для деловых людей. «Джентльмены», – обратился Стад, – «вы прекрасно пообедали и готовы к откровенному разговору. Я буду говорить на простом языке, не так, как за кафедрой, а так, как мы все привыкли общаться в настоящей жизненной борьбе или в разговоре по душам. Когда-то была у меня другая религия, размягченная, лепечущая, еле дышащая, с поисками в Библии скрытых истин. Но не было в ней ни подчинения, ни жертвы. Затем наступила перемена. Мягкая речь стала необработанной солью. Слова превратились в поступки. Заповеди Христа перестали быть для меня воскресными декларациями, а превратились в боевые призывы, которым нужно подчиняться, чтобы не утратить самоуважения и мужественности. Вместо того, чтобы бесконечно повторять «Господи, Господи», самым благоговейным образом и в то же время оставаться глухим к самым простым заповедям, я стал относиться к Богу как к настоящему своему Отцу и также доверять Ему. Вместо того, чтобы рассуждать о чувстве товарищества, я стал получать удовольствие от этого чувства. Я отбросил все условности и стал естественным в своем поведении. Я говорил о Боге и Иисусе Христе как о своих реальных живых друзьях и родственниках. Они никогда не упрекали меня за это. Другими словами, я отказался от ханжества и церемоний и стал настоящим христианином. В последующие годы, как никогда ранее в жизни Стада, Бог очень явно показал, что Он может сделать для своей дочери или сына, если они без всяких сомнений и рассуждений посвятили беспрекословной службе Ему всю свою жизнь. Этот период жизни Стада длился до 1908 года, когда он, прибыв в Ливерпуль, на одном из зданий города увидел объявление «Каннибалам нужны христиане». Эта фраза пробудила его тонкое чувство юмора. «Интересно, что такого особо вкусного в христианах, чтобы использовать их в пищу?» — рассмеялся Стад, глядя на объявление. «Зайду-ка я вовнутрь и узнаю, что за человек повесил такое объявление». Как он правильно предположил, виновником оказался иностранец, который, когда Стад вошел, оживленно с кем-то разговаривал. Это был очень взволнованный разговор о трудностях и борьбе не на жизнь, а на смерть, которое преодолевал этот человек, будучи в самом сердце Черной Африки. Человек говорил о том, что многочисленные племена, проживающие там, пребывают в полном языческом невежестве. Они никогда не слышали об Иисусе и Его любви. Там бывают разные исследователи, охотники за крупными дикими зверями, говорил Карл Кам. Но никому из них не пришло в голову подумать о том, в чем действительно нуждаются туземцы. Арабы, разного рода торговцы, чиновники из Европы, ученые переносят различные испытания, чтобы открыть эту страну с деловой точки зрения. Но нет ни одного христианина, ни одного, кто бы, посетив эти места, попытался рассказать туземцам о Сыне Божьем, который был и есть такой же Спаситель для них, как и для нас. Я уже не говорю о том, чтобы какой-либо христианин поехал туда. Почему вы не едете? Стаду показалось, что говорящий обратился непосредственно к нему, и многое из того, что затем говорил доктор Кам, перекатывалось подобно волнам в его голове. На душе у него было очень неуютно. Он задавал себе вопрос, стараясь освободиться от глубокого чувства стыда, которое он в тот момент испытывал. «Почему ты не поехал?» «Я не поехал», — отвечал он сам себе, «потому что никто никогда раньше не давал мне знать об этой острой, отчаянной потребности африканцев. И я не поехал, потому что уверен, доктора не разрешили бы мне это сделать». «Тогда в чем же дело?»
И в этот момент он почувствовал, как Бог обратился непосредственно к нему. «Почему ты не едешь? Ты знаешь, что я хороший врач, и я смогу позаботиться о тебе там, в самом сердце Африки. Помни, что сказал мой сын, я могу обеспечивать всем, в чем ты нуждаешься». Вот это и скрепило печатью уже почти созревшее решение стада. Больше не могло быть никаких оправданий. Он принял приказ от Господа отправиться в Африку, и с его помощью он преодолеет все препятствия на своем пути. Он чувствовал, что это самое важное дело в его жизни. Для этого он проповедовал в Англии и занимался миссионерской деятельностью в Китае, а также в Индии. Все это только подготавливало его к главной жизненной цели. И вот теперь этот день настал. Но, конечно, ему следовало быть благоразумным. Как ему приняться за это дело? Первое, что надо предпринять, это представиться доктору Каму и рассказать о своем решении, объяснив ему, что ему уже 50, и из них 15 лет он болеет. Как долго он сможет выдержать в тропической Африке? Они много беседовали. Их первый наметившийся план состоял в том, чтобы отправиться в Африку вдвоем, со стороны реки Нигер. «Это был единственный раз, когда Господь согласился с врачами», — вспоминал стад о том времени. «Я был готов не подчиниться врачам, но Господь уложил меня в постель с малярией и прямо сказал «нет». Следующий план предполагал путешествие в Южный Судан, за тысячи миль южнее Хартума. Группа бизнесменов заявила, что они окажут ему материальную поддержку, если на это будет дано согласие врачей. Но медицинская комиссия дала категорическое заключение «нет». Комитет бизнесменов потребовал у стада обещания, что он не отправится южнее Хартума. Но он не хотел давать такого обещания, и они ему отказали в поддержке. Казалось, что все и все были против него, и все же он был уверен, что Господь хочет, чтобы он отправился в Африку. Он мучительно думал, что предпринять, и мысли его вернулись в прошлое. Будучи студентом, он отказался от многообещающей карьеры и отправился в Китай. Он отказался от своего богатства и полностью положился на Господа. В Индии он тяжело болел, но Господь позаботился о нем, и он познал радость, когда крестил всех своих 4 детей. Несомненно, он может справедливо считать, что находится в одном ряду со всеми игроками веры — Авраамом, Исааком, Петром, Павлом и всеми

0: выступал с проповедями в Ливерпуле, и слушатели даже не догадывались о стоящей перед ним проблеме. Стад выступал с большим воодушевлением, энергично, и нигде не упомянул о своих финансовых затруднениях. Когда он прощался с организаторами своих выступлений, какой-то человек, которого он никогда ранее не встречал, вложил ему в руку 10 фунтов. У стада загорелись глаза. Вот на что он надеялся. Это был знак, что пора переходить к практическим действиям. «Я сейчас отправлюсь в контору пароходства здесь же, в Ливерпуле», — сказал он самому себе. «Я закажу билет в Порт-Саид. Я сообщу членам комитета, что сделал и что собираюсь сделать». И он широко улыбнулся. Этот акт веры получил достойное вознаграждение, так как к нему различными и чудесными путями стала приходить помощь. Хотя, как это было и в случае с Китаем, его поступок не получил одобрения со стороны самого близкого и дорогого для него человека. Сицила считала, что то, что он задумал, было ему не по силам, и что Господь не ждет от него этого. Однако 15 декабря 1910 года Стад сел на пароход, и, по его словам, в первую ночь плавания Господь, как и в предыдущих случаях, обратился к нему со словами, оказавшимися пророческими. «Эта поездка не только для Судана», — услышал Стад слова Господа. «Она для всех стран, не знающих Евангелия». Такая мысль казалась совершенно невероятной. Но для истинной веры не существует ничего невероятного. И еще Стад услышал в душе своей такие слова Господа. «Я отдам тебе любое место, на которое ступит твоя нога». Одному из друзей Стад писал: «Слава Богу, у меня большие ноги». Будучи на борту судна, он писал много писем, большинство из них предназначалось Сицилии, и, вероятно, эти письма помогли ей в конце концов понять, что это был зов Господа. Он писал также о великой идее, которая осенила его. Он назвал ее новым крестовым походом. Сицила в это время болела, и он уверял, что ее здоровье улучшится, и она станет большей подвижницей для Иисуса, чем когда-либо прежде, и ее дочери станут бесстрашными христианскими воинами. И как подарок к нашей серебряной свадьбе Господь предоставил нам возможность выполнить эту благородную работу для Него в Африке. Ты и я сделаем это, а другие поднимутся и последуют за нами. Приехав в Хартум, Стад окунулся в религиозную и общественную деятельность. Он организовал первую миссию в этом городе и несколько раз был приглашен на обед во дворец Реджинальда Вингейта, хотя очень не любил надевать смокинг. На этих приемах Стад, конечно, часто напоминал о его успехах в игре в крикет, а однажды на званом обеде сидевшая рядом с ним дама рассказала, что она присутствовала в 1882 году на матче между командой Кембриджа и австралийской командой. «Вы сделали блестящий удар как раз недалеко от того места, где я сидела. Мяч покатился мне под юбку. Я нагнулась, подняла его и закинула обратно. Я очень сожалею сейчас об этом. Мне следовало бы сохранить этот мяч у себя, обвязать его серебряной лентой и вручить его сейчас вам». В первом переходе, который Стад совершил с епископом Хартума и архидиаконом Шоу, произошел несчастный случай, но, к счастью, не с людьми. Во время исследования района Бархель-Газаля, экспедиция, которая в начале перехода имела 29 ослов, потеряла 25 из них. Несмотря на это, Стад выдержал переход, продолжавшийся 10 недель, который сопровождался малярией и сонной болезнью. Однако он не ощущал необходимости своего пребывания в этом районе. Он чувствовал призыв углубиться на территорию бельгийского Конго, где потребность в христианском учении была очень острой.
1: В
0: дорогие друзья, продолжаем.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

0: Псалом 140, как уклоняющийся тень. Господи, преклони небеса, человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улице.
1: 41. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня». Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
0: Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе, тарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
1: Псалом 144. Хвала Давида. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих, и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя!

0: Баллада о миссионерском хлебе. Рукоположили как-то брата, молодого. Церковь так решила. И стучала кровь в висках набатом. Господи, яви свою мне милость. Помоги дорогой отречения мне пройти, не погрузившись в ропот. Так молился, преклонив колени брат, приняв служение от Бога. Пролетели месяцы и годы. Брат служил Иисусу беспорочно. Дом, жену, детей держал он строго, притворяя в жизнь Писание точно. В кротости и тихом послушании шла подруга жизни с братом рядом. Дети все ходили на собрание и с годами влились в Божье стадо. И на конференции однажды у его детей при всех спросили: «Как же получилось так, ребята, что вы верить Богу научились?» В зале затаили все дыхание. Кто-то ждал банальнейших ответов. На вопрос, смущаясь, отвечала младшая из повзрослевших деток. Было лет мне 5 или 4. В доме голод, папа на служение, холодно. Ведь печь мы не топили, а мать была в болезни, в положении. На коленях мы тогда стояли, хлеб просили, чай, чтобы напиться. И сейчас я точно понимаю, бедность научила нас молиться. Держит микрофон теперь сын старший. Я в 15 помогал на стройке. Было тяжело, местами страшно. Но достаток был совсем убогим. Детская зарплата всех кормила. На урок мы получили строгий. Нас нужда доверию учила. Мы умеем уповать на Бога. Шло собрание всем привычным ходом. Пусть задумался над сказанным не каждый, а отец детей, считая годы, листик теребил в руках бумажный, а на нем каракули родные. Папа наш на свете самый лучший, слава Богу! Буквы озорные шли прямой строкою, словно лучик. Говорят, благословение деньги и достатком меряют духовность. Что ж, тогда я выбираю бедность. Лишь бы не продать свою духовность, лишь бы не кричать, что счет и карта мне даны в благословение Богом. Чтоб служили дети не Астартом, а богаты были Божьим словом. И когда нужда порог истопчет, а душа в отчаянии заплачет, помните, что Бог помощник многим. Он всегда долги свои оплатит.
1: Я никогда тебя не оставлял. Ты думаешь, что я тогда молчал? Твой шепот мне дороже гласа вод, твоя слеза растопит даже лед. Я никогда тебя не оставлял. Я так хотел, чтоб ты сильнее стал, чтоб ты смирение понял, смысл и суть, чтоб встал со мной на этот узкий путь. Я никогда тебя не оставлял. Ты думаешь, что я не отвечал? Я боль твою с тобою пополам делил тогда. Ты думал, что ты сам? Я никогда тебя не оставлял. Я слышал все и даже как молчал. Безмолвный вздох мне дорог. «О, дитя, сердечный стон раскатом для меня! Я никогда тебя не оставлял, я просто ждал, я рядом тихо ждал, когда сквозь боль научишься любить и вместо слез меня благодарить, что вместо плача песня фалы неслась и дух воспрял передо мной, смирясь. Я никогда тебя не оставлял, я так хочу, чтоб ты здесь побеждал, доверив жизнь моим святым рукам. Я помогу пройти тебе все сам, твой Бог».

Влияние матери простирается в вечность. Поле деятельности матери может быть скромным, но ее влияние, объединенное с влиянием отца, также неизменно, как и вечность. Кроме Божьей силы, сила матери к добру – это самая великая сила, известная на земле. Влияние матери – это непрекращающееся влияние, и если оно всегда верно, то характеры ее детей будут свидетельствовать о ее убежденности и моральном достоинстве. Ее улыбка и одобрение могут стать вдохновляющей силой. Она может наполнить светом сердце своего ребенка благодаря слову любви и ободряющей улыбке. Если ее влияние приводит к истине и добродетели, если ею управляет божественная мудрость, то ее жизнь станет силой, приводящей ко Христу. Ее влияние будет простираться во времени и в вечность. Как окрыляющая мысль, взгляды, слова и дела матери приносят плод вечности, спасение многих от гибели явится результатом ее влияния. Мать лишь отчасти осознает, что ее влияние в благоразумном воспитании детей достигает такой силы, что простирается через превратности этой жизни в будущую вечную жизнь. Чтобы создать характер по небесному образцу, требуется большой, добросовестный, настойчивый труд, но он будет оплачен, потому что Бог вознаграждает любой целенаправленный труд ради спасения душ. Какова мать, таковы и дети. Нежные земные узы объединяют мать и ребенка. Ребенок с большей готовностью воспринимает жизнь и пример матери, нежели отца, потому что их соединяют более крепкие чувства и нежные узы единства. Мысли и чувства матери будут иметь могущественное влияние на наследие, которое она передаст детям. Если она сосредотачивается лишь на своих мыслях, если она потворствует эгоизму, сварливо и требовательно, то это отразится и на характере ее ребенка. Так многие принимают, словно по наследству, почти непреодолимые склонности ко злу. Враг души понимает это гораздо лучше многих родителей. Он вводит мать в искушение, зная, что если она не будет противостоять ему, то он через нее сможет повлиять на ее ребенка. Единственная надежда матери в Боге. Она может прибегнуть к нему за силой и благодатью, и ее усилия не будут тщетны. Мать-христианка всегда будет неустанно бодрствовать, чтобы заметить опасности, подстерегающие ее детей. Она будет хранить свою душу в чистоте и святости. Она будет соизмерять свой нрав и свои принципы по Библии и будет верно исполнять свой долг, находясь выше всех незначительных искушений, которые всегда будут осаждать ее. Благотворное влияние терпеливой матери. Много раз в день раздается крик «Мама, мама!», доносящийся то от одного, то от другого встревоженного ребенка. В ответ на эти призывы мать должна успевать повсюду, заботясь об их нуждах. Один из них оказался в трудности и нужде, и мудрая мать должна выручать его из этого положения. Другой так доволен каким-то своим изобретением, что хочет, чтобы и мать увидела его, думая, что она будет рада так же, как и он. Слово одобрения принесет в сердце свет не на один час. Мать может щедро изливать на своих дорогих детей драгоценный свет и радость. Она настолько тесно может соединить этих дорогих малышей со своим сердцем, что ее присутствие будет для них самым солнечным общением в мире. Но часто терпение матери испытывается многочисленными мелкими неприятностями, которые, по-видимому, едва ли достойны внимания. Шаловливые руки и беспокойные ноги создают великое множество работы, а также трудностей для матери. Она должна твердо сохранять самообладание, иначе с ее языка могут слететь раздражительные слова. Часто она едва не срывается, но безмолвная молитва

Молитва к ее сострадательному Искупителю успокаивает ее нервы, и она становится способна сохранять самообладание, а также спокойствие и чувство собственного достоинства. Она говорит ровным голосом, но ей стоит усилий сдерживать свои слова и подавлять гнев, который, если его проявлять, может уничтожить плоды ее влияния, и потребуется время, чтобы восстановить их. Дети воспринимают все остро, и они отличают терпеливый, любящий тон от раздражительного, резкого приказания, которое уничтожает любовь и привязанность в детских сердцах. Истинная мать-христианка не будет отделять от себя детей своей раздражительностью, а также недостатком понимания и любви. В формировании ума и характера ребенка особенная ответственность лежит на матери. Давшая ребенку жизнь и вскормившая его своей грудью, оказывает на него также умственное и духовное влияние, формируя характер и мышление ребенка. Иоховеда, мать-еврейка, была сильна в вере, не устрашилась царского повеления и родила Моисея, избавителя Израиля. Анна, женщина молитвы и самопожертвования, исполненная небесного вдохновения, родила Самуила, ребенка, которого наставлял сам Господь и который стал неподкупным судьей, основателем священных школ Израиля. Елизавета, родственница по крови и духу Марии из Назарета, была матерью вестника Спасителя. День Божий откроет, сколько мир должен благочестивым матерям, которые были стойкими защитницами истины и реформы, людям, которые были готовы взяться за любое дело, которые стояли непоколебимо среди испытаний и искушений, людям, которые предпочли высокие и святые интересы истины и славу Божью мирским почестям и жизни для себя. Поймите, матери, что ваше влияние и пример отражаются на характере и участи ваших детей. И принимая во внимание вашу ответственность, развивайте в себе уравновешенный, чистый характер, отражающий лишь истинное, доброе и прекрасное.

Момент творения. Опасное чудо. Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их во славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: В Библии есть много тайн. Библию нельзя читать за один присест. Библия держит человека, человеческое сердце. Как один человек говорит, я бы оставил ее, но она меня не оставляет. Много тайн, интересных, благословенных и действующих сегодня на нашу бессмертную душу. Библия говорит и сегодня. Это тайное воплощение. Слово стало плотью. Друзья мои, для меня самым убедительным, благословенным, утверждающим в истине является Божье Слово. Это Слово, которое является сам Бог. Я как бы прикасаюсь к Библии, прикасаюсь к Богу. И Господь показывает взаимосвязь между Словом Его и молитвой. Некоторые тайны удивляют нас, многие не открыты. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Бог открывает ум к разумению Писания. Каждый из вас, наверное, в свое время не понимали многих вещей Библии и Слова Божьего, но Бог открылся нам в свое время. Бог открывается сейчас. Джон Буньян говорил, что эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. Христианин в правильном состоянии, когда Библия его влечет, когда Слово открывается, когда он живет по Писанию. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Когда не хочется читать Библию, это тревожный сигнал, это красная лампочка, говорящая, что нам нужно изменить позицию, ситуацию, нам нужно искать Бога, потому что Бог говорит нам, но в то же время мы не слышим Его. Тайна воплощения. До сих пор многие христиане празднуют Рождество Христово и не понимают, что в этом событии мы открываем не просто картину, бутафорию рождения Христа, Вифлеемские ясли, здесь рождение нашей бессмертной души. Как Христос родился извне, пришел в мир, Он не продукт воспитания этого мира, так и мы, и наша душа бессмертная, и то, что Бог нам открыл, тайну усыновления. Это не процесс воспитания, это Господь. Бог открывает. Не плоть и кровь открывают нам тайну воплощения. Тайна, которая открыта нам, простым людям. Утаил от мудрых, а открыл младенцам. Смотрите, сколько людей не могут решать эти проблемы, не знают, почему эти тайны происходят. Этим людям не открыта тайна. Почему сегодня стоят перед Библией и ничего не видят? Почему этим людям Слово Божье не открыто? Почему? То, что Бог говорит о последнем времени, о настоящем. Христос для меня больше всего, Он открывает тайны. Когда-то Иосиф стоял перед фараоном, и он говорит, это Господь, это не мое, Бог открывает эту тайну. Даниил говорит, что это Господь, стоя в свое время перед царем, это не я, это Бог открывает тайны. Почему многим не открыто? Потому что они не приняли любви истины для своего спасения. Любовь и истина от Иисуса Христа. Человек, отвергая любовь и истину, он становится сегодня на путь смерти, на путь грешника, который отвергает благодать Божью. Вечеря Господня – это тоже великая тайна. Почему многие прикасаются к вечере Господней с нечистым сердцем, не размышляя, не рассуждая, и страдают? Это не просто такой обряд. Это не просто обычай такой, обыкновение. Это приобщение к крови Господней. Это общение с Богом на самом высшем уровне. Внутреннее смирение – это внутреннее соединение в смерти Его. Разве может быть союз, когда с одной стороны Господь положил 100%, а я только 35% или 20% или 10%? Только тогда происходит соединение и единство, и доверие в союзах, на этой земле даже. Представьте себя в жертву живую для разумного служения. Счастливое христианство – это когда мы со своей стороны ставим на жертвенник свою жизнь, так же, как Христос положил свою жизнь. Как Христос пострадал за вас, так и вы должны идти этим же путем. То есть в вечере Господней, в этой тайне мы открываем для себя радость. Это сила Божья. Господь дал мы тоже должны отдать Ему свою жизнь, умирать для себя, для своих желаний. И мы должны поставить рядом с собой свою волю, свое желание, самих себя отдать Богу. Это посвящение нашей жизни. Тайна, которая работает сегодня там, где есть посвящение. Вечери Господней. Я не просто участвую, это не просто хлеб и вино. Это жизнь, соединяющая меня с Богом. И еще очень важный момент. В Ефесянам, в 5 главе, 32 стих написано: «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Почему-то апостол Павел сделал такое чудное сравнение к вступающим в брак. Муж и жена, что-то напоминающее больше. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». О какой тайне пишет апостол Павел? Люди вступают в брак, молодые, влюбляются, женятся. Так Господь определил. Но здесь тоже мы можем увидеть великую тайну по отношению ко Христу и Церкви. Это тайна, которая заключается в единстве. Двое будут одна плоть, так и написано, соединяющие с Господом, есть один дух с Ним, соединяющийся с Господом. Вот это соединение духовное. Я буду в них, и они во мне. Это жизнь высокая, чистая, самая благословенная. Это жизнь надежды, это жизнь радости. Когда Он во мне, а я в Нем. Когда мы во Христе, а Христос в нас. Это жизнь, которая приносит нам удовлетворение, надежду на будущее, откровение и слово на каждый день. А что это за тайна? Женился, вышла замуж. Сколько разводов сегодня в последнее время, переживаний и трагедий в браках. Много переживаний. Но вот здесь настоящее, говорит Господь, кость от кости Его. Мы часть Его. Это великая тайна, друзья мои. Но вы то испытали настоящую тайну, которая соединяет нас с Господом. Это великая тайна, которая делает нас причастниками Божественного естества, соединяющие с Богом в Духе. Новое рождение – это рождение свыше, которое делает нас живыми для Бога и мертвыми для греха. Все мы падаем и ошибаемся. И Бог предусмотрел в нашей жизни момент падения как своеобразный анализ нашей жизни, чтобы нам подняться выше, осмотреться, как некогда сказал Давид: «Прежде страданий заблуждался, теперь заповеди Твои храню. Ко благу мне была сильная горечь». Он мог мобилизовать себя, вычислить те проблемы, которые были раньше, почему они были в жизни его. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Взаимосвязь между мужем и женой, говорят, что оставит человек отца и мать для полнокровного союза, для полноценной такой благословенной жизни со Христом нужно оставить. Многие втянули в свою жизнь и отца, и мать, и тещу, и тестя. Многие втянули в свою жизнь и не оставили братьев и сестер. Многие не оставили прошлую жизнь, когда рождается новая жизнь. Здесь образ, здесь тайна. Нужно оставить из прошлого грехи, мирскую жизнь. Все, что Богу не нравится, говорит, что это грех, это зло, это плоть. Все оставить нужно ради единства со Христом, посвятив свою жизнь Ему. В этой тайне присутствует благословение Господа посредством того, что Он греет и питает свою Церковь. Именно о Церкви Он говорит, как Христос нас питает Словом Божьим. Без хлеба духовного наша жизнь просто умирает. А Господь дал нам новую жизнь во Христе Иисусе, и Он питает каждый день. И я знаю, друзья мои, почему христиане умирают, духовно умирают ежедневно, и многие оставляют церковь. Они перестают питаться. Они перестают питаться Христом. Они оставляют источник воды живой, обращаются к разбитым водоемам, которые не могут держать воды. Много этих мутных вод на этой земле, не чистый, не источник воды живой, а разбитых водоемов. Господь говорит сегодня: «Меня оставил народ мой». Он хочет нас кормить. Я знаю, что когда Он питает нас своим словом, жизнью своей, тогда мы живы. Он нас греет. Смотрите, сколько холода вокруг нас, угрозы, сколько переживаний, ветров различных, сколько тревожных вестей. Холодит сердце. Господь нас греет. Под словом «греет» имеется в виду, что Он нас обогревает. Зерно раскрывается, жизнь проявляется только при теплоте. Церковь умножалась, когда был покой и теплота. Не в том смысле, как написано в Откровении, «ты теплый, то я извергну тебя из уст». Нет, говорится о другой теплоте, благословенной Божией, которой Он открывает нам сердце. Мы все любим тепло, когда нам холодно. Нам всем хочется иметь тепло в наших домах в зимнее время. Нам хочется иметь всегда теплые отношения, как мы говорим образно, с нашими близкими, друзьями, со всеми людьми. Нам не хочется холодной войны, которая существовала когда-то в свое время между Америкой и Советским Союзом, мы знаем не понаслышке. Нам не хочется холодных отношений с людьми, нам хочется иметь теплые отношения со всеми людьми. И вот Господь нас, Иисус Христос, греет свою церковь. Он греет свою церковь и питает. Это таинственный союз с искупленными во Христе Иисусе. Потому что церковь от ребра Его и вместе с Ним составляет единство, как Адам и Ева были одно, так и мы со Христом. В этих условиях мы непобедимы. Многие люди сегодня находятся в депрессии, потому что без Господа, без единства с Ним мы обречены. Наш путь в никуда. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. 1 Коринфянам 6:17. И еще, друзья мои, хочу предостеречь и напомнить, обратить внимание на одну важную тайну. Самсон посредством Далиды, дьявол пытался узнать, это образно для нас сейчас, в чем великая сила твоя? Христианин, сколько бы у него ни было знаний, образований, без силы Духа Святого абсолютно не опасен для мира. Апостол Павел понимал, что Евангелие в моей жизни – это сила Божия. Для меня жизнь – Христос. И для нас с вами есть тайны, которые могут поднять на высокий уровень перед Богом. Это тайна соединения с Богом. В чем великая сила твоя, Самсон? В семи косах. И семь кос, я так обратил внимание, это как семь дней недели. Взаимоотношения с Богом постоянно и непрерывно. Это жизнь с Богом. Народ Божий, пока ты живешь в союзе со Христом, ты просто непобедим. Когда мы с Богом в единстве. Далида, надоела она уже ему до смерти, и он открыл ей свое сердце, он рассказал, в чем его великая сила, и когда он был острижен, он потерял силу. Скажите, разве не так бывает в нашей жизни? Когда мы перестаем общаться с Богом, и вдруг какие-то занятия, а вдруг какие-то вторжения в нашу жизнь, и у нас нет времени уже сегодня. Обрезана одна коса, вторая, третья, те остальные звенья расслаблены. И в конце концов смотришь, ты сделался как прочие люди. Имеешь вид благочестия, носишь имя, будто жив. Ты ходишь в собрание, в церковь, люди помнят, что ты принял водное крещение. Но былого духовного возрождения, благословенной силы, вдохновения и влияния нету. Как будто завяла роза, как будто цветок завял. Как будто бы нету жизни. Друзья мои, не давайте дьяволу обрезать ваше время драгоценное. Ничего ценного нет на земле, как время. Дорожите временем, исполняйтесь духом, дни лукавы. Кто-то ворует это время, кто-то вторгается, кто-то увлекает нас, кто-то навязывает нам что-то свое. Сколько потеряно дней? Это невозвратимо, бесценно. Ты немного имеешь силы, но от меня не отрекся. Ты со мною, ты в Господе, ты со Христом. Ты не дал обрезать твои волосы. Друзья, молодежь особенно, смотрите, держитесь, дорожите временем, ищите общение с Богом. Не дайте сатане, не дайте Далиде лишить вас этого назарейства. Самсон, он открыл свою тайну. Перед вами Валаам. Валаам как будто бы служил Богу, пророк Божий, но попытки Валаака вовлечь его в противоборство с Божьим народом не увенчались успехом. Ему Господь явился, ему Господь сказал, иди, но говори то, что я тебе скажу. Вот этот грех зародился в сердце. Возлюбил, он полюбил, ему понравилась вот эта прибыль. Тот обещал много ему золота, серебра. Сатана понимает сегодня, что нужно проклясть Божий народ, для того, чтобы его победить. Проклятие, оно приходит в жизнь человека, когда он возлюбил проклятие. Оно к нему пришло. Не захотел благословения, оно от него удалилось. Выбираете сегодня благословение или проклятие? выбирая некоторые вещи в жизни, мы выбираем вместе с ними не только это, но и другое. Например, выбирая себе жену, выбираете себе и тещу тоже. Купил машину, с ней купил уже и страховку, это однозначно. А я не это выбирал, но оно связано. Вот то, что мы имеем, то, что мы возлюбили, нам понравилось, но мы не учли, что эта вещь у меня будет забирать драгоценное время. Я выбрал это, но я думал, что это вот так выбрал и все. Но этот тигренок, он подрос великого большого зверя. Он меня может съесть. А он был маленьким пушистым котенком когда-то. А смотри, какая львиная доля времени ты уже потерял для Бога. Ты выбрал, не думал, что через это ты лишишься общения с Богом, церковь посещать. Ты не будешь Библию читать, времени иметь для этого, потому что ты будешь искать другое. Адам и Ева выбрали, казалось бы, свободу, обещал дьявол. Большие горы, возможности. Но они потеряли то, что имели, остались без штанов. Они искали одежду свою. Многие люди ищут большого, а теряют, что они имели. И сколько благословений мы имели в жизни своей, но потеряли благодаря тому, что искали какого-то особого, исключительного для себя. А я буду служить Богу так же. Не сможете служить. Я и дом мой будем служить Богу, сказал Иисус Навин. А вы не сможете, потому что вы не отвергли богов ваших, которые служили отцы ваши за рекою. Вы не отвергли богов ваших. Друзья мои, невозможно служить Богу, не отвергнув богов, которым служили отцы наши. Образно говоря, сегодня служить можно Богу только с открытым чистым сердцем. Валаам Бог не разрешил проклинать свой народ. Но вот для меня очень интересно то, что он говорил благословение в адрес народа. «С вершины скал вижу я его, с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Да умрет душа моя смертью праведников». Трубный царский звук у него. Нет волшебства в Якова, нет ворожбы в Израиле. Пока у нас нету ворожбы, колдовства, волшебства в нашей жизни, иное учение. Это то, что приносит нам сегодня как будто бы благословение, что-то светлое рядом с Библией. Библия есть истинная книга, она не терпит конкуренции. Не принимайте в дом, не принимайте в сердце. Иное учение, которое не приносит благодати, оно разрушает нас изнутри. И пока народ Божий жил отдельно, он не соединялся с миром, не числится среди народов. Народ Божий был силен. Бог был с ним. У него был трубный зов, голос Божий. Он слышал Господа. Друзья мои, что было дальше? Валак увидел, что он обманут. Но Валаам посчитал нужным чем-то ему отблагодарить Валаака за то, что он дал ему золото и серебра. У него не получилось проклясть Божий народ. И он шепнул ему на ушко. Он дал ему совет, рассказал тайну. Числам 31 глава 16 стих. «Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем». Страшное поражение. Он дал совет. Для того, чтобы этот народ победить, нужно, чтобы этот народ был связан с миром, с язычниками, образно говоря, сегодня. Чтобы что-то языческое вошло в христианство, в их сердца. Чтобы они полюбили это. «Это полюбилось мне», говорит Ахан. «Это погубило его». То, что нравится, оно к тебе придет непременно. Почему важно, когда мы приходим к Богу, отдать все, что мы имеем? И тогда мы получим полноценную жизнь, благословенную от Господа. «Сын мой, все мое твое, и все твое мое». Тогда происходит это единство, тайна благочестия, благословение, которое соединяет нас с Богом. Валаам очень хотел умереть жизнью праведника, а умер жизнью злодея. Ему отсекли голову. Так и написано. Одно желание, полюбил, понравилось, и пришло поражение. И пришло много слез. Я думаю, это образ снова же для нас, для верующих людей. Иакова 4 глава, 4-5 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, то есть знать нужно, это тайна, но знать нужно, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас». Господь нас любит очень сильно. Именно его предупреждение – это самая большая любовь. Его ревность о нас и слезы Христа для нас являются самым большим доказательством, что Господь к нам неравнодушен. Разве вы будете ревновать чужую жену, если ваша верная? Никогда. Но вы будете ревновать свою, имею в виду, в образе человеческом сегодня на земле. Я думаю, что мы в лучшем положении. Ревнует то, что любят. Любовь и ревность идут рядом. И Бог любит нас. И Он не желает, чтобы мы открывали свое сердце, свои ворота, свои двери для тех, кто далек от истины, кто не знает Бога. Чтобы нам ничего не полюбилось, кроме Господа. Люби Господа всем сердцем и душой, и ближнего твоего, как самого себя.

живой. Я есть хлеб жизни, хлеб живой небесный, едущий хлеб сей будет жить вовек. Отец мой дал вам хлеб живой и чистый, чтоб мог ты жить, о грешный человек. И слово стало плотью, было с нами, и это слово Бог Отец послал. А тех, которые тебя приняли, тех чадами своими ты назвал. И я вкусил, как благ, Господь Всевышний. Ты дал мне хлеб, чтоб мне не умереть. Твои слова живые, они чисты. Читаю я и ем насущный хлеб. О Боже мой, меня ты наполняешь и воздухом, и пищей, и водой. Но самым важным ты меня питаешь, словесным хлебом. Ты есть хлеб живой. Не только хлебом будут живы люди, которые на столах у нас лежит, а всяким словом будут живы люди, которые Господь нам говорит.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Матфея 13 глава, 7 стих. Хорошая и плохая почва. Третий тип почвы – это тот, где было много терния. Посеянное семя выросло, но терния заглушила его, ведь сорняки растут быстрее и забирают из земли питательные вещества. В итоге семя тоже не дало плодов. Поясняя, Господь упоминает три вида терния – заботы, богатство и наслаждения житейские. Заботы, богатство и удовольствие жизни – все это относится к материальным вещам. Если они наполняют сердце человека и управляют его помыслами и устремлениями, то они мешают семени Слова Божьего созреть и принести плод. Марфа из Вифании искренне верила в Сына Бога, но она была чрезмерно озабочена своими житейскими делами. Ее же сестра Мария нашла время, чтобы слушать Господа. Пример с богатым человеком, получившим хороший урожай, служит для нас предостережением. Приумножение богатства и наслаждение им занимали его настолько, что он забыл о главном. Разве мы не видим, что стремление к жизненным удовольствиям не оставляет у людей времени для Бога и Его Слова? Поэтому им и Его Словом пренебрегают. Все ненужное, лишнее и вредное заглушает то, что Бог хочет нам сказать.

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Брат Гризли Стеварт прочел как раз главу из послания к Ефесянам, когда кто-то тронул Иосифа сзади за плечо. «Ты должен сейчас же пойти домой!» Это был дядя Том Брэдли, который шепнул ему страшную новость на ухо. «Какой-то человек только что сообщил, что твоей матери очень плохо». Необъяснимый страх словно сковал Иосифа. Оцепеневший и безмолвный, он продолжал сидеть. «Иосиф!» — доносился до него словно издалека голос дяди Тома. «Если ты еще хочешь увидеть твою мать в живых, то тебе надо поторопиться». Иосиф соскочил словно от укуса. Он торопливо вышел из церкви. Он почти бежал, хотя ему казалось, что он спотыкается об собственные ноги. Он подскочил к повозке, совершенно забыв, что Виргиния и Лавелл тоже еще здесь. Взобрался на нее и быстро поехал. Выехав на улицу, он ударил по лошади, торопясь изо всех сил. Он то приседал, то снова вставал. Бледный, широко открытыми глазами, он смотрел в пространство. «О, Боже!» — громко взывал он, и слезы ручьем бежали по его лицу. «Господи, прошу Тебя, пусть моя мама еще поживет, чтобы я еще мог поговорить с ней хоть разок, один-единственный раз еще!» Он забежал в дом, ничего не видя от слез. Бинет стоял возле кровати, скрестив руки на груди. Еще прежде, чем Иосиф вошел в комнату, он услышал его тяжелое дыхание. «Мамочка!» — громко заплакал Иосиф, но ответа не последовало. Она лежала прямая и холодная, ее губы и ногти на руках были синими, но Иосиф видел, что она еще совсем тихо дышит. «Она не может больше говорить, отец!» — плакал Иосиф. «Нет, она сейчас без сознания». «Что было? Что случилось, отец?» Иосиф ломал руки, он хотел кричать, но звуки замерли в нем. «Я точно не знаю», — ответил Бинет и покачал головой. «Я на минуту вышел в сарай, а когда снова вернулся, она лежала здесь на кровати, и тогда я увидел, что она как-то странно дышит. Я ее потряс, потом положил на голову холодный компресс, но она не приходила в себя. Все, что она сказала, было: «Позови Иосифа». Я сел верхом на лошадь, поехал к Микаэлю Гунтеру и попросил его позвать тебя из церкви». «О!» — стонал Иосиф. Он наклонился над матерью и слегка притронулся к ее лбу, рукам и губам. «Мама!» — позвал он тихо. Она застонала. «Мама!» — повторил он. Она снова застонала. «Это я, Иосиф!» Он наклонился лицом так низко над ней, что почувствовал на своих губах ее легкое тепло от дыхания. Он взял одну из ее рук в свои и стал растирать ее. Она медленно открыла глаза, но это был незнакомый взгляд его матери. Он глубоко вздохнул, и легкая дрожь прошла по всему его телу. «Мамочка!» — взмолился Иосиф. — «Не умирай еще, пожалуйста! Живи еще! Я все буду делать, чтобы тебе было легче! Пожалуйста, мама!» Он тер ее другую руку. А в это время Бинет все еще стоял позади него, скрестив на груди руки. — «Ты послал за врачом?» — обратился Иосиф к отцу. — «Я сказал Микаэлю». Бинет прохаживался туда и обратно возле кровати. Время от времени он откашливался. Иосиф опустился перед кроватью на колени и спрятал лицо в руки матери. «Господь дорогой!» — плакал он. Бинет вышел из комнаты. «Если мама уйдет, все вокруг будет страшным и темным. Я не могу это вынести. О, скажи, Боже, как мне ее больше любить и больше ей помогать, чтобы ей не нужно было так тяжело работать». Теперь она пришла в себя и узнала его. «Положи мою голову на две подушки, Иосиф». «О, я думала уже, что умираю, не дождавшись тебя». Когда, наконец, пришел врач, Анни уже снова сидела в своем кресле-качалке у окна. Вам теперь нужно некоторое время себя очень беречь, уважаемый Амстронг, сказал он. Я оставлю вам несколько таблеток, и когда вы опять почувствуете приближение подобного приступа, то сразу же положите себе одну из них под язык. Это вам поможет. И будьте, пожалуйста, осторожны, когда поднимаетесь по ступенькам. И доктор-лингвист искоса посмотрел на Бинета. «Постарайтесь, пожалуйста, избежать всякого волнения, уважаемый Амстронг. Я знаю, что это для женщины трудноисполнимая задача, особенно для матери. Но каждое расстройство или нервная нагрузка для человека, у которого сердце находится в таком плохом состоянии, как ваше, отрава, яд. Не могли бы вы, господин Амстронг, тоже на это обратить внимание?» «Ну, конечно же», — ответил Бинет. Как из месяцев складываются годы, так сочувствие Иосифа к матери переросло в большое почитание. Чем больше он видел разницу между своими родителями, тем выше было его уважение к матери. Ему доставляло большую радость облегчать, насколько он мог, ее жизнь. Но обо всем, что его волновало, он говорил только с ней, в то время как со своим отцом он не обсуждал ни маленькие, ни большие свои проблемы. До сих пор он не слышал от своего отца ничего, кроме приказов, угроз и критики. Уже с 3 лет он должен был постоянно мыть посуду, но как только Виргиния подросла настолько, что могла чашку с водой поставить на скамеечку, она должна была принять у Иосифа эту эстафету, чтобы он мог больше отдавать себя работе во дворе. Нужно было красить заборы, валить деревья и сажать новые. Лишь редкими субботними вечерами ему разрешалось отдохнуть и заняться своим любимым делом. Это было в те незабываемые вечера, когда к ним приезжал Фредди и оставался переночевать. «Мам», — сказал однажды Фредди после церкви, — «дядя Бинет дома никогда не бывает такой веселый, как у нас». «Почему ты так считаешь?» — удивленно спросила его мать. «Я не знаю, но с Иосифом всегда разговаривает он с какой-то злостью. Пусть лучше Иосиф к нам приходит». «Может, вы себя плохо ведете?» «Нет, нет, мам, совсем не в этом дело», — ответил Фредди. «С Виргинией он точно так же обращается. Один раз я слышал, как Виргиния сказала тете Анне, что она хотела бы к Рождеству получить куклу и детскую посуду. И тогда дядя Бинет сказал ей: «Пусть радуется, если получит хотя бы один апельсин и несколько конфет». «А игрушки?» Он сказал... Я теперь забыл, как это он назвал. «Давай, мама, мы тогда ей что-нибудь подарим на Рождество». «Иосиф мечтает о железной дороге, как у нас». «Мам, дядя Бинет бедный?»
1: «Беден?
0: Ах, Фредди, у него денег намного больше, чем у твоего отца. Намного-намного больше, если только он их не потерял». «Но, мама, как же тогда понять, что Иосиф и тетя Анни каждую субботу продают в городе печенье или что-нибудь из огорода, чтобы он мог в воскресенье 3 цента положить в нашу церковную копилку? И...» «Что ты говоришь, Фредди?» — воскликнула его мать удивленно. «Кто тебе это сказал? Они продают печенье и овощи из огорода?»
1: «Да, мама, и не только это, но и яйца. Мне Иосиф сам говорил, поэтому они и приводят к нам Виргинию, когда холодно на дворе».
0: «Фредди!» Зара Стокс выпрямилась, подбоченясь. «И как давно они это уже делают? Скажи-ка честно, неужели это правда, Фредди? У тети Ани такое слабое сердце, это же для нее слишком тяжело». «Но почему, Фредди?» «Нет, я тебя просто не понимаю, не могу поверить. Где они все это продают?»
1: «Ну, они в субботу просто идут из одного дома в другой и предлагают свои продукты. Они это делают уже давно, потому что дядя Бинет не хочет, чтобы они его деньги тратили».
0: «Но, Фредди, это же несмысленно! Вот придет Иосиф к нам на следующий раз, я его сама расспрошу». «Анни мне никогда ни о чем подобном не рассказывала.
1: А мы вот уже больше года живем здесь. Она мне казалась всегда такой довольной и счастливой. Я думала, что Беннет Армстронг христианин. Неужели это все правда, Фредди?
2: Мам, я знаю, что Иосиф не врет. А вчера они продавали жареную кукурузу, и еще овощной пирог, и еще плавленый сыр, и еще...
1: Фредди вырвалась у матери, и она обеими руками закрыла лицо. Когда Иосиф кончил 5 класс по математике, он достиг уровня 6-7 класса. Амос Пеннивелл был растерян. Он не знал, чем еще он мог занять Иосифа, потому что он опережал в его классе всех своих сверстников. В школьной библиотеке было несколько старых книг со старинными историями. Иосиф все их уже не раз читал и перечитывал. Когда Иосифу исполнилось 14, он перерос свою мать и был выше ее. На верхней губе его стал пробиваться первый пушок, а голос его все чаще менял свою высоту. На его лице уже успели сделать свои отметины и радости, и боли. Его никто бы не назвал простоватым или непостоянным. Многие считали его милым и симпатичным, особенно сестра Иронс. Беннет занес почту. С недовольным выражением лица приблизился он к Иосифу, который стоял рядом со своим стулом возле стола. Обед был готов, и семья ждала только Беннета. «От кого ты писем ждешь, Иосиф?» — сердито спросил его отец. «Не знаю», — честно ответил Иосиф. Он смотрел своему отцу прямо в глаза.
2: «Ты не знаешь?» — с возмущением спросил Беннет. «Значит, я могу вскрыть это письмо и прочитать тебе его?»
1: Говоря это, он разорвал конверт, вынул письмо и развернул его. «Дорогой Иосиф, я давно тебя люблю. Ты это знаешь, я думаю. Через несколько недель мы переезжаем в Висконсин. Умер мой дедушка, и отец теперь должен управлять его фермой. Может, мы больше никогда не увидимся, но я тебя никогда не забуду. Я буду тебе писать, а ты будешь мне отвечать. С любовью, Рози Маги». Иосифа бросило то в жар, то в холод. Он обеими руками вцепился в стоящий перед ним стул. Беннет опустил руку с письмом и строго смотрел на Иосифа.
2: «Ну?» — произнес он резко. «Кто это, Рози Маги? И давно это у вас началось?»
1: Он уставился на своего сына, который был почти одного с ним роста.
2: «Отвечай давай!» — закричал он на него. «Кто такая Рози Маги?»
1: «Только одна девочка из нашей школы», — ответил Иосиф. Он нервно покусывал щеку.
2: «И давно это у вас началось?» —
1: хотел знать Беннет. От ответа некуда было деваться.
2: «Вообще ничего и не начиналось», — тихо ответил Иосиф. «Ты просто не хочешь мне об этом рассказывать, молодой человек, но здесь написано «с любовью».»
1: Беннет словно бросал слова Иосифу в лицо.
2: «Сколько подобных писем ты уже отправил своей Розе Маги?»
1: «Ни одного», — ответил Иосиф.
2: «А почему же тогда она пишет тебе такие письма?»
1: Лицо Иосифа горело. Он почувствовал, как слабеют его колени.
2: «Я не знаю, что тебе на это ответить, отец». «Нет, знаешь. Какая девочка станет писать мальчишке такие глупые и бессовестные письма, если он раньше не писал ей? Отвечай сейчас же».
1: «Не знаю», — отвечал Иосиф. «Я никогда не писал писем Розе Маги. Я только иногда отдавал ей в школе записки. Она сидит напротив меня в другом ряду. Но я никогда не писал ей писем, а тем более таких». Беннет презрительно засмеялся.
2: «Я люблю. Ты, конечно, знаешь, почему она так пишет».
1: На лице Беннета было отчетливо написано гнев и презрение.
2: «И ты утверждаешь, что ничего об этом не знаешь. Ну что ж, если письмо для тебя так мало значит, то...»
1: Беннет подошел к плите, открыл одну дверку и бросил письмо в огонь.
2: «То его место здесь!»
1: И он громко захлопнул дверцу плиты.
2: «Я люблю!»
1: Лицо Иосифа вытянулось в гримасу. Он словно хотел стряхнуть с себя эти страшные слова.
2: «Одно хочу тебе еще сказать!» Он угрожающе поднял указательный палец. «Плохо тебе будет, если я узнаю, что ты этой Розе Маги или какой-нибудь другой девочке в твоем возрасте письмо такое напишешь. Одно я знаю совершенно точно. Либо она, либо ты сумасшедшие. А теперь пойдем кушать».
1: Иосифу показалось, что мать ему дала знак, слегка кивнула. По ее глазам он понял, что она, как только будет возможность, хочет поговорить с ним с глазу на глаз.
0: «Иосиф», — шепнула Виргиния, когда отец вышел из комнаты, — «я тебе верю».
1: «Чему ты веришь?» Голос его прозвучал как-то иначе. «Если ты говоришь, что ты писем ей не писал, то я знаю, что ты не писал».
0: «Спасибо, сестренка». Иосифу опять стало немного легче.
1: «Иосиф», — мягко обратилась к нему мать, — ей казалось, что еще совсем недавно она держала Иосифа на коленях и рассказывала ему истории из Библии, а теперь он почти ее перерос. Да, он был уже большой и сильный, он стал настоящим мужчиной. «Скажи мне, ты переживаешь, что Розе Маги уезжает?»
2: «Почему это я должен переживать?» — ответил Иосиф с улыбкой. С матерью он мог говорить спокойно, без страха и смущения.
1: «Значит, это правда, что ты и никогда не писал любовных писем?»
2: «Любовные письма?» — сказал Иосиф и глубоко вздохнул. «Что ты под этим подразумеваешь?»
1: «Я спрашиваю, ты ей никогда не писал, что ты ее любишь?»
2: «Нет, конечно, не писал.
1: Но она тебе нравится?»
2: «Розе Маги нравится всем в классе, всем, кроме Эллен Смит. А она просто завидует белокурым волосам Рози. Она ее просто ревнует. Ей нравится Янсен, а Янсен смотрит только на Рози.
1: Рози, наверное, хорошая девочка».
2: «Да, она симпатичная».
1: Иосиф не узнал собственного голоса. Он звучал как-то торжественно и мечтательно. Теперь Иосиф был действительно немного смущен.
2: «Тебе, наверное, и самому ясно», мягко продолжала мать, «что ты еще слишком молод, чтобы всерьез думать о девочках».
1: «Конечно», — ответил Иосиф, глядя в окно. «Мне жаль, что отец так резко говорил с тобой». Она слегка притронулась к его плечу. «Он превратится со временем в симпатичного парня», — подумала она. Анни затаила дыхание. «Я с его поведением совершенно не согласна, и прежде всего мне жаль, что вся эта история разыгралась на глазах у детей и Ирни.
2: Я все думала, что не доживу до этого дня, но Иосиф...» Она помедлила. «Если ты однажды действительно полюбишь девочку, то обещай мне, пожалуйста, что скажешь мне об этом, да?»
1: Иосиф посмотрел матери прямо в глаза.
2: «Нет надобности тебе это обещать, мама. Ты же знаешь, что я тебя обязательно об этом извещу».
1: Иосиф как раз резал сухую солому, когда он проезжал по улице. Он — это фон Цибулет, который управлял упряжкой из 6 чисто белых коней господина Кракена. «Прррр!» Фон Цибулет остановил упряжку и приподнялся со своего места. Он ворочил белками глаз, обнажая при этом ряд блестящих белизной зубов.
3: «Добрый день!» — кивнул он.
2: «Добрый день!» — вежливо ответил Иосиф.
3: «Что, делаешь сено?»
2: — заметил Фонца и при этом тихо засмеялся.
3: «Мы это сжигаем!» — ответил Иосиф. «Ты работаешь красиво, словно играешь. Скажи мне, дружок, ты не знаешь мост, который ведет вниз, к ферме Гампсон, тоже снесло?»
2: «Я думаю, нет», — ответил Иосиф.
3: «Почему?» «Человечище! Прошлой ночью здесь, на этой местности, пронесся страшный шторм».
2: «Дождь здесь был, но ничего страшного, и град был немного».
3: «О, человече, человече! Если бы ты пережил то, что мы прошлой ночью! Никогда еще в своей жизни я не мчался с такой скоростью. Ветер словно метал все на своем пути.
2: После 1892 года мы не слышали о такой непогоде. Я думал, что конец света наступил. Такой шторм, и молнии, и град, и потоки дождя лило, как из ведра.
1: Фонса весь в воспоминаниях провел рукой по лицу. Прошедшее живо встало перед его глазами.
2: «Конечно, я молил Всевышнего о помощи. Я бы очень хотел привести все мои земные дела в порядок, прежде чем мой последний час пробьет».
1: Иосиф смотрел на него с раскрытым ртом. Неужели это тот самый страшный черный Фонца, который должен был его забрать, если он не будет слушаться? Теперь Иосиф мог только посмеяться над своими страхами. Этот Фонца говорил и вел себя так, словно и мухи не может обидеть.
2: «Значит, говоришь, здесь никакой непогоды не было?»
1: «Нет, господин Булет, здесь никакого шторма не было, ни даже сильного ветра».
2: «А откуда ты знаешь мое имя?» —
1: улыбнулся Фонца. Его чистосердечное дружелюбие особенно тронуло Иосифа.
2: «Мой отец знает вас по имени», —
1: почтительно ответил Иосиф. «А я видел вас несколько раз, когда вы мимо нас проезжали.
2: Хочется, чтобы ты был прав и старый мост не смыло. Господин Макрякер послал меня, чтобы я еще засветло привез туда несколько корзин яблок. Так что мне надо торопиться. Спасибо тебе, дружок. А как тебя зовут?»
1: «Иосиф».
2: «Хорошее имя. Если ты когда-нибудь будешь в нашей местности...»
1: Фонца повернулся и указал на горы за своей спиной.
2: «Можешь меня разок навестить. Я тебе покажу хозяйство моего господина».
1: «Спасибо, Фонца». Иосиф еще раз помахал ему и снова взялся за дело. Отец сказал, что солому надо сжечь до того, как выпадет снег. Потихоньку напевая, Иосиф продолжал свою работу.

Дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Это совсем непросто. Жертву хвалы нести. Нужны высшие свойства нашей бессмертной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем непросто радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль. И на пути дороги, сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог — это любовь и оплот, что Он твою потерю благом тебе вернет. Это совсем непросто благословлять людей, даже когда их козни ищут души твоей. Здесь ты хвалу, как жертву Господу принеси, и за себя не усердствуй, зло добром победи. Жертва всегда есть жертва, и от чего-то отказ. Только не стоит ущербность всем выставлять напоказ. Главное — Бога славить, главное — благодарить. Будем, сестры и братья, жизнью хваления жить. Бог никого не обманет, с верой иди, живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви. Аминь.

этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. Иеремия 15:20. Стойкость в час испытаний и непреклонная вера в Бога сделают человека крепким, как медная стена, которую никто не сможет разрушить. Только Господь может превратить нас в такую стену. Но нам нужны такие люди в церкви, в мире и особенно за кафедрой проповедника. Против людей, непоколебимо следующих путем истины, этот век хитрости и коварства будет сражаться до последнего издыхания. Ничто не может так обескуражить сатану и его семя, как решительность людей Божьих. Войско сатаны нападает на священную решительность, подобно тому, как цари ассирийские осаждали укрепленные города. Но они не могут одолеть тех, кого Бог укрепил своей силой. Какая радость! Ветры учений земных подхватывают и уносят прочь тех, кто поддается им. Но любящее учение Божьей благодати, ибо оно является самым благодатным из всех учений, стоят, подобно скалам в бушующем море. Откуда берется такая непреклонная уверенность? «Я с тобою», — говорит Господь. Вот и ответ. «Иегова спасет и избавит верные ему души от всех нападок врагов. Духи против нас, но Бог Саваоф с нами. Мы не смеем отступить ни на шаг, потому что сам Господь удерживает нас и будет удерживать нас возле себя вечно».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: С тех пор, как сатана посеял первые семена неуверенности в сердцах Адама и Евы, человечество мучимо сомнениями. Сомнения присущи всем – неверующим, верующим, агностикам, атеистам и христианам. Да, даже христиане имеют сомнения. Их молитвы остаются неотвеченными. Чтение Писания, молитва и богослужение становятся сухими и машинальными. Близкий вам человек уже продолжительное время страдает без каких-либо видимых причин. Переживания вашего хождения со Христом становятся легко объяснимыми совпадениями. И затем возникают вопросы. Вы заметили, как часто беспокоящие нас вопросы вызывают сомнения? Сатана, пытаясь посеять сомнения у Адама и Евы, подошел к ним с вопросом. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева? Неужели Бог так сказал?» Когда мы попадаем в трудное и необъяснимое положение или просто сталкиваемся с новой ситуацией, мы начинаем задавать вопросы. Могу ли я действительно уповать на Слово Божие? Кажется, наука противоречит Библии. Как же может быть верным то, чему я верю об Иисусе Христе, когда столько людей, кажущихся очень интеллигентными, отвергают то, во что я верю? Действительно ли я могу быть уверенным, что попаду на небо, когда умру? А что, если все это только сказка? Почти все те, кого я знаю, испытывают какие-либо сомнения. Но никто не обеспокоен ими так сильно и так часто, как подростки. Они не скажут вам об этом. Вместо такого рода признания, возможно, они вдруг откажутся ходить в церковь. А возможно, даже они станут проявлять непослушание и спорить с вами о лицемерах в церкви и не будут следовать установленным правилам. Но некоторые подростки выражают свои сомнения тем, что фактически в церкви они становятся усерднее, активнее, в отчаянной попытке таким образом рассеять свои сомнения. Сегодня, дорогие друзья, мы остановимся на этой проблеме сомнений у подростков и посмотрим, как мы можем помочь им справиться с проблемой, с которой человечество борется с самого дня его сотворения. Страх – очень типичная реакция взрослых, встречающих сомневающегося подростка. Когда молодой человек начинает задавать серьезные вопросы и выражать сомнения, касающиеся христианской веры, обычная реакция родителей – это страх. Сразу же им припоминается переживание других родителей, дети которых потеряли веру. И они боятся, что то же самое произойдет с их детьми. Конечно же, эти страхи нельзя считать необоснованными. Некоторые подростки на самом деле отвергают веру и убеждения своих родителей. И только равнодушные родители никогда не испытывают страха, узнав о сомнениях сына или дочери подростка. Мы должны помнить, что подросток будет стараться испытать почти все в своей жизни, чтобы узнать, достаточно ли прочно основание, чтобы строить на нем свою жизнь. Подобно тому, как ребенок испытывает прочность льда, покрывающего пруд, так подросток будет раскачивать все традиции, все основы семьи и общества. Он пытается отыскать трещину, слабость. Кое-что на самом деле не устоит, но есть одно основание, которое никогда не даст трещины и не пошатнется. Этим основанием является наш Господь Иисус Христос. Конечно, не о Слове Божьем стоит переживать. Оно устоит, и никакие сомнения не изменят этот факт. На самом же деле страх родителей, их переживания о подростке, а не о Боге, Однако подростку и в голову не придет, что вы опасаетесь за него. Он истолкует ваш страх и беспокойство как страх о Боге, как будто бы вы боитесь, что Бог не сможет справиться с вопросами, которые задает подросток. И если он обнаруживает подобную слабость на самом деле, он все больше будет стараться отыскать трещину. Наверное, самое плохое, что подросток может почувствовать в отношении родителей, это боязнь родителей допустить, чтобы сын или дочь сомневались. И кроме того, вы не сможете помешать им сомневаться, сколько бы вы ни старались. Возможно, вы уже обнаружили это. Сомнение – это необходимый элемент в процессе роста. Вы ничему не научитесь, если не будете задавать вопросы. И Бог уважает испытывающие вопросы, если они откровенны. В Библии мы читаем о нетерпении Иова, об отчаянии Давида, о невере Никодима, о сомнениях Фомы. В каждом отдельном случае Бог отвечал на заданные вопросы, и его ответы вели к углубленному познанию Бога. Иов услышал голос Божий в буре, и Фома вложил руку в ребра Иисуса. Так может быть и для подростка, собственно, для любого человека. Откровенные вопросы, я подчеркиваю это, откровенные вопросы открывают путь для более глубокого и более объемлющего познания Бога. И вот в этом мудрые родители-христиане могут помочь своим детям, переживающим сомнения, научив их задавать откровенные вопросы и научив обращаться к Богу за ответом. А теперь я бы хотел предложить 4 метода, которыми могут воспользоваться родители, чтобы помочь своим детям, переживающим периоды сомнений. Во-первых, когда ваша дочь или сын-подросток обращается к вам с вопросом, предложите им ответы, а не аргументы. Если ваш сын или дочь задают конкретный вопрос, не следует начинать со спора о нем. Помогите подросткам найти ответ. Помогите им подойти к ответу, но не навязывайте им ответ. Английская поговорка гласит: «Человек, которого убедили вопреки его воле, на самом деле не убежден». Во-вторых, окажите подростку безоговорочную любовь. Подростки в том возрасте, в котором они во всем сомневаются, даже в том, что родители любят их. Не давайте им повода сомневаться в вашей любви. Они не уверены, любите ли вы их самих или их хорошее поведение. Безоговорочная любовь вселяет в них чувство безопасности, благодаря которому они смогут увидеть истинность Божьей любви. Это также побуждает их свободно высказывать вопросы, являющиеся причиной их сомнений. И тогда они смогут справиться с возникающими сомнениями. Помните, что Бог всегда отвечает на откровенные вопросы с безоговорочной любовью. В-третьих, когда вы узнаете о сомнениях вашего подростка, будьте откровенны о своих собственных сомнениях. Невозможно отвергать, что есть вопросы, которые озадачивают даже самого интеллигентного человека, даже самого зрелого верующего. Давайте же будем откровенными. Давайте не будем скрывать своей собственной неуверенности, своих сомнений. Мудры те родители, которые дерзают задавать вопросы вместе со своим сыном или дочерью. К примеру, такие вопросы, как «Почему страдают добрые люди?» «Почему существует ад?» «Почему мои молитвы остаются неотвеченными?» Будьте готовы откровенно задать эти и другие вопросы вместе со своими детьми. Проявите уважение к их вопросам и предоставьте им возможность уважать вас за вашу честность и откровенность. Будьте готовы обсуждать вопросы ваших детей и извлекать из них уроки. И, наконец, в-четвертых, покажите вашим переживающим сомнения сыну или дочери, что Бог достоин всего нашего доверия и упования. Покажите им своей жизнью и выразите словами, что Бог есть Бог вечный, Создатель неба и земли. У Бога есть ответы на все вопросы, даже на самые тяжелые вопросы, которые только может задать человек. Доверяйте Библии, неизменному Слову Божию. Уверьте своих детей в том, что вера в Бога является достаточно прочным основанием, чтобы разрешить любые сомнения. В сегодняшнем разборе главным образом шла речь о сомнениях, возникающих у подростков, у молодежи. И не без значения то, что в 4 главе послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит о колеблющейся и увлекающейся всяким ветром учения, он говорит о них как о детях, как о младенцах. В этой главе апостол Павел говорит о необходимости возрастать, стремиться к зрелости, чтобы быть в состоянии побеждать сомнения. Он говорит, чтобы мы все возвращали в того, который есть глава – Христос. Но этот отрывок из послания к Ефесянам касается не только молодежи. У каждого из нас есть сомнения, и каждому из нас необходимо расти. С одной стороны, сомнение помогает нам в этом росте. Задавая откровенные вопросы, как это сделал Фома, и ожидая, что Господь пошлет на них ответ, мы будем расти. Наша вера будет укрепляться, и наше познание Христа станет глубже. По мере того, как Господь отвечает на вопросы, возникающие из нашей сомнений, мы сможем сказать вместе с Фомой: «Господь мой и Бог мой». Но, конечно же, это именно то, чего не хочет наш враг, дьявол. Сатана, подстрекатель и инициатор сомнений, пытается использовать их, чтобы втянуть нас в неверие. Сомнение – одно из излюбленных орудий дьявола, и он ловко пользуется сомнениями. Вызывая у нас вопросы и сомнения, он хочет отвлечь нас от нашего Господа и от нашей веры. Но мне хочется пояснить, сомнение само по себе не является грехом. Сомнение, по существу, является своего рода искушением. А мы уже знаем, что искушение не является грехом. Важно то, как мы реагируем на искушение. Иисус был искушен во всем, но Он был без греха. Сам факт того, что у нас возникает сомнение, не является грехом. Вопрос в том, как мы относимся к сомнениям. Если мы даем им возможность умножаться и перерасти в неверие, или просто не обращаем внимания на сомнения, разрешая им жить в нашем сердце и ослаблять нашу веру, в таком случае сомнение становится грехом. Бог хочет, чтобы мы принесли к Нему все свои сомнения, как это сделал Фома, и понимали, что у Господа есть ответы на наши сомнения. Таким образом, мы сможем возрастать в вере и в познании нашего Господа. Бог Духом Святым через Свое Слово является автором и даятелем веры. Это Он разрешает сомнения. Вера является даром Божьей благодати, и разрешение сомнений – это тоже дар благодати от Бога. Когда тебя обуревает сомнение, попроси Бога совершить свое дело благодати и истины в твоем сердце. Попроси Его превратить твое сомнение в веру. Вне всякого сомнения, Бог ответит на твою молитву.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Матфея 13 глава, 7 стих. Хорошая и плохая почва. Третий тип почвы – это тот, где было много терния. Посеянное семя выросло, но терния заглушила его, ведь сорняки растут быстрее и забирают из земли питательные вещества. В итоге семя тоже не дало плодов. Поясняя, Господь упоминает три вида терния – заботы, богатство и наслаждения житейские. Заботы, богатство и удовольствие жизни – все это относится к материальным вещам. Если они наполняют сердце человека и управляют его помыслами и устремлениями, то они мешают семени Слова Божьего созреть и принести плод. Марфа из Вифании искренне верила в Сына Бога, но она была чрезмерно озабочена своими житейскими делами. Ее же сестра Мария нашла время, чтобы слушать Господа. Пример с богатым человеком, получившим хороший урожай, служит для нас предостережением. Приумножение богатства и наслаждение им занимали его настолько, что он забыл о главном. Разве мы не видим, что стремление к жизненным удовольствиям не оставляет у людей времени для Бога и Его Слова? Поэтому им и Его Словом пренебрегают. Все ненужное, лишнее и вредное заглушает то, что Бог хочет нам сказать.

«Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. В самом начале Евангелия от Иоанна есть такие слова. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанна 1:1. Пусть в вашей жизни на первом месте тоже стоит Бог и Его Слово. Всей душой своей в первую очередь и всегда ищите Царство Божие, как место вашего постоянного пребывания и Его праведности, чтобы она стала основой вашей жизни. А что касается всего остального, то все это будет дано вам самим Господом, и вам нет нужды об этом беспокоиться. Все, что нужно для этой жизни и благочестия, приложится вам. Какое это обетование! Пища, одежда, дом и тому подобное обещаны вам Богом, если вы будете искать Его. Думайте о Нем, а Он будет думать о вас. В магазине, если вы делаете крупную покупку, вам могут предложить какой-то маленький подарок. Точно так же вместе с Царством Божьим Господь предлагает вам все необходимое для жизни земной. Тот, кто получил спасение, не умрет от голода, и тот, кто облачается в одежды праведности Божьей, не останется голым. Отбросьте все свои мирские заботы. Пусть ваше сердце заботит только искание Господа. Жажда наживы приводит к бедности, а беспокойство ведет к страданию. Вера в Бога — это огромное состояние, а быть подобным Богу — небесное наследие. Господи, я ищу Тебя. Сделай так, чтобы мои поиски увенчались успехом.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

А есть ли печь, где Бог не защитил? А есть ли место, где бы не услышал? А есть ли буря, где бы не укрыл? Беда ли есть, чтоб не помог Бог свыше? И даже если веришь лишь чуть-чуть, и даже если в сердце лишь молитва, Бог скажет: это я к тебе стучусь, чтоб слышать, что тобою не забыт я, что в страхе доверяешься ты мне, а сколько страха враг уже посеял, что голос мой лишь слышишь в тишине, а он все говорит: ты будь смелее. Ведь ты со мной для вечности живешь, уже ли на погибель предназначен? Когда за мной уверенно идешь, то кровью моей твой путь оплачен. Щит, ограждение, истина моя, под крыльями моими безопасно. Не просто верить так, что рядом я, но лишь поверив в то, ты будешь счастлив. Не бойся, только веру и будешь жить. Не бойся, говорю тебе, не бойся. Чем можешь, постарайся мне служить, тогда уйдет из сердца беспокойство. Молитва рушит скалы на земле. Молитва все победы совершает. И Бог ли не поможет в них тебе, как на коленях ты к Нему взываешь? А Бог ли не придет, не защитит, когда народ возвысит к Нему голос? В молитвах прежде нужно победить, а Бог готов сражаться за народ свой. От тяжести себя освобождай, от всякого давления на душу, которое тебе приносит враг. Все это верой смело побеждай. Чтобы имел свободу Дух Святой, Он все подскажет рядом, где б ты ни был. Не бойся, Бог всегда с тобой. Он для тебя открыл объятия неба. Так есть ли печь, где Бог не был с тобой? Любой огонь, как ветерок лишь будет, ты позови, и рядом ангел мой. Я прикажу, возьмет тебя на руки».

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Иоанна, глава 9. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальню Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он!» А иные: «Похож на него!» Он же говорил: «Это я!» Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал мои глаза и сказал: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: „Где он?“ Он отвечал: „Не знаю“. Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз им очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали ему в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Он сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи уже сговорились, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, спросите самого». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобой? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал ему ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, он не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 10 глава Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого? Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите, верьте делам моим. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него.
2: Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен!» И Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня там не было, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус пришед, нашел, что он, то есть Лазарь, уже 4 дня в гробе. Вифания же была близко Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла ему навстречу. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли этот, отверзший глаза слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отвалите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя. Но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался со своими учениками. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтоб очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его.
1: Евангелие от Иоанна, глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю.
3: Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я — свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Дорогие друзья, во втором царстве, в 7 главе, 29 стихом записаны такие слова. «Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки». В своей молитве Давид просил исполнить Бога то, что он обещал. Это обетование дает нам двойной наказ. Все, что обещал нам Господь, мы должны принимать как истину и упоминать об этих обетованиях в своих молитвах. Как чудесно цитировать то, что сказал Бог, как здорово, что мы можем ссылаться на обетования Божьи, как это сделал Давид. Мы молимся не потому, что сомневаемся, а потому, что веруем. Молясь без веры, мы лишаемся заботы Господа о нас, как о Его детях. Нет, Господи, мы в Тебе не сомневаемся. Мы уже убедились, что каждое Твое слово — это основа наших самых смелых надежд. Мы обращаемся к Тебе и говорим: «Сделай, как Ты сказал. Благослови дома рабов Твоих, исцели наших немощных, спаси колеблющихся, возврати домой заблудших, укрепи живущих в страхе Твоем. Господи, дай нам пищу и одежду, как Ты обещал. Благослови наши начинания, особенно помоги нам преуспевать в проповедовании Твоего Евангелия нашим близким и соседям. Пусть наши слуги станут Твоими слугами, наши дети — детьми Твоими. Излей Твои благословения на наших потомков. И пусть, пока будет жить на земле хоть один человек, он останется верен Тебе. Господи, Бог мой, пусть соделается дом раба Твоего благословенным».

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Пустыни покрывают около 1/5 всей поверхности нашей планеты. Считается, что существуют две самые большие пустыни мира — Антарктида и Сахара, площадь которой превышает 9 миллионов квадратных метров. Фраза «глаз вопиющего в пустыне» принадлежит пророку Исаии и целиком звучит так: «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Это означает напрасное сотрясение воздуха, то есть «кричи, не кричи, никто не слышит». Пустыня Энгади, 1 Царств 24:2. Это часть пустыни Иудейской, в окрестности города Энгади. В этой пустыне когда-то Давид спасался от Саула, преследовавшего его даже и здесь. Многочисленные скалы и пещеры Онной во все времена служили надежным убежищем для людей, которые по разным причинам должны были скрываться от общества людей и, может быть, от правосудия. В местности Калама, что в пустыне Атакама в Чили, никогда не идет дождь. В пустыне Негев живут бедуины, сохранившие уклад жизни древних племен. Значительную часть Израиля занимают, казалось бы, малопригодные для жизни пустыни. Но даже в такой достаточно развитой стране не всех устраивает жизнь в городах. Кочевники и бедуины, лукаво ссылаясь на чистый воздух, продолжают жить как предки. В наше время на планете проживает примерно 4,5 миллиона бедуинов, а 150 до 300 тысяч бедуинов живут в Израиле. Эти израильские бедуины в основном являются потомками арабов, заселивших пустыню Негев в VII веке. Сахара знаменита и своими миражами. Всего известно около 160 точек, где заблудившийся путник может наблюдать то горную гряду, то озеро, окруженное пальмами, то колодец. Чтобы караванщики не обманывались понапрасну, для них даже оставлена специальная миражная карта. Сахара, с арабского «пустыня», — самая большая жаркая пустыня на Земле. Ее площадь — 9 миллионов 400 тысяч квадратных километров, почти равна площади США. Сахара располагается на территории Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Мавритании, Мали, Нигера и Судана. Пустыня делит африканский континент на две части — северную и южную. Сахара только кажется полностью пустынной. На самом деле на ее территории растет около 500 видов растений и живет немалое количество животных. Из домашних животных здесь можно встретить верблюдов и коз, а из диких животных — гепардов, антилоп, лисиц, гиен, змей, ящериц, варанов и некоторые виды птиц. Израиль — это тоже пустыня. При подлете к береговой линии вы не увидите ничего, кроме песка и домов в цвет песка. Почти половину территории страны занимают пустыни и полупустыни. Но стоит очутиться на земле, и вы измените первое впечатление. Здесь очень много зелени. Кактусы, пальмы, газоны. Ко всем лужайкам подведена система орошения. Исследования показали, что территория Сахары изменяется. Фотоснимки со спутников свидетельствуют о том, что площадь пустыни может как уменьшаться, так и увеличиваться. Мохава — пустыня в Калифорнии. Она знаменита тем, что в ней находилась самая одинокая телефонная будка в мире. Кто ее поставил и с какой целью, уже неизвестно, но она была вполне работоспособна. Из нее можно было позвонить и принять звонок. В 1997 году один житель Штатов, узнав номер загадочной будки, начал настойчиво названивать туда и в один прекрасный день дождался ответа. Слух об этом разошелся довольно быстро, и с тех пор в будку очень часто стали наведываться посетители, чтобы принять чей-нибудь случайный звонок. Ажиотаж вокруг будки стал настолько огромным, а туристы вели себя по отношению к природе так бесцеремонно, что калифорнийские власти были вынуждены демонтировать ее, чтобы гости не портили природных красот пустыни.
В Израиле целых три пустыни – Арава, Негев и Иудейская. Но ни в одной из них невозможно заблудиться даже на полчаса. Самые высокие дюны пустынь бывают в высоту до 180 метров. Немецкий физик рассчитал, что за 6 часов пустыни всего мира получают больше энергии Солнца, чем все человечество потребляет в течение одного года. 8100 квадратных миль пустыни Сахара – площадь, сравнимая с территорией Уэльса, может обеспечить энергией всю Европу. Ефамская пустыня, числа 33.8, составляла, вероятно, часть великой пустыни Сур, облегавшей конец Черного моря, равно как занимавшей часть и восточных берегов его. Евреи шли по ней три дня до перехода через Черное море, прежде чем расположились станом в Мере. Площадь самой маленькой пустыни в Израиле всего 22 километра – Иудейская пустыня. Оставшаяся часть – в Иордании и Палестине. Название ее связано с потомками Иуды, одного из 12 сыновей Иакова. Место служило убежищем для отшельников и поставцев. Будущий еврейский царь Давид скрывался здесь от царя Саула. Араба – это название долины и пустыни, расположенной на территории Израиля и Иордании. О пустыне Араба упоминают пророки Моисей и Иеремия. В Сахаре часто бывают такие ветры, что в течение одних суток могут унести из нее миллион тонн пыли. Если бы мы задумали перевезти по железной дороге такое количество пыли, то нам понадобился бы состав длиной в 400 километров. Температура пустынного воздуха в этот период повышается почти до 50 градусов, а влажность весьма резко падает. В 1879 и 2012 годах на алжирской территории пустыни Сахара шел снег. Всего на планете насчитывается около 50 пустынь, которая занимает пятую часть поверхности Земли. Жертвами миражей становятся караваны, которые проходят пустыню Ор-Эр-Ави. Людям кажется, что воображаемый оазис находится недалеко. Однако такой мираж очень обманчив и может провести в неверном направлении до 700 километров. Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не сразу впитывается, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. 95% территории Египта занимает пустыня. Зная это, нетрудно понять, почему большинство населения Египта проживает на 5% территории. Все пустыни выделены оранжевым цветом. Выражение «не хлебом единым» библейское. Оно написано в книге Второзакония 8.3. Именно это место Писания процитировал Иисус, когда был искушаем сатаной в пустыне.

Тебе не следует заставлять их кататься верхом на таком своенравном пони», — протестовала Сицила Стад после того, как четвертая из ее дочерей перелетела через голову пони. Но Стад не обращал внимания на слова жены. «Нельзя допустить, чтобы в их души закрался страх», — рассуждал он. «Это сделает их трусихами. Им нужно научиться ездить на пони. Если мне это удастся, они никогда не будут бояться ездить верхом». Незадолго до этого девочки вместе с матерью приехали в Атакамунд, находящийся в Южной Индии. Их отец возглавлял там в это время Объединенную Церковь, которой руководило англо-индийское евангельское общество. Стад прибыл в Индию в конце XIX века для того, чтобы работать в районе Тирхута, месте, где его отец сделал свое состояние на чайных плантациях. Ко времени приезда его семьи Стад пробыл в этих местах уже 6 месяцев, и за этот период много людей разных сословий приняли Христа как своего Спасителя. Стад проработал там 3 года. Эти годы были очень насыщены, хотя большую часть этого времени его мучила астма, а спать он мог 2 часа в сутки, с 2 до 4 часов. «Чарли очень болел», — писала Сицилия домой. «Малейшее движение вызывает у него приступ астмы». Но Стад вместе с Сицилой выдержали все до конца. И еще 18 лет они провели в самом сердце Черной Африки. Как Стад любил, когда его дети, которых они называли семейным кланом, были рядом с ним. Как проницательно было с его стороны обучать их мужеству и бесстрашию. И не только во время верховой езды, но и при столкновении с любыми жизненными трудностями. Как проницательно было с его стороны обучать их верить в свои собственные силы и в первую очередь научить их понимать, пока они еще молоды, что единственно правильной и осмысленной жизнью является жизнь, отданная Богу, для того, чтобы Он мог распорядиться ею так, как Он найдет нужным. И неудивительно, что все 4 девочки решили посвятить себя Христу. В то время, когда отец был пастором в Аутмунде, они вместе приняли водное крещение. Тот факт, что клан был единодушен даже в такой церемонии, стало причиной самой необычной, если не сказать уникальной, процедуры крещения. В связи с тем, что Объединенная Церковь была независимой и не имела баптистерия, Стаду пришлось проводить церемонию самому и найти способ, чтобы справиться с этой проблемой. И он разработал свой собственный план крещения. И я велел садовнику раскопать довольно глубоко одну из самых больших клумб возле моего дома. Позже писал об этом Стад. А затем пошел в одну из торговых лавок в городе и выбрал самый большой цинковый ящик, какой был у них в продаже. Когда его доставили к нам, он как раз вошел в яму, которую вырыли под клумбой. Рядом с этой ямой была вырыта еще одна, чтобы в ней мог стоять пастор. В ней не должно было быть воды. Утро, когда предстояло проводить крещение, выдалось очень холодным, и к баптистерию выстроилась целая процессия из местных ребятишек, которые держали чайники и кастрюли с горячей водой. Было очень трудно поддерживать один уровень воды, так как емкость давала небольшую течь. После того, как девочки ответили на вопросы о том, во что они верят, каждая из них одна за другой вступали в воду и погружались с головой, а вокруг раздавалось пение соответствующей гимнам. Хотя все они знали, что это было исключительно торжественным событием, Стад так вспоминал об этом позже. «Боюсь, мои девочки впитали в себя тот дух забавы, который охватил нас. Во всяком случае, после процедуры дочки надо мной подтрунивали, потому что я окрестил 2 из них не теми именами». Семья Стадов вернулась в Англию в 1906 году. По возвращении последовали многочисленные приглашения миссионера на различные общения. Его собрания особенно притягивали к себе мужчин. Его прямота,
чувство юмора, доступный язык, многочисленные иллюстрации, характерные для деятельности мужчин – все это приковывало внимание слушателей. Вот как он выступил, к примеру, на ужине для деловых людей. «Джентльмены», – обратился Стад, – «вы прекрасно пообедали и готовы к откровенному разговору. Я буду говорить на простом языке, не так, как за кафедрой, а так, как мы все привыкли общаться в настоящей жизненной борьбе или в разговоре по душам. Когда-то была у меня другая религия, размягченная, лепечущая, еле дышащая, с поисками в Библии скрытых истин. Но не было в ней ни подчинения, ни жертвы. Затем наступила перемена. Мягкая речь стала необработанной солью. Слова превратились в поступки. Заповеди Христа перестали быть для меня воскресными декларациями, а превратились в боевые призывы, которым нужно подчиняться, чтобы не утратить самоуважения и мужественности. Вместо того, чтобы бесконечно повторять «Господи, Господи», самым благоговейным образом и в то же время оставаться глухим к самым простым заповедям, я стал относиться к Богу как к настоящему своему Отцу и также доверять Ему. Вместо того, чтобы рассуждать о чувстве товарищества, я стал получать удовольствие от этого чувства. Я отбросил все условности и стал естественным в своем поведении. Я говорил о Боге и Иисусе Христе как о своих реальных живых друзьях и родственниках. Они никогда не упрекали меня за это. Другими словами, я отказался от ханжества и церемоний и стал настоящим христианином. В последующие годы, как никогда ранее в жизни Стада, Бог очень явно показал, что Он может сделать для своей дочери или сына, если они без всяких сомнений и рассуждений посвятили беспрекословной службе Ему всю свою жизнь. Этот период жизни Стада длился до 1908 года, когда он, прибыв в Ливерпуль, на одном из зданий города увидел объявление: «Каннибалам нужны христиане». Эта фраза пробудила его тонкое чувство юмора. «Интересно, что такого особо вкусного в христианах, чтобы использовать их в пищу?» — рассмеялся Стад, глядя на объявление. «Зайду-ка я вовнутрь и узнаю, что за человек повесил такое объявление». Как он правильно предположил, виновником оказался иностранец, который, когда Стад вошел, оживленно с кем-то разговаривал. Это был очень взволнованный разговор о трудностях и борьбе не на жизнь, а на смерть, которые преодолевал этот человек, будучи в самом сердце Черной Африки. Человек говорил о том, что многочисленные племена, проживающие там, пребывают в полном языческом невежестве. Они никогда не слышали об Иисусе и Его любви. Там бывают разные исследователи, охотники за крупными дикими зверями, говорил Карл Кам. Но никому из них не пришло в голову подумать о том, в чем действительно нуждаются туземцы. Арабы, разного рода торговцы, чиновники из Европы, ученые переносят различные испытания, чтобы открыть эту страну с деловой точки зрения. Но нет ни одного христианина, ни одного, кто бы, посетив эти места, попытался рассказать туземцам о Сыне Божьем, который был и есть такой же Спаситель для них, как и для нас. Я уже не говорю о том, чтобы какой-либо христианин поехал туда. «Почему вы не едете?» Стаду показалось, что говорящий обратился непосредственно к нему, и многое из того, что затем говорил доктор Кам, перекатывалось подобно волнам в его голове. На душе у него было очень неуютно. Он задавал себе вопрос, стараясь освободиться от глубокого чувства стыда, которое он в тот момент испытывал. «Почему ты не поехал?» «Я не поехал», — отвечал он сам себе, «потому что никто никогда раньше не давал мне знать об этой острой, отчаянной потребности африканцев. И я не поехал, потому что уверен, доктора не разрешили бы мне это сделать». «Тогда в чем же дело?»
И в этот момент он почувствовал, как Бог обратился непосредственно к нему. «Почему ты не едешь? Ты знаешь, что я хороший врач, и я смогу позаботиться о тебе там, в самом сердце Африки. Помни, что сказал мой сын, и я могу обеспечивать всем, в чем ты нуждаешься». Вот это и скрепило печатью уже почти созревшее решение стада. Больше не могло быть никаких оправданий. Он принял приказ от Господа отправиться в Африку, и с его помощью он преодолеет все препятствия на своем пути. Он чувствовал, что это самое важное дело в его жизни. Для этого он проповедовал в Англии и занимался миссионерской деятельностью в Китае, а также в Индии. Все это только подготавливало его к главной жизненной цели. И вот теперь этот день настал. Но, конечно, ему следовало быть благоразумным. Как ему приняться за это дело? Первое, что надо предпринять, это представиться доктору Каму и рассказать о своем решении, объяснив ему, что ему уже 50, и из них 15 лет он болеет. Как долго он сможет выдержать в тропической Африке? Они много беседовали. Их первый наметившийся план состоял в том, чтобы отправиться в Африку вдвоем, со стороны реки Нигер. «Это был единственный раз, когда Господь согласился с врачами», — вспоминал стад о том времени. «И я был готов не подчиниться врачам, но Господь уложил меня в постель с малярией и прямо сказал «нет». Следующий план предполагал путешествие в Южный Судан, за тысячи миль южнее Хартума. Группа бизнесменов заявила, что они окажут ему материальную поддержку, если на это будет дано согласие врачей. Но медицинская комиссия дала категорическое заключение «нет». Комитет бизнесменов потребовал у стада обещания, что он не отправится южнее Хартума. Но он не хотел давать такого обещания, и они ему отказали в поддержке. Казалось, что все и все были против него, и все же он был уверен, что Господь хочет, чтобы он отправился в Африку. Он мучительно думал, что предпринять, и мысли его вернулись в прошлое. Будучи студентом, он отказался от многообещающей карьеры и отправился в Китай. Он отказался от своего богатства и полностью положился на Господа. В Индии он тяжело болел, но Господь позаботился о нем, и он познал радость, когда крестил всех своих 4 детей. Несомненно, он может справедливо считать, что находится в одном ряду со всеми игроками веры — Авраамом, Исааком, Петром, Павлом и всеми теми, кто следовал их учению. Теперь он знал, что ему делать. Он будет твердо стоять на своем решении и скажет этому комитету, что даже их отказ оказать ему финансовую поддержку не остановит его от поездки в самое сердце Африки, для того, чтобы рассказать туземцам об Иисусе. «Я проложу дорогу», — писал он членам комитета, «и это поможет тем, кто последует за мной». За 3 недели до отплытия стад не имел денег даже на билет. Он выступал с проповедями в Ливерпуле, и слушатели даже не догадывались о стоящей перед ним проблеме. Стад выступал с большим воодушевлением, энергично, и нигде не упомянул о своих финансовых затруднениях. Когда он прощался с организаторами своих выступлений, какой-то человек, которого он никогда ранее не встречал, вложил ему в руку 10 фунтов. У стада загорелись глаза. Вот на что он надеялся. Это был знак, что пора переходить к практическим действиям. «Я сейчас отправлюсь в контору пароходства здесь же, в Ливерпуле», сказал он самому себе. «Я закажу билет в Порт-Саид. Я сообщу членам комитета, что сделал и что собираюсь сделать». И он широко улыбнулся. Этот акт веры получил достойное вознаграждение, так как к нему различными и чудесными путями стало приходить.

Господа. Она для всех стран, не знающих Евангелия. Такая мысль казалась совершенно невероятной. Но для истинной веры не существует ничего невероятного. И еще стад услышал в душе своей такие слова Господа. «Я отдам тебе любое место, на которое ступит твоя нога». Одному из друзей стад писал: «Слава Богу, у меня большие ноги». Будучи на борту судна, он писал много писем. Большинство из них предназначалось Сицилии. И, вероятно, эти письма помогли ей в конце концов понять, что это был зов Господа. Он писал также о великой идее, которая осенила его. Он назвал ее новым крестовым походом. Сицила в это время болела, и он уверял, что ее здоровье улучшится, и она станет большей подвижницей для Иисуса, чем когда-либо прежде, и ее дочери станут бесстрашными христианскими воинами. И как подарок к нашей серебряной свадьбе, Господь предоставил нам возможность выполнить эту благородную работу для Него в Африке. Ты и я сделаем это, а другие поднимутся и последуют за нами. Приехав в Хартум, стад окунулся в религиозную и общественную деятельность. Он организовал первую миссию в этом городе и несколько раз был приглашен на обед во дворец Реджинальда Вингейта, хотя очень не любил надевать смокинг. На этих приемах стад, конечно, часто напоминал о его успехах в игре в крикет. А однажды на званом обеде сидевшая рядом с ним дама рассказала, что она присутствовала в 1882 году на матче между командой Кембриджа и австралийской командой. «Вы сделали блестящий удар как раз недалеко от того места, где я сидела. Мяч покатился мне под юбку. Я нагнулась, подняла его и закинула обратно. Я очень сожалею сейчас об этом. Мне следовало бы сохранить этот мяч у себя, обвязать его серебряной лентой и вручить его сейчас вам». В первом переходе, который стад совершил с епископом Хартума и архидиаконом Шоу, произошел несчастный случай, но, к счастью, не с людьми. Во время исследования района Бархель-Газаля экспедиция, которая в начале перехода имела 29 ослов, потеряла 25 из них. Несмотря на это, стад выдержал переход, продолжавшийся 10 недель, который сопровождался малярией и сонной болезнью. Однако он не ощущал необходимости своего пребывания в этом районе. Он чувствовал призыв углубиться на территорию бельгийского Конго, где потребность в христианском учении была очень острой. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

Притча. Щепка. Однажды одни наблюдательные глаза увидели бурлящий, стремительный поток. Он несся с неимоверной скоростью откуда-то с высоких гор в мрачные ущелья, где неожиданно обрывался на голых и холодных камнях, полируемых веками мрачными водами, падая в бездонную черную пропасть. Быстрый взгляд упал на темные неспокойные воды и, увлекаемых этими водами, какой-то предмет. Внимательные глаза разглядели в том предмете большую щепку, обломок какого-то огромного таинственного дерева, от которого она была оторвана безжалостной стихией. Зоркие глаза заметили, как щепку бросала из стороны в сторону, била о камни, пороги, швыряла на мель и островки суши и снова смывала воду. Она металась в водоворотах, увлекаемая ими и вновь выброшенная ими же на поверхность, плыла дальше. Ее бедственное плавание было бесцельным и бесполезным. Оно все ближе и ближе подходило к своему концу, так как впереди щепку ждала жестокая, темная пропасть, поглотившая не один ранее приплывший по тому же руслу предмет. Любящее сердце жалилось над несчастной щепкой. Оно не могло пройти мимо терпящих бедствия. Это была естественная природа любящего сердца — любить других. Оно упросило спасительные руки помочь бедной щепке, и они уверенным движением подняли, извлекли жалкую деревяшку из страшной пучины и передали ее в добрые руки, а те бережно передали ее заботливым рукам. Заботливые руки очистили и омыли обломок древа в красном, как кровь, растворе. На щепке было много всякой грязи и гнили, и зеленых наростов. Заботливые руки, несмотря ни на что, усердно продолжали свою кропотливую работу, очищая щепку. Где-то ее приходилось искоблить, чтобы проявилась светлая, очищенная древесина. Одновременно исцеляющие руки исправляли пороки и язвы, которые принес щепке ее путь в бушующих водах. Когда щепка была чиста, она была заботливо передана умелым рукам. Умелые руки трудились еще продолжительнее, чтобы сделать из обыкновенной щепки что-то новое. Они что-то тесали, строгали, резали, сверлили. Было слышно, как нередко резец с усилием входил в строптивое дерево, и казалось, что щепка стонала от боли, издавая протяжный стон. Умелые руки усердно шлифовали каждую поверхность. Много бугорков и шероховатостей пришлось удалить, прежде чем вся поверхность стала исключительно ровной и казалась теплой, словно тепло в умелых рук и инструмента передалось щепке. Затем умелые руки окунули обновленную щепку в непромокаемый, скрепляющий святой состав, проникший глубоко в материал щепки и придавший ему
новые свойства. Этот состав высох в тени склоненного над щепкой святого чела в терновом венце, и под теплыми лучами небесного света укрепил древесную структуру нового творения. Лак в усердных руках преобразил бывшую щепку в некое блестящее, необыкновенное создание, которое предстало пред святым взором не как убогая, уродливая, корявая щепка, а как прекрасный, удивительный парусник. Нежные руки подхватили его, и на крепких ногах, чья кость была несокрушима, понесли к тихим водам, где никакие бури и ураганы уже не были слышны, и нежно опустили парусник в живые воды. Когда парусник коснулся живых вод, на нежных руках вдруг стали заметны раны от чего-то острого, что некогда безжалостно пронзило насквозь эти нежные руки. Удивительно, но такие же колотые раны были на добрых, спасительных, заботливых, исцеляющих, умелых и усердных руках, а также на крепких ногах. Видно, кто-то очень настойчиво и сильно не хотел, чтобы эти руки спасали и помогали таким же бедствующим в бушующем океане жизни невольникам. Взгляни пристально на них, на эти руки. На них видны раны от таких же блуждающих в этом мире щепок, древесина которых есть прекрасный материал для огня. Но руки способны из этого материала сделать нечто новое и необычное, что никогда не будет предано огню. Эти руки терпели и терпят все уколы, причиняемые плавающими деревяшками. От этих уколов раны кровоточат и сейчас. Но руки, как и прежде, продолжают спасать и избавлять щепки от гибели. Может быть, ты знаешь одну из них?

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Хочу домой, в тот край отца родного. Иду с усталою душою. Здесь, на земле, страданий, горя много, а в небе, ждет меня покой.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение текущей недели мы продолжаем рассматривать имена Божьи под темой «Бог, объявленный в своих именах». Чтобы больше узнать о Боге, мы пользуемся даже той информацией, которую можно извлечь, изучая Божьи имена в Священном Писании. В наших последних 4 радиобеседах мы рассматривали имена Бога и Иеговы, которые изображают многие аспекты верности Бога в соблюдении завета с людьми. Эти 4 имени были следующие: «Тот, который обеспечивает», «Тот, который исцеляет», «Тот, который является нашим знамением» и «Тот, кто является нашим миром». Сегодня я намерен беседовать о 5 имени Бога Иеговы. Это имя «Тот, кто является нашим пастырем». Чтобы рассмотреть эту тему, я желаю обратиться к чудесному месту Священного Писания, которым является Псалом 22, который часто называют псалмом пастыря. В течение нашей беседы сегодня мы рассмотрим все стихи этого удивительного псалма. Мы, конечно, начнем из стиха 1, в котором мы находим этот чудный титул Бога Иеговы. Читаю, стих 1. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я изумлен тем фактом, что Священное Писание может сказать так много в нескольких словах, особенно в оригинальном гебрайском языке. Быть может, вам будет интересно узнать, что весь этот первый стих 22-го псалма выражен в гебрайском языке всего лишь 4 словами. Я произнесу их для вас по-гебрайски. «Адони рои» значит «Господь пастырь мой». «Я ни в чем не буду нуждаться». Подумайте, как много содержат в себе эти 4 слова. «Господь пастырь мой». «Я ни в чем не буду нуждаться». Это самое изумительное положение, не так ли? «Я не буду нуждаться». В каждой нужде, которая когда-либо возникает в моей жизни, мне поможет Иисус Христос, добрый пастырь. Я никогда не найду себя в такой ситуации, что не смогу достать, получить то или другое, в чем я действительно имею нужду. Господь дает свою гарантию. Английская так называемая «Живая Библия» передает этот первый стих такими словами. «Так как Господь пастырь мой, я имею все необходимое». Только подумайте обо всем, что содержит в себе это чудное имя «Господь пастырь мой». В высшей степени важно иметь личные взаимоотношения с Богом, как личность с личностью, и это является основой всего остального. Давид говорит: «Господь пастырь мой». Обратите внимание на слово «мой». Речь идет о личном взаимоотношении с Богом. В Псалме 79, 1 стихе, который является псалмом Асафа, Асаф говорит: «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Таким образом, Господь является пастырем и для детей Израиля. И Давид в 22-м псалме мог бы также сказать: «Господь наш пастырь». Но нет, вместо этого он восклицает: «Господь пастырь мой». Можешь ли и ты, мой друг, сказать то же самое? «Господь пастырь мой». Если у тебя личное, прямое взаимоотношение с Господом. Мне припоминается, как я рос и развивался в англиканской церкви в Британии, где меня всегда учили говорить об Иисусе Христе,
нашем Господе и нашем Спасителе. После этого я встретился с одной смиренной женщиной, которая произнесла «Мой Господь». Чуть позже она сказала «Мой Спаситель». И я думал в эту минуту о том, что я не мог бы сказать чего-то подобного. У меня нет такого взаимоотношения. В общем, то есть, как и все, я мог бы сказать «наш Господь и наш Спаситель». Но я не мог понять, как она может сказать «мой Господь и мой Спаситель». Благодарение Господу! Сегодня я могу повторить эти слова. У меня уже есть это взаимоотношение с Богом. Оно индивидуальное, личное и прямое. Господь, пастырь мой. Давайте посмотрим теперь, что вытекает из этого нашего взаимоотношения с Богом. Читаю стих 2. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Сам Господь снабжает меня всем питанием, в котором я нуждаюсь. Конечно, первоначально мы думаем всегда о духовном питании. Он дает мне чистую, прозрачную воду и свежее, чистое пастбище. Все чистое, свежее, дающее здоровье. Стих 3. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Я так люблю это слово. Подкрепляет. Оно говорит о восстановлении, о возвращении бывшего желательного состояния, об освежении, о возобновлении. Чувствуете ли вы когда-либо себя измученным, усталым и изнуренным? Если да, то знаете ли вы, что есть возможность реставрировать, оживить вашу душу? Это делает Господь. Он восстанавливает нашу душу, освежает ее, делает ее сильной и уверенной. Он подкрепляет душу мою. Он направляет меня на стези правды. Он проверяет, следую ли я праведным путем. Вы знаете, как много путей есть в этой временной жизни, как много есть выборов. Испытывал ли ты когда-либо замешательство, не зная, каким идти путем? Когда ты знаешь Господа, как своего пастыря, Он направляет тебя на стези правды. И дальше сказано «ради имени своего». Это приносит мне благословение также, потому что Его имя не изменяется. Оно не зависит от того, силен ли я или слаб. Все зависит от Его имени. Вся гарантия только в Его имени. Итак, Его имя связано со словом «пастырь» – «Господь, пастырь мой». Стих 4. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Есть в жизни такие периоды или времена, когда мы проходим долиной смертной тени. Я не думаю, что это то время, когда мы лично иногда находимся у дверей смерти. Но есть времена, когда мы проходим через мрак. Все кажется мрачным, все идет по неправильному руслу. Мы не знаем, куда обратиться. Мы не знаем, кому верить. Мы находимся под давлением. Именно в такие минуты мы повторяем выше представленные слова. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Присутствие Господне в таких ситуациях гарантировано. Давид говорит дальше, «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Этот покой имеет два аспекта. Во-первых, жезл символизирует, является символом дисциплины, и посох – символ комфорта и отдыха. Иногда мы желаем только комфорта, а не жезла. Тогда как, обратите внимание, первым идет жезл. Когда мы подчиняемся Божьей дисциплине в нашей жизни, то нас ожидает Божий комфорт. Этот Божий комфорт будет следовать за нами и в долине мрачной смертной тени.
Я помню, как лежал однажды в госпитале с болезнью, которую врачи не умели лечить. Верьте мне, что для меня это пребывание в госпитале было действительно долгой и одинокой долиной смертной. Но Господь был со мной и исцелил меня, и сделал меня сильнейшим, чем до этого. Господь пастырь мой. А теперь давайте прочтем стих 5. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Для меня эти слова дают великое воодушевление потому, что все эти блага, о которых здесь идет речь, Бог дает в виду наших врагов. Там, где все против нас, Бог дарует нам свою трапезу, дает нам все самое лучшее. Он приготовляет для нас свой стол. Кругом вдали наши враги. Они как волки во мраке, отпуганные светом Божьим, и поэтому боятся приблизиться к столу трапезы. Это прекрасная идея – иметь везде трапезу Господню. Но иметь такие трапезы особенно интересно в присутствии, то есть в виду наших врагов. Вы знаете, что во времена таких трапез присутствует Господь, пастырь мой, и никакой враг не посмеет прикоснуться к детям Божьим. Мы в полнейшей безопасности, несмотря на то, что в присутствии врагов. Дальше Давид говорит: «Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Этот елей в Священном Писании является символом Святого Духа. Дух Святой умощает нас елеем радости вне зависимости от обстоятельств нашей жизни. Вот почему наша чаша, моя чаша, преисполнена. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Церковь Божия не храм, Бог живет совсем не там. Ни иконы и ни свечи не сближают с Богом встречи. В человеческой душе Бог живет давно уже. Не рассыпется вовек, что не строил человек. Нами строит храм Иисус. Стать стеною не боюсь. Не страшны мне лед и пламень. Я в стене огромной камень. Рядом сестры, братья, Бог. Он мне стать другой помог. От грехов моих избавил, обрамлял меня и ставил. Черный цвет я поменяла, белизною засияла. Бог же стал в краю угла, не страшна нам смерть мгла. Чтоб сиял наш храм навеки, и любви струились реки, чтобы каждый смог испить и с Христом отныне жить, позабыв о прошлых днях. Бог нуждается в камнях.

Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Псалом 96:11. Зачастую праведность нелегко дается тому, кто следует ей, несмотря ни на что. Но в конце он получает за это награду и несметные воздаяния. Жизнь святости подобна сеянию семян. Много зерна падает в землю, и кажется, что оно погребено в земле и никогда уже не вернется. Мы сеем свет своей праведности. Ошибка — ожидать немедленной жатвы. Но это типичная ошибка, потому что свет нельзя похоронить. Мы уверены в том, что однажды он вновь воссияет на нас. Мы не сомневаемся, что Господь приготовил урожай для тех, кто сеет свет праведности. Им предстоит пожать его, каждому для себя. И тогда придет веселье в сердца их, снопы радости за семена света. И из сердца праведны перед Господом, хотя люди не только не одобряли их, но даже упрекали. Они были праведными, но окружающие порицали их. Им нужно было ждать, как сеятели ждут всхода. Сам Господь, Небесный Жнец, посеял за них свет и приготовил им веселье. Наберитесь терпения, братья, не надо торопиться. Давайте терпеливо готовить наши души для света и веселья.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Матфея 13 глава, 7 стих. Хорошая и плохая почва. Третий тип почвы – это тот, где было много терния. Посеянное семя выросло, но терния заглушила его, ведь сорняки растут быстрее и забирают из земли питательные вещества. В итоге семя тоже не дало плодов. Поясняя, Господь упоминает три вида терния – заботы, богатство и наслаждения житейские. Заботы, богатство и удовольствие жизни – все это относится к материальным вещам. Если они наполняют сердце человека и управляют его помыслами и устремлениями, то они мешают семени Слова Божьего созреть и принести плод. Марфа из Вифании искренне верила в Сына Бога, но она была чрезмерно озабочена своими житейскими делами. Ее же сестра Мария нашла время, чтобы слушать Господа. Пример с богатым человеком, получившим хороший урожай, служит для нас предостережением. Приумножение богатства и наслаждение им занимали его настолько, что он забыл о главном. Разве мы не видим, что стремление к жизненным удовольствиям не оставляет у людей времени для Бога и Его Слова? Поэтому им и Его Словом пренебрегают. Все ненужное, лишнее и вредное заглушает то, что Бог хочет нам сказать.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Брат Гризли Стеварт прочел как раз главу из послания к Ефесянам, когда кто-то тронул Иосифа сзади за плечо. «Ты должен сейчас же пойти домой!» Это был дядя Том Брэдли, который шепнул ему страшную новость на ухо. «Какой-то человек только что сообщил, что твоей матери очень плохо». Необъяснимый страх словно сковал Иосифа. Оцепеневший и безмолвный, он продолжал сидеть. «Иосиф!» — доносился до него словно издалека голос дяди Тома. «Если ты еще хочешь увидеть твою мать в живых, то тебе надо поторопиться». Иосиф соскочил словно от укуса. Он торопливо вышел из церкви. Он почти бежал, хотя ему казалось, что он спотыкается об собственные ноги. Он подскочил к повозке, совершенно забыв, что Виргиния и Лавелл тоже еще здесь. Взобрался на нее и быстро поехал. Выехав на улицу, он ударил по лошади, торопясь изо всех сил. Он то приседал, то снова вставал. Бледный, широко открытыми глазами, он смотрел в пространство. «О, Боже!» — громко взывал он, и слезы ручьем бежали по его лицу. «Господи, прошу Тебя, пусть моя мама еще поживет, чтобы я еще мог поговорить с ней хоть разок, один единственный раз еще!» Он забежал в дом, ничего не видя от слез. Бинет стоял возле кровати, скрестив руки на груди. Еще прежде, чем Иосиф вошел в комнату, он услышал его тяжелое дыхание. «Мамочка!» — громко заплакал Иосиф, но ответа не последовало. Она лежала прямая и холодная. Ее губы и ногти на руках были синими, но Иосиф видел, что она еще совсем тихо дышит. «Она не может больше говорить, отец!» — плакал Иосиф. «Нет, она сейчас без сознания». «Что было? Что случилось, отец?» Иосиф ломал руки, он хотел кричать, но звуки замерли в нем. «Я точно не знаю», — ответил Бинет и покачал головой. «Я на минуту вышел в сарай, а когда снова вернулся, она лежала здесь на кровати, и тогда я увидел, что она как-то странно дышит. Я ее потряс, потом положил на голову холодный компресс, но она не приходила в себя. Все, что она сказала, было: «Позови Иосифа». Я сел верхом на лошадь, поехал к Микаэлю Гунтеру и попросил его позвать тебя из церкви». «О!» — стонал Иосиф. Он наклонился над матерью и слегка притронулся к ее лбу, рукам и губам. «Мама!» — позвал он тихо. Она застонала. «Мама!» — повторил он. Она снова застонала. «Это я, Иосиф!» Он наклонился лицом так низко над ней, что почувствовал на своих губах ее легкое тепло от дыхания. Он взял одну из ее рук в свои и стал растирать ее. Она медленно открыла глаза, но это был незнакомый взгляд его матери. Он глубоко вздохнул, и легкая дрожь прошла по всему его телу. «Мамочка!» — взмолился Иосиф. — «Не умирай еще, пожалуйста! Живи еще! Я все буду делать, чтобы тебе было легче! Пожалуйста, мама!» Он тер ее другую руку. А в это время Бинет все еще стоял позади него, скрестив на груди руки. — «Ты послал за врачом?» — обратился Иосиф к отцу. — «Я сказал Микаэлю». Бинет прохаживался туда и обратно возле кровати. Время от времени он откашливался. Иосиф опустился перед кроватью на колени и спрятал лицо в руки матери. «Господь, дорогой!» — плакал он. Бинет вышел из комнаты. «Если мама уйдет, все вокруг будет страшным и темным. Я не могу это вынести. О, скажи, Боже, как мне ее больше любить и больше ей помогать, чтобы ей не нужно было так тяжело работать». Теперь она пришла в себя и узнала его. «Положи мою голову на две подушки, Иосиф». «О, я думала уже, что умираю, не дождавшись тебя». Когда, наконец, пришел врач, Аня уже снова сидела в своем кресле-качалке у окна. «Вам теперь нужно некоторое время себя очень беречь, уважаемый Амстронг», — сказал он. «Я оставлю вам несколько таблеток, и когда вы опять почувствуете приближение подобного приступа, то сразу же положите себе одну из них под язык. Это вам поможет. И будьте, пожалуйста, осторожны, когда поднимаетесь по ступенькам». И доктор-лингвист искоса посмотрел на Бинета. «Постарайтесь, пожалуйста, избежать всякого волнения, уважаемый Амстронг. Я знаю, что это для женщины трудноисполнимая задача, особенно для матери. Но каждое расстройство или нервная нагрузка для человека, у которого сердце находится в таком плохом состоянии, как ваше, отрава, яд. Не могли бы вы, господин Амстронг, тоже на это обратить внимание?» «Ну, конечно же», — ответил Бинет. Как из месяцев складываются годы, так сочувствие Иосифа к матери переросло в большое почитание. Чем больше он видел разницу между своими родителями, тем выше было его уважение к матери. Ему доставляло большую радость облегчать, насколько он мог, ее жизнь. Но обо всем, что его волновало, он говорил только с ней, в то время как со своим отцом он не обсуждал ни маленькие, ни большие свои проблемы. До сих пор он не слышал от своего отца ничего, кроме приказов, угроз и критики. Уже с 3 лет он должен был постоянно мыть посуду, но как только Виргиния подросла настолько, что могла чашку с водой поставить на скамеечку, она должна была принять у Иосифа эту эстафету, чтобы он мог больше отдавать себя работе во дворе. Нужно было красить заборы, валить деревья и сажать новые. Лишь редкими субботними вечерами ему разрешалось отдохнуть и заняться своим любимым делом. Это было в те незабываемые вечера, когда к ним приезжал Фредди и оставался переночевать. «Мам», — сказал однажды Фредди после церкви, — «дядя Бинет дома никогда не бывает такой веселый, как у нас». «Почему ты так считаешь?» — удивленно спросила его мать. «Я не знаю, но с Иосифом всегда разговаривает он с какой-то злостью. Пусть лучше Иосиф к нам приходит». «Может, вы себя плохо ведете?» «Нет, нет, мам, совсем не в этом дело», — ответил Фредди. «С Виргинией он точно так же обращается. Один раз я слышал, как Виргиния сказала тете Анне, что она хотела бы к Рождеству получить куклу и детскую посуду. И тогда дядя Бинет сказал ей: «Пусть радуется, если получит хотя бы один апельсин и несколько конфет». «А игрушки...» Он сказал, я теперь забыл, как это он назвал. «Давай, мама, мы тогда ей что-нибудь подарим на Рождество». «Иосиф мечтает о железной дороге, как у нас». «Мам, дядя Бинет бедный?»
1: «Беден?
0: Ах, Фредди, у него денег намного больше, чем у твоего отца. Намного-намного больше, если только он их не потерял». «Но, мама, как же тогда понять, что Иосиф и тетя Аня каждую субботу продают в городе печенье или что-нибудь из огорода, чтобы он мог в воскресенье 3 цента положить в нашу церковную копилку? И...» «Что ты говоришь, Фредди?» — воскликнула его мать удивленно. «Кто тебе это сказал? Они продают печенье и овощи из огорода?»
1: «Да, мама, и не только это, но и яйца. Мне Иосиф сам говорил, поэтому они и приводят к нам Виргинию, когда холодно на дворе».
0: «Фредди!» Зара Стокс выпрямилась, подбоченясь. «И как давно они это уже делают? Скажи-ка честно, неужели это правда, Фредди? У тети Ани такое слабое сердце, это же для нее слишком тяжело». «Но почему, Фредди?» «Нет, я тебя просто не понимаю, не могу поверить. Где они все это продают?»
1: «Ну, они в субботу просто идут из одного дома в другой и предлагают свои продукты. Они это делают уже давно, потому что дядя Бинет не хочет, чтобы они его деньги тратили».
0: «Но, Фредди, это же несмысленно! Вот придет Иосиф к нам на следующий раз, я его сама расспрошу». «Ани мне никогда ни о чем подобном не рассказывала.
1: А мы вот уже больше года живем здесь. Она мне казалась всегда такой довольной и счастливой. Я думала, что Беннет Армстронг христианин. Неужели это все правда, Фредди?
2: Мам, я знаю, что Иосиф не врет. А вчера они продавали жареную кукурузу, и еще овощной пирог, и еще плавленый сыр, и еще...
1: Фредди! Вырвалась у матери, и она обеими руками закрыла лицо. Когда Иосиф кончил 5 класс по математике, он достиг уровня 6-7 класса. Амос Пеннивелл был растерян. Он не знал, чем еще он мог занять Иосифа, потому что он опережал в его классе всех своих сверстников. В школьной библиотеке было несколько старых книг со старинными историями. Иосиф все их уже не раз читал и перечитывал. Когда Иосифу исполнилось 14, он перерос свою мать и был выше ее. На верхней губе его стал пробиваться первый пушок, а голос его все чаще менял свою высоту. На его лице уже успели сделать свои отметины и радости, и боли. Его никто бы не назвал простоватым или непостоянным. Многие считали его милым и симпатичным, особенно сестра Иронс. Беннет занес почту. С недовольным выражением лица приблизился он к Иосифу, который стоял рядом со своим стулом возле стола. Обед был готов, и семья ждала только Беннета. «От кого ты писем ждешь, Иосиф?» — сердито спросил его отец.
2: «Не знаю», — честно ответил Иосиф. Он смотрел своему отцу прямо в глаза. «Ты не знаешь?» — с возмущением спросил Беннет. «Значит, я могу вскрыть это письмо и прочитать тебе его?»
1: Говоря это, он разорвал конверт, вынул письмо и развернул его. «Дорогой Иосиф, я давно тебя люблю. Ты это знаешь, я думаю. Через несколько недель мы переезжаем в Висконсин. Умер мой дедушка, и отец теперь должен управлять его фермой. Может, мы больше никогда не увидимся, но я тебя никогда не забуду. Я буду тебе писать, а ты будешь мне отвечать. С любовью, Рози Маги». Иосифа бросило то в жар, то в холод. Он обеими руками вцепился в стоящий перед ним стул. Беннет опустил руку с письмом и строго смотрел на Иосифа.
2: «Ну?» — произнес он резко. «Кто это, Рози Маги? И давно это у вас началось?»
1: Он уставился на своего сына, который был почти одного с ним роста.
2: «Отвечай давай!» — закричал он на него. «Кто такая Рози Маги?»
1: «Только одна девочка из нашей школы», — ответил Иосиф. Он нервно покусывал щеку.
2: «И давно это у вас началось?»
1: — хотел знать Беннет. От ответа некуда было деваться.
2: «Вообще ничего и не начиналось», — тихо ответил Иосиф. «Ты просто не хочешь мне об этом рассказывать, молодой человек, но здесь написано «с любовью».»
1: Беннет словно бросал слова Иосифу в лицо.
2: «Сколько подобных писем ты уже отправил своей Розе Маги?»
1: «Ни одного», — ответил Иосиф.
2: «А почему же тогда она пишет тебе такие письма?»
1: Лицо Иосифа горело. Он почувствовал, как слабеют его колени.
2: «Я не знаю, что тебе на это ответить, отец». «Нет, знаешь. Какая девочка станет писать мальчишке такие глупые и бессовестные письма, если он раньше не писал ей? Отвечай сейчас же».
1: «Не знаю», — отвечал Иосиф. «Я никогда не писал писем Розе Маги. Я только иногда отдавал ей в школе записки. Она сидит напротив меня в другом ряду. Но я никогда не писал ей писем, а тем более таких». Беннет презрительно засмеялся.
2: «Я люблю. Ты, конечно, знаешь, почему она так пишет».
1: На лице Беннета было отчетливо написано гнев и презрение.
2: «И ты утверждаешь, что ничего об этом не знаешь. Ну что ж, если письмо для тебя так мало значит, то...»
1: Беннет подошел к плите, открыл одну дверку и бросил письмо в огонь.
2: «То его место здесь!»
1: И он громко захлопнул дверцу плиты.
2: «Я люблю!»
1: Лицо Иосифа вытянулось в гримасу. Он словно хотел стряхнуть с себя эти страшные слова. «Одно хочу тебе еще сказать!»
2: Он угрожающе поднял указательный палец. «Плохо тебе будет, если я узнаю, что ты этой Розе Маги или какой-нибудь другой девочке в твоем возрасте письмо такое напишешь. Одно я знаю совершенно точно. Либо она, либо ты сумасшедшие. А теперь пойдем кушать».
1: Иосифу показалось, что мать ему дала знак, слегка кивнула. По ее глазам он понял, что она, как только будет возможность, хочет поговорить с ним с глазу на глаз.
0: «Иосиф», — шепнула Виргиния, когда отец вышел из комнаты, — «я тебе верю».
1: «Чему ты веришь?» — голос его прозвучал как-то иначе. «Если ты говоришь, что ты писем ей не писал, то я знаю, что ты не писал».
0: «Спасибо, сестренка». Иосифу опять стало немного легче.
1: «Иосиф», — мягко обратилась к нему мать, — ей казалось, что еще совсем недавно она держала Иосифа на коленях и рассказывала ему истории из Библии, а теперь он почти ее перерос. Да, он был уже большой и сильный, он стал настоящим мужчиной. «Скажи мне, ты переживаешь, что Розе Маги уезжает?»
2: «Почему это я должен переживать?» — ответил Иосиф с улыбкой. С матерью он мог говорить спокойно, без страха и смущения.
1: «Значит, это правда, что ты ей никогда не писал любовных писем?»
2: «Любовные письма?» — сказал Иосиф и глубоко вздохнул. «Что ты под этим подразумеваешь?»
1: «Я спрашиваю, ты ей никогда не писал, что ты ее любишь?»
2: «Нет, конечно, не писал».
1: «Но она тебе нравится?»
2: «Розе Маги нравится всем в классе, всем, кроме Эллен Смит. А она просто завидует белокурым волосам Розе. Она ее просто ревнует. Ей нравится Янсен, а Янсен смотрит только на Розе.
1: Розе, наверное, хорошая девочка».
2: «Да, она симпатичная».
1: Иосиф не узнал собственного голоса. Он звучал как-то торжественно и мечтательно. Теперь Иосиф был действительно немного смущен.
2: «Тебе, наверное, и самому ясно», — мягко продолжала мать, «что ты еще слишком молод, чтобы всерьез думать о девочках».
1: «Конечно», — ответил Иосиф, глядя в окно. «Мне жаль, что отец так резко говорил с тобой». Она слегка притронулась к его плечу. «Он превратится со временем в симпатичного парня», — подумала она. Анни затаила дыхание. «Я с его поведением совершенно не согласна, и прежде всего мне жаль, что вся эта история разыгралась на глазах у детей и Ирни. Я все думала, что не доживу до этого дня, но Иосиф...» Она помедлила. «Если ты однажды действительно полюбишь девочку, то обещай мне, пожалуйста, что скажешь мне об этом, да?»
0: Иосиф посмотрел матери прямо в глаза.
2: «Нет надобности тебе это обещать, мама. Ты же знаешь, что я тебя обязательно об этом извещу».
1: Иосиф как раз резал сухую солому, когда он проезжал по улице. Он — это фон Цибулет, который управлял упряжкой из 6 чисто белых коней господина Кракена. «Прррр!» Фон Цибулет остановил упряжку и приподнялся со своего места. Он ворочил белками глаз, обнажая при этом ряд блестящих белизной зубов.
3: «Добрый день!» — кивнул он.
2: «Добрый день!» — вежливо ответил Иосиф.
3: «Что, делаешь сено?»
2: — заметил Фонца и при этом тихо засмеялся.
3: «Мы это сжигаем!» — ответил Иосиф. «Ты работаешь красиво, словно играешь. Скажи мне, дружок, ты не знаешь мост, который ведет вниз, по к ферме Гампсон, тоже снесло?»
2: «Я думаю, нет», — ответил Иосиф.
3: «Почему?» «Человечище! Прошлой ночью здесь, на этой местности, пронесся страшный шторм».
2: «Дождь здесь был, но ничего страшного, и град был немного».
3: «О, человече, человече! Если бы ты пережил то, что мы прошлой ночью! Никогда еще в своей жизни я не мчался с такой скоростью. Ветер словно метал все на своем пути. После 1892 года мы не слышали о такой непогоде. Я думал, что конец света наступил. Такой шторм, и молнии, и град, и потоки дождя лило, как из ведра.
1: Фонса весь в воспоминаниях провел рукой по лицу. Прошедшее живо встало перед его глазами.
3: «Конечно, я молил Всевышнего о помощи. Я бы очень хотел привести все мои земные дела в порядок, прежде чем мой последний час пробьет».
1: Иосиф смотрел на него с раскрытым ртом. Неужели это тот самый страшный черный Фонца, который должен был его забрать, если он не будет слушаться? Теперь Иосиф мог только посмеяться над своими страхами. Этот Фонца говорил и вел себя так, словно и мухи не может обидеть.
3: «Значит, говоришь, здесь никакой непогоды не было?»
1: «Нет, господин Булет, здесь никакого шторма не было, ни даже сильного ветра».
3: «А откуда ты знаешь мое имя?» —
1: улыбнулся Фонца. Его чистосердечное дружелюбие особенно тронуло Иосифа.
3: «Мой отец знает вас по имени», — почтительно ответил Иосиф. «А я видел вас несколько раз, когда вы мимо нас проезжали. Хочется, чтобы ты был прав и старый мост не смыло. Господин Макрякер послал меня, чтобы я еще засветло привез туда несколько корзин яблок. Так что мне надо торопиться. Спасибо тебе, дружок. А как тебя зовут?»
1: «Иосиф».
3: «Хорошее имя. Если ты когда-нибудь будешь в нашей местности...»
1: Фонца повернулся и указал на горы за своей спиной.
3: «Можешь меня разок навестить. Я тебе покажу хозяйство моего господина».
1: «Спасибо, Фонца». Иосиф еще раз помахал ему и снова взялся за дело. Отец сказал, что солому надо сжечь до того, как выпадет снег. Потихоньку напевая, Иосиф продолжал свою работу.

Дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

И я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Исход 8:23. У фараона есть свой народ, и у Господа есть свой народ. Они могут жить вместе и кажутся очень похожими друг на друга. Но между ними есть различие, и Господь покажет, в чем оно заключается. Не все будет так, как есть сейчас. Между народом мира сего и избранниками Иеговы будет сделано существенное разделение. Это может произойти во время суда Божьего, когда Господь станет прибежищем для верующих в Него. Такое разделение очень хорошо заметно, когда Господь удаляет грехи от обращенных верующих, но одновременно неверующие остаются под мечом Его закона. Начиная с этого самого момента, верующие становятся частью избранного народа. Их жизнь начинает течь в новом русле, и новые благословения посылаются им. Впредь их домов не коснутся силы зла, которые осаждают и терзают и египтян. Они сохранены от осквернения похотью, укусов нужды, губительного воздействия неправды и жестоких терзаний ненависти, в которых погрязли многие семьи. «Пребывай в покое, испытанный верующий, хотя у тебя есть свои проблемы. Твоего дома не коснутся беды, поражающие дома и сердца слуг князя мира сего. Господь сделал разделение. Проведи его в духе твоем, в устремлениях твоих, в поступках

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на

тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

апостол Павел Господу желал, мечтал оставить землю и быть с Богом. Однажды он об этом написал, и те слова нам говорят о многом. Он жаждал встречи со Христом скорей, но понимал, что труд еще не кончен. Здесь на земле сейчас мне быть нужней. Прославить Господа желал он жизнью очень. Господь его вполне употреблял. Он посвятил себя Христу всецело. Богатства, славы тленной не искал, но покоряться Господу умел он. О, братья, сестры, если бы наш Бог к нему однажды в жизни не явился, а если б он на призыв отказал, а если б Богу он не покорился? Нам кажется естественным порой, что Павел к Иисусу обратился и путь повел свой узкою тропой, от многих привилегий отрешился. Все он почел тщетою на земле, все ради славы Господа оставил, жизнь полноценную увидел во Христе, и Бог на троне его сердца правил. Как много он трудился для людей, порою приходил в изнемождение. Забросан был он грудою камней, когда нес гибнущим святую весть спасения. Несчастен в теле, но счастлив душой, гоним людьми, но Господом хранимый. Да, труд был сделан им большой, в нем полыхал огонь любви незримый. Друзья мои, а как же мы сейчас, как свою жизнь для Бога посвящаем? А может, огонек давно погас, и жизнь свою угоду проживаем? Готовы ли мы на Божий призыв встать? Готовы ли послужить Христу мы делом? Готовы ли вот я Ему сказать: «Используй, Господи, нас для своей Ты цели»? Христос желает нас употреблять, Ему нужны различные сосуды, Он хочет души грешные спасать и восполнять насущные все нужды. И если ты Христом, мой друг, спасен, как можно оставаться равнодушным? Тебе призыв был кем-то принесен, ну а сегодня ты для Бога нужен. Да, жизнь не будет легкой на земле, но в духе нашем будет мир и радость. Пусть жизнь пройдет в решительной борьбе. Будь мужественным, Господа, солдатом!

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

пусть Господь прибудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, а начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Дорогие дети, сегодня мы пойдем дальше в нашей истории. Вы помните, мы говорили о царе Маава и Валаке, и его страхе перед израильтянами? Вы узнали также о том, что мудрый пророк Балаам пошел к царю Моавитскому, чтобы посоветовать ему, как поступить, но ангел Божий остановил Валаама на пути, и его ослица говорила с ним человеческим голосом. Чудо? Невозможно? А, по-моему, очень даже возможно. Разве тот, кто создал животных и людей, не может сделать так, чтобы животное, если нужно, произнесло что-то по-человечески? Ему все возможно, ведь он Бог. Валааму было сказано, чтобы он говорил только то, что ему поручил Бог. И вот теперь мы посмотрим, как вел он себя перед моавитским царем. Когда Валаам приблизился ко дворцу царя, царь вышел ему навстречу и поклонился перед ним и сказал: «Почему ты не пришел раньше? Разве не знаешь, что я могу почтить тебя?» Валаам ответил: «Я не обещаю, что помогу тебе, потому что я должен говорить только то, что хочет Бог». Валак подумал, что мудрец Валаам просто хочет, чтобы ему заплатили немного больше. Он не понимал, что пророк не может говорить против народа того, чего не позволял ему говорить Бог. Сам Валак был идолопоклонником и не понимал, как поступают те, кто верит в живого, истинного Бога. На другой день царь Валак повел Валаама на высокую гору. Они посмотрели вниз на долину, на которой расположились станом израильтяне. Валаам сказал царю, что он построил 7 алтарей и принес на каждом жертву по одному валу и по одной овце, а сам пошел выше на гору, чтобы помолиться Господу и спросить, как поступить дальше. Господь ответил Валааму и сказал ему, что говорить царю. Валаам предстал перед царем и князьями его и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак от гор восточных и говорил: приди, прокляни Якова из реки зло на Израиля. Как прокляну? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал гляжу на него, и вот вижу, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит их? Да умру я смертью праведника, как они». Когда Валак услышал это и понял, что Валаам не проклинает народ израильский, а наоборот благословляет, ему стало страшно, и он возмутился и сказал: «Что это ты делаешь? Я позвал тебя, чтобы ты проклял их, а ты благословляешь». Но Валаам ответил: «Не должен ли я в точности говорить слова Господа?» Валак позвал Валаама на другое место, откуда не виден был стан израильский, и просил проклять народ этот оттуда. И снова принесены были жертвы, и снова Валаам говорил с Богом, и вот с какими словами пришел он с горы. «Бог не человек, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не исполнит? Будет говорить и не исполнит? Я благословляю, потому что он благословил, и я не могу изменить этого. Я не вижу бедствия на этом народе, потому что Бог его с ним. Бог вывел их из Египта. У них нет волшебства и ворожбы, как у других народов, и в свое время скажут о них: вот что творит Бог». Валаку это не понравилось, и он просил Валаама проклять этот народ с третьего места, как будто бы от места меняется Бог. Валаам и с этого места видел только красоту и величие Божьего народа и не мог произносить злого на него, но в душе своей хотел бы угодить царю Моавитскому. Царь предлагал ему богатство, но Валаам стоял на своем. «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, я не могу приступить по велению Господа и поступить по своему произволу. Что скажет Господь, то буду говорить». Валаам произнес дивное пророчество в то время и не мог произнести ничего в пользу царя Моавитского, хотя вышел из Месопотамии с тем, чтобы за плату произнести недоброе на Израиле. Господь остановил его на пути, и вот мы видим, что он говорит только то, что вложил ему в уста Господь. Я хочу, дети, чтобы вы внимательно прислушались словам пророчества Валаама, которые относятся к нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу, хотя и было сказано за многие сотни лет до его пришествия в мир. Вот это пророчество. «Вижу его, но еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Происшедший от Иакова овладеет».
Валаам пошел в свою страну, а Валак возвратился в свою и понял, что если израильтяне перестанут быть послушными своему Богу и начнут поклоняться идолам, они потеряют свою силу. Они жили в долине около Моавитского царства долго и многому плохому научились от этого народа. Многие израильтяне в то время начали поклоняться идолам. По повелению Бога все идолопоклонники были уничтожены, и израильтяне победили моавитян и другие народы, которые были на пути в Ханаан. В одном из боев погиб пророк Валаам. В то время, как он говорил слова Господа Валаку, в душе своей он желал помочь этому царю и жалел, что не может говорить то, что хочет. Господь же видел его сердце. Слова из пророчества Валаама «Семя его будет, как великие воды» относятся тем, кто впоследствии уверует в Иисуса Христа. Вы знаете, что такое семя? Вы видите растение, как оно растет, цветет, приносит плод, но оно еще оставляет семя, потому что без семени не будет продолжаться жизнь. Семя упадет на землю, и все начнется сначала. Росток, стебелек, листочки, цветочки, плод, семя. Семя человека – дети его, от которых в свое время опять будут дети. От семени плод, и от плода опять семя. Семя Якова – дети его, народ Божий. И семя этого народа, дитя этого народа, Спаситель наш Иисус Христос, родившийся от женщины. Вы помните, в первых главах Библии мы говорили, что Бог обещал спасение от вечной смерти и победу над сатаной. В чем? Вы помните? Я напомню вам. В семени жены, которая будет поражать сатану в голову, а тот будет только жалить его в пяту. Сатана уже побежден нашим Спасителем. И его власть в мире временна. Семя нашего Спасителя, рожденные свыше от него верующие люди. И семя его, сказал Валаам, будет велико, как великие воды. Теперь мы скажем несколько слов о водах, без которых не растет семя. Если вы учили когда-нибудь Майдадыра, вы знаете, какие там слова и чему отдается слава. Я учила Майдадыра и помню последние строчки. Вечная слава в воде. Почему? Да потому что она очищает, омывает нас, делает приятными на вид и запах и помогает расти семени, которое мы кладем в почву для того, чтобы мы могли иметь пищу. Точно так Слово Божие очищает нас от греха и зла, и около нас приятно быть, потому что благоухание Божьего Слова исходит от нас, а не запах грязи и неумытого тела. Когда у нас чисто в сердце, мы не произносим плохих слов. Сам Господь Иисус Христос говорит, что слова выходят не столько из головы, сколько из сердца. Валаам говорил слова Господа, и потому они были правильными, мудрыми, чистыми и истинными. Язык говорит то, что сердце чувствует. От малой искорки может разгореться большой пожар. Одно плохое слово, немножечко неправды, капелька лжи, почти незаметное преувеличение, и как-то глубоко человек обижен. Искорку не вернуть, а для того, чтобы потушить большой пожар, нужно много воды. Маленькую искорку можно легко потушить капелькой воды. Капля живой воды Божьего Слова может тушить начинающиеся искры зла в наших сердцах, и они никогда не попадут на язык, и мы избежим пожара. Значит, вода не только омывает, не только взращивает семя, но и тушит пожары. Она еще и утоляет жажду. Когда вам сильно хочется пить, вы не думаете о лимонаде, молоке, о какао. Вам бы только немножечко водички, простой, чистой, мокрой водички. О, как она умеет утолять жажду! Когда душа жаждет Бога, ничто не может утолить эту жажду, как Его Слово. Но я не говорю плохих слов, скажете вы. Верно, многие не говорят их, но видели, как без слов говорят взгляды. Вы знаете выражение «Он меня глазами пожирает или убивает»? Чистый сердцем, омытый Божьей водой, не сверкает гневно глазами и никого ими не убивает своим взглядом. Господь иногда глядел с укором или сожалением, чаще с любовью и состраданием, но не злобой, потому что ее не было в его сердце. Дивная вода,
чистого вечного Божьего Слова, славное учение нашего Господа да течет по земле во спасение многих. Дети, прислушивайтесь к Слову Божьему, и пусть оно омывает и очищает вас, пусть утоляет вашу духовную жажду, пусть ваши сердечки будут чистыми, как ключевая вода, и каждый, кто увидит вас, пусть заметит, что многие воды омыли вас. От неряхи, неумытого и нечесанного убежали все его вещи, а от неумытого Словом Божиим убегут все друзья, и должен будет отвернуться Господь. Животные моются в воде, птички купаются в лужах, рыбки, те уж говорить не приходится, только в воде и могут жить. Пусть и мы будем себя чувствовать, как рыба в воде, в Слове Божьем.

пророк Господній шел к вдові в Сарепту. Она вдова, чем может прокормить? Но Бог сказал, а значит, будет хлеб там, и можно будет голод пережить. Мухи немного и немного масла до той поры, пока прольется дождь. И вот мука не истощалась в катке, и было масло, как сказал Господь. Твоя душа так томится порою, ты как вдова, уж не хватает сил. Так мало радости, не говоришь и слова. Взываешь «помоги», но Бог молчит. Быть может, Бог Всевышний изменился? Нет-нет, Он тот же, дело все не в нем. Мне быть послушной Богу научиться, как слово учит поступать во всем. Вдова послушалась, последняя лепешка, а дальше пусть мы с голоду умрем. Но Бог благословил, ведь Он все тот же. Он верен в слове, сказанном своем. Малейшее мое непослушание, малейший промах, и прервалась связь с небом, связь с Богом, и между нами пропасть, и важное в эту пропасть не упасть. А Бог, Он свят, Он не может быть, где хотя бы немного связь с грехом. В нашей жизни все может измениться, когда мы связи с небом не прервем. А враг не спит, он все пускает свои стрелы. Их тысячи и разных у него. Не стой беспечно, Бог ведь дал щит веры. Верь Богу, доверяй Ему во всем. Аминь.

0: Во время летних каникул у Хэппи, собаки семьи Джарвисов, должны были появиться щенки. Хэппи была всеобщей любимицей семьи. Госпожа Джарвис получила ее в подарок от женщины, за чьим ребенком она некоторое время присматривала. Тогда Хэппи была еще щенком. Эта женщина увлекалась собаководством, и ее Шелти принимали участие в выставках собак по всей стране.
1: «Двух щенков нам придется отдать ей», – просвещала Джека Дженни. «Но на других мы сможем заработать кучу денег. Папа говорит, что если все пойдет как надо, то в следующем году мы сможем съездить в отпуск. Будем надеяться, что у нее будет много щенков».
0: Хэппи любила Дженни больше всех остальных членов семьи. Не успевала та, возвращаясь из школы, открыть калитку, как собака со всех ног мчалась ей навстречу. Джек же после того происшествия с рыжим сеттером так и не мог заставить себя притронуться ни к одной собаке. Визиты Джека в хижину старушки Потс недолго оставались тайной. Сейчас, на каникулах, голова Питера больше не была занята лишь уроками и спортом. Однажды, когда Джек копался в саду среди колючек, на тропинке появился Питер и застыл, как пораженный громом у садовой калитки.
2: «Слушай, да это же почти чудо, что ты сделал! Все теперь приведено в такой порядок, а я и не знал, что ты хотел немного подзаработать!»
0: Потом, понизив голос, добавил.
3: «Поговаривают, что старушка прячет здесь кучу денег. Тебе-то она хоть прилично платит?»
2: «Да, очень хорошо», — ответил Джек. «Но она сейчас выскочит и устроит мне нагоняй, если я буду часами с тобой болтать».
3: «Хорошо, хорошо», — откликнулся радостно Питер. «Но когда ты тут закончишь, то пойдем вместе на спортплощадку, а? В следующем учебном году на очереди будет футбол, и я мог бы тебя немного потренировать».
0: Джек с трудом переводил дух от радости, смотря вслед Питеру, который, сопровождаемый Хэппи, скрылся в лесу. Неужели же Питер даже после всего, что было, все равно хотел с ним дружить? В этот вечер Питера ожидал сюрприз. После получасовой тренировки на спортплощадке он понял, что Джеку в вопросе футбола добавлять уже нечего. Красный, потный, он опустился на траву, чтобы немного отдохнуть.
3: «Да, тут уже ничего не скажешь», – тяжело дыша признался он. «Ты знаешь, как надо обращаться с мячом. Но почему ты скрывал, что умеешь так хорошо играть? В этом ты на голову выше всех твоих одноклассников, а может, даже и ребят из старших классов».
0: За те несколько часов, что они провели на спортплощадке, Джек окончательно покорил Питера. Независимо от того, где и как он стоял, Джек мог мгновенно развернуться и ударом левой или правой ноги послать мяч точно в ворота. Но как только на спортплощадке появился какой-то чужой мальчишка и захотел присоединиться к ним, он перекинул мяч Питеру и побрел прочь.
3: «Что-то мне уже неохота, Питер. Пока».
0: Для своего окота Хэппи выбрала самый неподходящий момент. Это произошло в субботу вечером, когда в доме собралась вся молодежь. Джек теперь тоже принимал участие в этих собраниях и даже выучил несколько песен. Не пропускал он и богослужений. Он уверял себя, что приходит туда лишь для того, чтобы позлить госпожу Диксон, которая не спускала с него глаз. Но в глубине души он знал, что его тянет туда потому, что он хочет побольше узнать о Боге. У молодых людей только-только завязалась очень интересная дискуссия о том, как и каким образом Бог говорит с людьми. Джек услышал, что Бог радуется, когда люди обращаются к Нему с какой-либо просьбой. Господин Джарвис сказал, что можно даже просить Бога о каком-либо знамении или знаке, чтобы знать, что Бог о тебе заботится. Внезапно сверху раздался голос Дженни.
1: «Скорее! Скорее! Началось!»
0: Хэппи души не чаяла в Дженни.
3: И поэтому стоило ли удивляться, что именно ее кровать она и избрала как самое подходящее место для появления на свет своих щенков. Щенки рождались один за другим в течение всей ночи. Никто в семье всю ночь не сомкнул глаз, хотя Хэппи совсем замечательно справлялась одна. На рассвете нежилось 5 маленьких щенков возле своей матери. Все обитатели дома разбрелись по постелям, чтобы еще хоть пару часов поспать. Дженни забралась в спальный мешок, уложенный на полу перед кроватью, с ее новыми любимцами. В следующие 8 дней не случилось ничего особенного. Щенки все были здоровы, а Дженни была от них просто без ума. Но потом произошло ужасное. Это был понедельник. Солнце перевалило за полдень, и Джек изнывал от скуки. Утро он провел у старушки Потс. Теперь же ему совершенно нечем было заняться, кроме как сидеть и ждать возвращения Питера от зубного врача, куда тот отправился вместе с матерью и сестрой. Джек направился в деревню, а потом к ракетному полю, чтобы посмотреть, заросли ли уже проплешины. На другой стороне деревенской площади он увидел господина Джарвиса, подстригавшего кусты вокруг дома полковника Уайта. Подойдя ближе, он заметил, что почтальон уже падал с ног от жары и усталости. На собственном опыте Джек уже познал всю тяжесть работы в чужом саду.
4: «Давайте я буду сгребать обрезанные ветви в кучу», – предложил он, пройдя через кованые чугунные ворота, выйдя в ухоженный сад.
3: «О, большое спасибо!» – обрадовался почтальон. Они вместе в полном молчании взялись за работу. Каждый думал о чем-то своем. Почтальон был человек очень обходительный, и в его обществе Джек всегда чувствовал себя совершенно привольно. Но внезапно мирная тишина этого предзакатного часа была нарушена. Дверь веранды с грохотом распахнулась, и к ним через лужайку энергично направился коренастый полковник.
4: «Джарвис!» — крикнул он. «Сейчас же выгоните мальчишку из моего сада! Я знаю, это именно он испортил наше игровое поле! Если вы еще хоть раз приведете его сюда, я немедленно вас рассчитаю. Вам ясно?»
3: «Тебе, Джек, лучше уйти отсюда», — сказал почтальон, дружелюбно взглянув вслед направившемуся к гаражу полковнику. «Если я потеряю это место, то не смогу купить тебе велосипед».
4: «Как же я его ненавижу!» – прошипел Джек сквозь стиснутые зубы.
3: «Ты не прав», – мягко сказал почтальон. «Бог любит его точно так же, как он любит и старушку Потс».
4: «Ха-ха!» – выкрикнул Джек и захлопнул за собой чугунные ворота.
3: Он был уже у самого дома, когда услышал шум нагоняющего его автомобиля. Это был полковник. Судя по его красному лицу и бешеной скорости, с которой он мчался, полковник был все еще в плохом настроении. Джек слишком поздно заметил Хэппи. За все эти дни она впервые оставила своих малышей и вышла на улицу. Вообще-то она искала Дженни.
1: «Хэппи, осторожно!» – в ужасе закричал Джек, но было поздно. Машина со всей скоростью налетела на маленькую собачку.
4: «Проклятая собака!» – закричал полковник, нажав на тормоз. И тут же обрушился на Джека. «Следить надо за своими собаками!»
3: Автомобиль умчался. Джек же стоял, не в силах пошевелиться, смотря на Хэппи. Она была мертва, но он

0: пот с красного лица. Я просто валюсь с ног.
1: «Можно тебя на два слова?» – спросил Джек.
0: «Что случилось, сынок?» – дружелюбно спросил мужчина, взглянув Джеку в лицо. Джек отвел его к могиле Хэппи и рассказал обо всем, что произошло. После этого они вместе вошли в дом, чтобы сообщить семье эту ужасную новость. Дженни неподвижно застыла на диване, изо всех сил стараясь не расплакаться.
2: «У меня ведь есть еще щенки!»
0: Потом она сжалась, как от удара, и побледнела.
2: «Смогут ли они выжить без матери?»
0: «Боюсь, что нет, доченька», — мягко сказала госпожа Джарвис. «Будет лучше, если папа положит конец их страданиям. Мы ведь не хотим, чтобы они мучились, не так ли?»
2: «Нет, нет, не делайте этого!» — поспешил вмешаться Джек.
0: «Но мы просто не в состоянии их выкормить», — сказал почтальон. «У нас ведь нет никакого опыта в обращении с щенками».
2: «Но у меня он есть», — твердо заявил Джек. «Пожалуйста, дайте мне хоть один шанс».
3: «Да, да, пусть он попробует»,
0: — в отчаянии попросила Дженни. В этот раз Джек мчался по лесу так быстро, как никогда еще в своей жизни. Старушка Потс, вырванная из объятий после обеденного сна, была далеко не в восторге от его визита.
2: «Собака попала под машину!» – с трудом вымолвил запыхавшийся Джек. «Как вы думаете, можно ли выходить маленьких щенков так же, как вы выходили котят?»
4: «Откуда мне это знать? Я терпеть не могу собак!» – набросилась она на него.
2: «А не одолжите вы мне пока бутылочку и оставшуюся молочную смесь, а завтра я поеду в город и куплю новые».
4: «Бери, что хочешь», — ответила старушка. «Но только оставь меня в покое».
0: Первый раз в жизни Джек принял на свои плечи груз ответственности. Он разыскал подходящий ящик и попросил госпожу Джарвис наполнить грелку водой определенной температуры. Он послал Дженни за одеялом для кукол и показал Питеру, как нужно стерилизовать приспособление для кормления. Он осторожно развел смесь водой и показал Дженни, как пользоваться пипеткой.
4: «Пока они маленькие, никогда не давай им больше 3 пипеток за раз», –
0: наставлял он ее тоном знатока.
4: «А то они лопнут».
0: Когда в заключении операции по кормлению он протер животики щенков, смоченной в теплой воде губкой, восхищению всей семьи не было предела. «Ах, какой же ты молодчина, Джек!» — сказала госпожа Джарвис, когда они внесли ящик в теплую кухню.
4: «Их надо кормить через каждые 2 часа и ночью тоже», — сказал Джек.
2: «Мы можем делать это по очереди».
0: Щенки, казалось, были совершенно довольны своей жизнью. Все члены семьи были так заняты, что, казалось, ни у кого и времени не оставалось, чтобы горевать о Хэппи. И все равно вечером Джек увидел, как Дженни, присев перед ящиком, прижимала к груди щенков и горько рыдала.
4: «Но у тебя же есть еще малыши!» – резко сказал он.
0: И тут... К своему полному смущению он почувствовал, как на его руку легла рука Дженни. «О, Джек!» – сказала она. «Если бы не ты, не знаю, смогла ли я пережить сегодняшний день». Джек тут же стряхнул ее руку, но сердце его заполнило какое-то незнакомое ему теплое чувство. В эти летние каникулы у Джека было столько дел, что на проделки просто не оставалось времени. Каждое утро он отправлялся к старушке Потс. Приведя сад в идеальный порядок, он взялся за покраску оконных рам и дверей. Когда он однажды попытался заикнуться о том, что время его отработок вообще-то уже подошло к концу, она ухватила его за ухо и заявила:
4: «Теперь ты отрабатываешь за уроки чтения, мой дорогой. Давай, принимайся за работу».
0: Но так как за это время он успел привязаться к старушке, то и возражать особо не стал.

0: спасением щенков, Джек завоевал безраздельное восхищение и безграничную преданность Дженни. Под его руководством девочка успешно выхаживала щенков. Ни она, ни Джек не знали ни минуты покоя, пытаясь сохранить мебель от любознательных малышей. У Дженни совсем не оставалось времени, чтобы горевать о Хэппи. Если Питер и Джек не играли в футбол, они отправлялись на рыбалку или плавательный бассейн. Между ними установились довольно необычные взаимоотношения. Джек почти все время молчал. Питер же говорил без умолку. Но скучать в эти летние деньки не приходилось ни одному, ни другому. Джек, возможно, был бы даже счастлив, если бы не мысль о том, что ему нельзя сильно привязываться к семье Джарвисов, не сидела за носой так глубоко в его сердце.
1: «А то мне будет еще больнее, когда они надумают вернуть меня в детдом».

0: Передача «Проверь себя».
1: Сегодня мы прослушаем рассказ «Зависть серая с желтыми пятнами».
2: Анна и Марийка – сестренки. Если честно признаться, то Аня очень завидует своей младшей сестре. Ей все дается гораздо легче. И учеба, и хорошее поведение, и любовь к другим. Даже радоваться ей легче, чем Анне. Марийка выглядит очень хорошо. Она всегда что-нибудь такое придумывает, над чем даже взрослые смеются. А Аня совсем другая. На нее мало кто обращает внимание, да и учится она плоховато. А как хотелось бы ей быть всегда в центре внимания, как Марийка. Сейчас Аня считает оставшиеся дни до ее дня рождения.
3: Ой, как хорошо! Осталось совсем немножко, и меня будут поздравлять. Интересно, кто мне что подарит? И это будет все мне одной.
2: Незадолго до ее дня рождения мама говорит Ане.
4: Аня, я думаю, что на твой день рождения и Марийка не должна остаться без подарка. Знаешь, у меня есть идея. Может быть, красивую ткань ей купить? А ты ее выберешь, хорошо?
2: Ах, рано радовалась Анна. Лопнула ее надежда, как мыльный пузырь. Уйдя в свою комнату, Анна немного поплакала.
3: Опять то же самое. Мамин любимый принцип – делиться с другими. Так нечестно, лишь бы причину найти, чтобы Марийку баловать.
2: С недовольным видом идет она на следующий день в магазин с мамой. Перед ней большой выбор тканей. В цветную клеточку, веселую полоску с маленькими и большими цветами.
4: Анечка, смотри, вон та с ромашками. На фоне небесной голубизны очень красивая. Ну как, тебе нравится?
2: Анна молчит. Она отворачивается и показывает на первопопавшуюся ей в глаза ткань. Серую, мышиного цвета с желтыми пятнышками. Изо всех сил она старается не покраснеть.
3: Нет, эту.
4: Ну хорошо, эту так эту.
2: Ткань отмерена, отрезана и оплачена. Вечером, перед тем, как заснуть, Анна думает. Зависть серая с желтыми пятнами. Эта мысль ей кажется строчкой стихотворения. Зависть серая с желтыми пятнами. Совсем неожиданно в ее комнату вошла Марийка.
5: Анна, Анна, не кажется ли тебе, что беда всегда серого цвета? Серый цвет такой мрачный.
3: Уходи и не мешай, я хочу побыть одна.
2: Марийка ушла.
3: Теперь Марийка получит серое платье. Так ей и надо.
2: Анна думает об этом постоянно. От радости предстоящего праздника ничего не осталось. Наконец, настал день рождения. Цветы, поздравления, подарки – в общем, праздник. Отец говорит торжественную речь. Красивый торт со свечами украшает стол. Но Анна видит только одно. На столе с подарками лежит серый с желтыми пятнами отрез.
3: «Мама, эту же ткань мы купили Марийке!»
4: Сегодня мама очень плохо разбирается во вкусах своих дочерей. На примере этой ткани я еще раз убедилась в этом. Никогда бы не подумала, что она тебе понравится. Анна, почему ты плачешь? Тебе же эта ткань нравится?
2: Анна плачет над серым с желтыми пятнами подарком, который сама себе выбрала из-за зависти.
5: И почему я не выбрала тот голубой с ромашками? Но это же был подарок Марике, чтобы ей было чему радоваться в мой день рождения.
6: Смотри, Анна, мне мама тоже сказала, чтобы я выбрала ткань, как будто для тебя. И я выбрала эту, ромашки на небесно-голубом фоне. Мама, ткань кажется еще красивее, чем в магазине. Я даже не думала, что она может быть для меня. Анечка, перестань плакать. Может быть, тебе это нравится? Если хочешь, давай поменяемся.

0: Анне ужасно стыдно. Марийка обматывает вокруг Анны ткань.
1: Ты очень хорошо в ней выглядишь, Анна.
2: Что же делать? Другая ткань такая серая.
1: Нет-нет, на ней такие красивые солнечные зайчики.
0: Звучит это и жалко, и одновременно мужественно. Мать выглядит так, как будто она только что заглянула в пропасть и еще не может отойти от пережитого ужаса. И тут Анна делает над собой усилие и отдает ткань сестре.
2: Спасибо, Марийка, я не хочу менять. Из моей ткани мама сошьет мне платье, и я его буду носить. Оно мне будет кое о чем напоминать. Правда, мама?

Теперь мама выглядит так, как будто Анна только что построила через пропасть мост. А Анна сама чувствует, как она выросла за эти несколько минут, выросла выше своей зависти и стала к Марике намного ближе. Этот день рождения запомнился Анне на всю жизнь.

0: Не помню уж, когда и где жила завистница корова. Она и счастью, и беде была завидовать готова. Вот курицы дают пшено, везет хохлатки тонконогой. Мне тоже нравится оно, завидуя мычит корова. Увидя, что стригут овцу, она опять негодовала. Мне тоже, может быть, к лицу без шерстяного покрывала. Но больше завистью коню она мучительно томилась. Его я в беге обгоню, за что ему почет и милость? На нем хомут и постромки, хозяин с ним и в лес, и в поле. То возит с мельницы мешки, то с плугом тешится на воле. А конь глуп и просто слаб. И день-день сквозь своим подругам она мычала. Я б смогла управиться получше с плугом. Но вот случилось как-то тут, что конь себе поранил ноги. Хозяин взял его хомут, да и запряг корову в дроги. Она весьма гордясь сперва на всех с достоинством смотрела. Но и раскаялась, едва пришлось приняться ей за дело. Тяжелым оказался труд. Цеплялся плуг в упругость пашни, в боках листал жестокий кнут. И вспоминался день вчерашний. Когда же вечером домой она плелась в конец измучась, то услыхала вдруг: «Тобой заслужена такая участь!» С ограды обратился грач: «Кого винить? Уйми обиду! Мой друг, не жалуйся, не плачь, и впредь другому не завидуй. Я думаю, ясна для всех мораль, что зависть – смертный грех».
1: В заключении нашей программы мы помолимся.
2: Иисус, помоги нам увидеть свои плохие поступки и справиться с Твоей помощью. Аминь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Он знает меру нашего беззакония. Он знает для нас, какую меру наказания применить. Он никогда не будет применять то, что,

положено для нас. Но когда человек уже делал что-то, у него есть мера на все. Это не наша мера. Это его мера. Он смотрит на мотивы наших поступков. И я вспоминаю, я сегодня, правда, читал Евангелие от Луки. Там, помните, когда Иисус возвестил Захарии, что твоя жена забеременеет и родит сына, то он, помните, что сказал? А почему я это узнаю? И Господь тут же наказал его. За что наказал, помните? За то, что ты не поверил словам моим, ты будешь молчать до времени, не будешь говорить. Прошло время, Господь возвещает Марии. Вот ты зачнешь и родишь сына. Она, помните, что она ему сказала? А как это будет? Это же то же самое. На Бог видел, у Захарии было неверие, а Мария просто, а как, интересно было, как же это будет? Никакого неверия не было. Хотя снаружи казалось, они одним верхом согрешили. Почему ты наказал Захарию, а почему Марию не наказал? Она же то же самое сделала. Захария говорит, почему я это узнаю? А Мария говорила, а как это будет, когда это будет? Но там сомнений никакого не было. Там просто хотела знать, как это будет. А то, что будет, то будет. Бог знал, почему они так выразили эти слова. И одного наказал, а Марию наказал или нет? Не наказал, он просто сказал, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Почему рождаемое Святое нарешется Сыном Божиим? Поэтому нам никогда не надо судить по словам человека, что он сказал. А Бог знает мотивы, что им руководило, когда это сказал. И нам может показаться, одно и то же говорили, а с другой стороны, не одно и то же, когда перед Богом, когда Бог это рассмотрит все. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я вспоминаю один из случаев, я его не раз говорил. Один из братьев согрешил, было очень сильно согрешил, потом исповедовался. Я его не раскрывал, этой исповеди. Ну, просто некоторое время пробыло время. Потом прошло некоторое время. Мы с ним собрались вместе, стали говорить. Он говорит, а ты знаешь, что Бог меня благословляет? А у меня возникает, потом, почему ты спрашиваешь, что Бог благословляет? Я же понимаю, что если ты покаялся, Бог тебя просит, почему? Ну, почему тебя Бог не может благословить? Как он разобиделся? Потом вызвал на научную ставку, жену призвал вместе с собой. Как? Почему ты так сказал, что Бог тебя не может благословить? Как? Я же не имел в виду, я просто спросил тебе, почему Бог тебя благословляет? Как тебе Бог не может благословлять? Если ты покаялся, почему тебе Бог не благословляет? Спрашиваю жены, он говорил так? А почему тебе Бог говорил? Говорил. Я ему никак не мог доказать, я же не имел в виду, что Бог тебя не благословляет. До сегодняшнего дня, наверное, думает так. Я с ним не говорю на эту тему. Он уже не живет в нашей стране, в другой стране живет. Не говорил с ним на эту тему. Вот так вот. Вот ему показалось это так. Я бы мог и так и не говорить. Я как-то удивился, а почему тебя Бог благословляет? Отвечаю, а почему тебя Бог не может благословить? Он захватился за первую часть, а вторую и забыл. А жена подтверждала, говорил. Ну почему, ты же хоть подумал, почему я это говорил? Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы на слова не очень-то обращали внимание. Можем ошибиться очень легко. А впоследствии, вы знаете что? Ну, придется отвечать нам за наши неправильные решения, за наши неправильные определения, за наши неправильные поступки. Еще написано, за каждое праздное слово человек даст отчет. То за несправедливое обвинение будет давать отчет или не будет? Будет, будет. За то, что неправильно понял и перевел все на свои рельсы. Будет давать отчет? Будет. Я буду давать отчет. Вы будете давать отчет. Поэтому нам надо быть очень осторожными в этих вопросах. Потому что иногда бывает так вот. Кто-то неуклюже что-то выразит. И так его поймут. Совсем превратно поймут. И трудно будет оправдаться тогда.
І тут ви думаєте, ну за чим я? Чому я по-другому не сказав? Ну чому я іменно так сказав? Ну так от сказав. Наверное, для того, чтобы проверить кого-то. А ты как будешь реагировать? Ты ищешь, чтобы придраться к чему-то? Или ты просто искренне все рассматриваешь? Это же будет совсем разный подход, разный ответ можно будет получить на эти вопросы. Поэтому пусть Господь благословит нас, потому что за все Бог воздаст должное. И Псалом 117:18 говорит так. Я опять об этой строгости говорю. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Строго наказал, но смерти не предал меня. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день. Понимать, что... Но все-таки Бог строгий, да? Строгий Бог или не строгий, скажите? Строгий. Не надо думать, что будет... Он нянчится с нами очень долго. Не спешит наказывать. Не спешит меры принимать. Но если наказывает, ну, то строгий. Строгий Бог. Строгий. Поэтому пусть Господь, чтобы вы это помнили. Но это строгость из любви проявляется. А если к нам строго не поступить, если дать нам идти так, как мы хотим, то что же будет дальше? Надо же вовремя останавливать. Тогда, может, какие-то тормоза должны иметь, что-то должны иметь. А когда без тормозов, а вы знаете что? Я когда-то помню, когда был в Москве, Роман Иванович Билос, я у него был заместителем, вместе в офисе были. Но там же знаете, что и этих миссий было много, и проблем было много. Однажды приносят ему устав один, подпиши, Роман Иванович, читает миссия, как это называется, ну, без границ. Он говорит, Господи Боже, тут столько миссий с границами, ты не знаешь, что... А тут еще одна без границ хотят сделать. Я говорю, еще одна миссия и без границ хотят, чтобы было. Ну все же границы есть. Есть же границы, есть определение, есть четкость какая-то должна быть. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали границы свои. Знали черту, которая перед нами всегда поставлена Словом Божьим, через которую нельзя переходить. Вы помните, когда народ израильский выходил из Египта в эту последнюю ночь, и когда Господь дал Моисею повелеть заколоть пасхального агнца и помазать косяки дверей и перекладину, двери не мазались там, а косяки дверей и перекладину, и сказал, не выходите из дома, тогда будете под защитой крови агнца. Находитесь в доме. Если вы помаете двери эти, косяки дверей перекладину кровью, выйдете за двери на улицу, то ангел убьет вас там, губитель. Вы тогда помазали кровью, но вышли из-под ее защиты. Он конкретно сказал, не выходите за двери дома. Если помаете кровью косяки дверей и вылезете туда, куда не надо, ангел губитель пойдет и убьет. То мало того, что ты это сделал, но вышел из-под контроля, вышел из-под защиты крови Агнца. Но сегодня мы под крови Агнца Иисуса Христа можем выходить, и тогда, да, дьявол убить может и поранить, и все может сделать, если мы уходим из-под этой крови Иисуса Христа, из-под ее защиты. И убоятся имени Господа и славы Его на восходе солнца. Я уже не буду говорить, я говорю, Запад в материализме погряз. Восход солнца, это же восток, на востоке солнце восходит. Там оккультные разные учения, религии самые разнообразные, заблуждения самые различные. Это Индия и так далее, и так далее. Там очень много вот этой грязи оккультной. Если враг придет как река, то дуновение Господа прогонит ее. Ну, правильно, дуновение Господа прогонит, а наше дуновение может что-нибудь прогнать? Как мы не будем дуть уже, ничего не получится. Если Господь не защитит, то мы ничего не сделаем. И придет искупитель Сиона и сынов Якова, обратившийся от нечестия. Ну, вы понимаете, что церковь строится, а Сион – это народ израильский свою судьбу еще будет оканчивать. И придет искупитель Сиона. Кто такой искупитель Сиона? То же самое Иисус Христос. Да, Он уже приходил. Он был на земле, но написано,
Евреи его не приняли. И где-то, кажется, у Михея было такое пророчество. «В день сооружения стен твоих в этот день отдалится определение». Бог пришел в свой народ, они его отвергли. Он же пришел строить стены спасения для них. Они его отвергли. И сегодня это спасение от них отдалилось. Уже 2000 лет по человеческому счету прошло. Но пока еще что, Израиль не принял Господа. Но Писание говорит, он придет, этот искупитель Сиона. Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившийся от нечестия. Вот с кем Господь будет иметь дело. С теми, кто обратится от своего нечестия. Они станут его народом. Кто будет грешить, не будут его народом. Я напомню вам один из текстов Писания. Может быть, немножко странно прозвучит, но Писание говорит так, что когда будет тысячелетнее царство Христа на земле, он будет царствовать на горе Сионе, то все народы языческие должны будут приходить на поклонение Господу Саввофу. И должны будут служить Израилю. Я дальше буду читать, скоро будет это Священное Писание. Но, говорит, а тот народ, который не захочет служить себе, истребится. Если кто-то из иноплеменников, какая-нибудь страна будет такая, которая не захочет прийти на поклонение, то Господь не даст им чего? Дождя. Помните? Оказывается, даже тогда, когда будет дьявол связан, когда бесы будут мучить, люди останутся непокорные некоторые. Вот это странно звучит. Земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Но, говорит, те народы, которые не захотят служить ему, что будет делать? Истребятся. А почему вы не хотите служить? Вы же видите, что произошло. Вы знаете, что не захотят и все. Такие народы истребятся. Кто-то не захочет прийти на поклонение. Бог не даст им дождя. Будет наказывать их. Сложные мы люди. Сложные мы люди. Вот я так вот читаю это места Писания, смотрю. Ну, дьявол будет связан. Не будет искусителя. Все будет обновлена вся земля. И в то же самое время будут люди, которые не захотят служить. И такие народы совершенно истребятся. Мы дальше будем читать. Я скоро дойду до этого места Священного Писания. И придет искупитель Сиона и сынов Якова, обратившись от нечестия. Я читаю это место Священного Писания, где об этом написано. Сыны Якова обратятся от своего нечестия. Захария, 12 глава, начиная с 10 стиха. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они возрат на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце, говорит Господь. Вот я говорю, для таких приду. А те, которые не обратятся, что с ними будет? Будет их Богом их? Не будет. Конечно, мы же должны понимать, что все сегодня люди на земле – его творение. Но одни ему служат, а другие ему не служат. И по форме взаимоотношений с Богом или с дьяволом, говорят, это мои, а это не мои. Хотя вообще все его. Но по отношению к нему, говорят, не мои это люди. А когда не мои, то Бог и делать ничего не будет. Я помню, когда-то я этот случай проводил на память, но сегодня еще раз проведу. Когда одна из сестер просила приехать на прием, я всегда спрашиваю, ты верующая или нет? Если говорит, не веришь, вот тогда не едь. Обратись в любую церковь, которая рядом с вами, покайся, и тогда, может, тебе не надо будет ехать. Я не могу тебе помочь. Я тебе скажу тоже, если ты приедешь, то теперь, говорю, по телефону, пока еще и тогда едь. Но однажды одна обманула. Ну, значит, все-таки приехала. Веруешь, приезжает, принесли на носилках ее.
стали молиться, я ей предлагаю молиться, она не хочет молиться. Мы стали молиться, Бог говорит, что вы ее мне приносите, она не моя. Я думаю, что такое не моя? Ну, больная-то не моя. Опять начинаем молиться, опять Бог говорит, она не моя, что вы ее приносите? Мы отправили в молитвенную группу, а там открывается, что она неверующая вообще, она никогда не каялась. Потому и не моя. Понимаете меня, о чем я говорю? Потому и нечего тогда Богу просить. Ну как он будет давать человеку, который не собирается каяться? Зачем? Зачем ему плодить грубиянов, которые не хотят служить ему? Зачем ему делать сильными бандитов, которые режут народ? Зачем? Если ты хочешь поменять свою жизнь, тогда я сделаю тебе это дело. Если ты не собираешься это делать, то для чего тебе это давать? Понимаете, о чем я говорю? Для чего я буду это делать? Я понимаю, делаю оговорку. Если человек ищет Бога, не знает, есть ли он, и говорит, Господь, если ты есть, то помоги. Тогда Бог поможет. Но когда человек закрывает глаза, он еще не хочет ничего знать, зачем ему Бог тогда будет помогать? Зачем ему делать тогда будет? Чтобы он больше греха наделал? Зачем это делать тогда? Потому я понимаю, я привел пример такой. И я не один такой пример, я просто один из них яркий такой пример привел. Она не моя. Не моя. Тебе покаяться надо. Что ты просишь у меня? Зачем тебе это надо все? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали эти все вещи. Потому если мы сегодня только ради галочки ходим сюда, ну, то, знаете, давайте хорошенько думать, для чего сюда ходим. Потому что должны помнить одну истину Господню, которая в Библии написана. «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, что с ним будет? Искоренится». Где насадил? Конечно же, не в мире имеется в виду. Там совсем другая атмосфера, там совсем другое общество. Здесь в церкви. Кто-то захотел жениться, пришел сюда, жена насадила. Кого-то муж здесь насадил. Ну не Бог же. Вот, разница есть вот тут или нету? Есть. Есть. И такие случаи были не один раз. Я еще один пример приведу. Когда-то пастором был у себя на месте, приходит один молодой человек каяться. Я вообще никогда не спрашивал, почему ты каешься. А я почему-то спрошу у него, почему он кается. Я спрашиваю, а что ты пришел покаяться? А он показывает, вон та, говорит, сестра ваша. Она сказала, я тебе выйду замуж, если ты покаешься. Показывает пальцем на нее. Вот она мне сказала. Послушай, я говорю, это не покаяние. Это не покаяться, совсем не то, что надо. Понимаете, вот друг друга можем насадить, но не Бог же насадил. Вот в чем проблема вся. Вот в чем вся проблема. Вот когда мы сегодня находимся здесь, нам надо очень хорошо дать отчет себе, кто нас сегодня насадил сюда. Бог хочет сам насадить, чтобы имели вечность, имели поддержку, не временную какую-то. Я как раз буду говорить на эту тему. Бог вечное дает определение, не временное. Но просто дойдем до этого места Священного Писания, пока я не буду спешить. «И придет Искупитель Сиона, и сынов Якова, обратившись от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Вот тоже такое интересное место Священного Писания. «Дух мой, который на тебе, я вложу в их уста». Я читаю один из текстов Писания, потому что сегодня Дух Христов, Дух Святой, Дух Божий – это один и тот же Дух. Это один и тот же Дух. Только немножко с разных сторон рассматривается. Дух Божий, он был у Бога. Потом Христос его принял, когда зашел на небо, и потом изжил его на нас. Если с этой точки зрения, со второго этапа начинать, то это Дух Христов, он его получил и влил на нас. А что Дух Святой, он же святой. Бог Святой, Иисус Святой и Дух Святой.
И потому, почему Господь сказал, Дух, который на тебе. Я читаю еще один текст Писания. Первое послание Петра, 1 глава, 10-11 стихи. «К чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвосвещал Христовы страдания и почтил за ними славу». Потому что это на Исаии какой был Дух? Христов. В другом написано, какой Дух? Святой наш, один и тот же Дух. Поэтому не думай, что говорят, надо Дух Христов, это характер. Это не характер. Да, Дух Святой открывает нам и формирует нас характер Христа. Но Дух Святой написано, Дух Христа написано с большой буквы Дух и Христов с большой буквы. Характер никогда не пишется с большой буквы. Поняли меня хорошо? На какое и на которое время указывал в них, сущий в них Дух Христов, когда Он возвещал Христовы страдания и почтил за ними славу. Вот Исаия больше всех говорил о страданиях Христа, да? 53 глава и так далее, и так далее. Очень четко и конкретно говорил о страданиях Христа, о страдающем Мессии. Это был Дух Христов. Дух Божий, Дух Святой, Дух Господень. Один и тот же Дух. Я просто на всякий случай вот это еще раз подтверждаю. Еще раз читаю. «К чему-то спасению» 1 Петра, 1 глава, 10-11 стихи. «К чему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». В то время благодати еще не было на земле, был закон. Они читали, что благодать будет, какое же время это придет, когда же это будет все. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и почтил за ними славу. И слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и от уст потомку потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». То есть израильтяне тоже должны будут принять то, что мы уже давно приняли. Мы приняли те слова, которые Исаия говорил, и они должны принять это. И они в них пребудут. И о страдающем Мессии, и поймут это. Я не зря читал это Священное Писание. Они возят на того, которого пронзили, и будут плакать о нем, скорбеть об единородном сыне. И тогда поднимется большой плач, плач Гедермона в долине Мегидонской, будет плакать вся земля, и так далее, и так далее, и так далее. Будет плакать каждое племя особо, и жены их особо. Там так написано. И вот это слово, которое в то время Исаия говорил, оно будет и в них, скоро будет. Скоро будет и в них. Потому что, о чем это говорит? Что Слово Божие неизменно. Оно проходит десятилетия, тысячелетия, а оно не меняется. И никто его не поменяет. Люди пытались поменять, опровергнуть его, потоптать его, извратить его. Но до сегодняшнего дня они этого не сделали и сделать не смогут. Потому что оно утверждено где? На небесах, не на земле, не в наших институтах теологических, не в нашей системе образования, даже библейской. Оно утверждено на небесах. Ну и дальше я уже буду читать. «Восстань, святись, Иерусалим». Вот смотрите, я уже на следующий день, на следующий раз постараюсь опять не возвращаться сюда же. Ну вот еще раз придется вернуться. Ну что сделаешь? Говорю, говорю, да что упустил что-то, да упустил, да что-то не понял и пропустил, а потом опять надо. Ну, постараемся сделать это. «Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой». Кто был этим светом? Иисус Христос. Все остальные были светильники, а не свет. Светильники, а не свет. И я просто напомню вот эту первую страничку Библии, на котором соблазнялись, раньше в газетах писали, что-то неправильно еще в Библии написано.
Говорят, первый день Бог сказал, да будет свет, а в четвертый день сотворил солнце и луну, поставил быть светильником, вот откуда был свет? Откуда был свет? Он же светильники поставил, а свет уже был создан. Светильник не является источником света. Он просто разогревается здесь немножечко, и все. Там есть где-то электростанция большая, да? Во Вселенной уже был свет, а на Земле не было. Потому что Господь поставил быть светильниками, чтобы светить на Землю. Светильник. Светильник есть светильник. Это не свет, это не источник света. Это светильник, который переправляет этот свет. Но я не знаю, как еще можно это выразиться. Но, тем не менее, это так. И пришел свет твой. Но в Израиле не нашлось светильников, которые переправляли бы этот свет. Они больше возлюбили тьму, а не свет. Помните? Потому что дела их были злые. Вот и сегодня мы, если уже говорить так вот доступным языком и очень тоненько, мы не свет, мы являемся светильниками, через который этот свет, который в Духе Святом идет через нас, хочет светить через нас. А уже какие мы светильники на сегодняшний день, это уже другой вопрос. Каждый из нас должен ответить, какой ты светильник. Вы помните, есть такое бессвященное писание. Если свет, который у тебя есть тьма, то какова же тогда тьма? Какова же тогда тьма? Если свет, который у тебя тьма, то какова же тьма? Вообще это что-то такое осязаемая тьма, наверное. В Египте была осязаемая тьма, которая касалась людей, физически ощущали эту осязаемую тьму. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы знали, что Христос есть свет, ну и истина Божия, это что же свет? Слово Твое есть свет стезе моей и светильник ноге моей. Мы же сегодня не видим Иисуса Христа, мы Его видим через Слово, через благодать Божию. Ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою. Видите, как очень важно, не только свет, что был, но чтобы слава Господня взошла над нами. А это немножко есть разница в этом. Слава Господня очень отличает людей. И вот, говорят, люди славятся чем-то, и церкви славятся чем-то. Одни славятся чем? Хоры хорошие у них. Другие славятся чем? Пророков много. Третьи славятся чем? Проповедников много. Четвертые славятся чем? Исцеление там происходит. Слово есть свет, и через этот свет, через свет, который есть Христос, слава Господня всходит. А это ж две разные вещи. Пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою. И дальше очень интересный текст. Я повторю его. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Чего люди этого мира, безбожные люди, ожидают радости? Но придет что? Но придет горе и тьма. Так написано. Помните, я в прошлый раз напоминал, один из текстов послания к Фессалоникийцам, кажется, к Фессалоникийцам, точно не помню, но там написано так. И когда буду говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их что? Пагуба. Как муха родами постигает имеющего шеве и не избегнут. Народу Божию что сегодня проповедуют? Что ему возвещают? Что будет большое горе для вас. Но на самом деле что будет? Но придет великая радость пришествия Господа. Неверующие люди ожидают радости, придет горы. Мы сегодня ожидаем скорбей больших. Да, придут, перенесем, но придет большая радость, а для них горы.
Для них ничего не поменять, потому что они не приняли Христа. А для нас тоже ничего не поменяется. Никто не поменяет, потому что приняли Христа. Радость большая придет. И слава Его явится над тобою. Когда слава явится? В чем явится? В пришествии Господа. Его действие, которое Он произведет на земле. Я прочитаю, что будет на земле. Захария, 14 глава, 1-5 стихи. Вот наступает день Господень. И разделят награбленные у тебя среди тебя. День Господень – это день суда будет. Когда люди будут беззащитные. Когда народ израильский подвергнется суду. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. И тогда явится слава Господня. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Ахилла. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, цара иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И придет мрак, но над тобой воссияет Господь. Этот мрак настолько сгустится сильно над ними, город будет взят, разграблено будет все богатство, и написано, сядут среди города и будут делить это богатство, и в то же время Господь явит свою славу. И все это увидят и поймут очень хорошо, что дело Божие, это дело будет не человеческих рук. Поэтому для того, чтобы явилась слава Божия, Бог очень часто попускает скорби определенные для людей. Чтобы увидеть, как Он могущественный, чтобы исцелять, Бог допускает часто болезни очень сильные. Я помню, когда этот удар хватил, стало плохо. Господь, я тебе помогу. И вдруг раз такое. Ну, какое ж помогу? А потом в течение часа. Помог, я сегодня живой стою. Вот помог же. Но, тем не менее, допустил то, что люди руками разводили. Как это может быть? И не могли понять, что со мной случилось. Не могли понять, как назад все выправилось. А потом иногда и смущаешься от того, помогу, а ты гниешь. Ну, где ж твое помогу, Господь? Но он действительно делает так иногда, что действительно, ну, уже сам видишь, что Божье вмешательство уже не человеческое. Поэтому иногда Бог так допускает такие вещи. И придут, третий стих читаю, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Кому придут народы? К тебе или к свету твоему? Вот что должно быть в народе Божьем, свет Божий. К нам не очень-то пойдут люди. А чем мы отличаемся от всех остальных людей? Чем мы умнее или богаче? Или дома наши красивейшие, чем у этих у людей мирских, эти красивые дома. Ну, нисколько ж не лучше. Но мы отличаемся тем, что среди нас пребывает Господь и Дух Святой. Вот что людей привлекает. Мы их сегодня не можем привлечь ничем. Только Господь может привлечь, который присутствует в наших сердцах, за что слава и благодарение Богу. Не надо думать, что к нам придут. Идите к нам. Не пойдут к нам. Идите к Богу. Вот тогда пойдут. Вот потому здесь так и написано. И придут народы к свету твоему. Ну, здесь свет что? Жизнь наша. Наше лицо, которое светится. Это не должно быть наносным каким-то. Не должны играть роль христианина. Роль христианина играть долго не будешь. Это очень трудная роль.
А вот на самом деле быть им, я почему не раз говорю, братья мои, сестры, давайте перестанем играть

Господа милости, Бог поменяет все это. Потому что люди придут к свету, к Слову Божию. Ну и, конечно, свет, если так говорить, но более конкретно, это же Христос является нашим светом. А через нашу жизнь Он проявляет себя. Потом пусть Господь поможет нам ходить во свете, чтобы люди пришли к свету. Народу израильскому там написано, придут не к вам. Не к вам придут, а к свету моему придут. И цари к восходящему над тобою сиянию. А сияние – это больше, чем свет. Согласны со мной? Сияние – это нечто больше, чем свет. Цари не идут к свету. Это простые люди, они довольны самым маленьким. А царям надо что-то большое показать. Но Господь покажет и для них вот это большое сияние. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Вы видели лица сияющие? Видели? Лицо сияет. Доброе лицо, светится лицо, а есть сияет лицо. Есть разница в этом? Или нет? Есть, есть. Если мы не слепые, то будем видеть это. Ну, а если слепые, то ничего не увидим. Мы все по-своему будем воспринимать. Но, тем не менее, вы помните, когда Моисей, значит, был человек Божий, правда? Но когда говорил с Богом, то лицо какое было? Сияющее лицо было у него. Оно отличалось от лиц других людей. Да, был пророк и сильный. Люди уважали его, боялись его. Но когда он говорил с Богом, приходил от него, его лицо сияло. Его лицо сияло. Разница была большая. Сияло лицо, исполнено Духом Святым был. Но не все, что его лицо сияло. Не все время, да? Не все время сияло лицо. Но когда он говорил с Богом, когда получал от него откровение, то его лицо тогда сияло. Пусть Господь поможет и нам, чтобы наше лицо сияло. Не мрачное было. Я не говорю, что мы должны рисоваться сегодня. Я хотел бы, чтобы сияло внутри, сияло снаружи. Можно действительно, ну, нечто имитировать, какую-то радость, которой ее нет. Но, знаете, это не то. Это не то. Хорошо, когда она внутренняя радость, когда она переполняет сердце, когда она переливается через глаза, это хорошо тогда. А когда, знаете, что внутри скорбь, а снаружи что-то такое вот, ну, вроде счастливое лицо делаем, но, знаете, это несчастные люди, которые сами свое лицо делают счастливым. Вы поняли, что я говорю? Зачем? Зачем это делать? Возьмите очи твои, и посмотри вокруг, все не собираясь идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Вот это речь идет о возвращении народа израильского в свою землю. Но, интересно, возведи очи твои и посмотри вокруг. И есть люди, которые никогда не возводят очи к небу. Они всегда по земле, на земле. Поэтому они ничего не видят, что делается. Чтобы увидеть глазами Божьими, что делается вокруг нас, надо оторваться с земли и поглядеть вокруг. Что можете видеть на небе, когда все время смотрите вниз? Можно что-то на небе увидеть, когда вниз глаза постоянно смотрят? Нет. Можно обратить внимание и зафиксировать, что делается вокруг вас, если не поднять глаза, не оглянуться вокруг? Нет. Вот тут написано: возведи очи твои и посмотри вокруг. Есть такое явление, среди водителей встречается. Есть такая мертвая зона, когда они могут попасть в аварию. Вы знаете это состояние. Не поглядел вовремя сзади, проморгал что-то. Глянул, никого нету. Раз, авария. Я не видел. Почему? Почему?

Вот так только повернул голову. А тут мертвая зона есть такая, когда не видит человек, водитель этого. И аварию сделал. Почему? Невнимательным, надо поглядеть вокруг. Ну, конечно, я же не имею в виду, водитель должен ехать и вертеться вокруг. Да не поймите меня неправильно, скажу, что это такое, что циркач какой-то. Но все-таки вокруг поглядеть надо вокруг. И в зеркало обзора сзади и так далее, и так далее. Внимательно надо глядеть, вокруг надо глядеть. А кто смотрит только вниз, он не видит ничего, что делается. И на сегодняшний день, если мы только на землю смотрим, мы много чего не видим, что делается. Мы не видим, какое время пришло. А если более внимательно посмотреть, поднять свои глаза, о, Господи, какое мы время живем? Посмотри вокруг, кругом просмотри все. Я не раз говорил на эту тему, смотри, что сегодня делается кругом. Сегодня уже даже у нас ограничения вводят. Скота должны держать определенное количество голов только для себя, и больше нельзя. В газете уже было такое постановление, да? В Литве в свое время, когда я был, говорят, тоже, ЕС просит, не сейте ничего, не жите, мы вам заплатим, только не сейте. Не разводите скот. Мы сами будем это делать. Заплатим вам за это. Но если будете фермы свои открывать, по последнему слову техники, не должно быть никакого запаха, ничего и так далее, и так далее. Если нет, значит, будем штрафовать. Вы думаете, к чему это идет? Хотят, чтобы мы ничего своего не имели, только государственное. А тогда денежки забрали, стали электронными, и ты без ничего остался. Понимаете? Вот посмотри вокруг, что делается. Не просто вот так вот. Еще раз напомню то, что я говорил не один раз, проповедовал. Был я в Германии. На одну из дач поехали, на дачу. Смотрю, там вроде бы колонка, значит, ну, водонапорная колонка. Спрашиваю, что у вас колонка? Я говорю, какая колонка? Это имитация колонки. Нельзя нам колонку иметь. Если имеешь колонку, поставь счетчик и плати так, как за все остальное платишь. Это государственная вода. Это государственная вода. Не имеешь права пользоваться своим колодцем. Государственная вода. Я так смотрю, где-то года три назад, я читаю в газете, там есть такое в Гомеле, на некоторые частные колонки закрыли на замки, не разрешают пользоваться ими. У нас. Хотя у нас это и нету ничего такого. Слава Богу, хорошо все. Но тем не менее, вот откуда что проникают вот эти все вещи? Потом однажды опять читаю, посмотрите вокруг, что делается. Поднимите глаза ваши. Читаю тоже в газете. Кто-то из депутатов внес в парламент вопрос такой, чтобы никому не разрешать ходить на речку, ловить рыбу, купаться без лицензии, без разрешения. Пусть маленькие деньги заплатят, но не имеет права так ходить. Не имеется в виду те озера, которые арендует кто-то, кто в своей собственной, там не имеется в виду. Вот на простую речку нельзя идти. Слава Богу, никто это предложение не принял, но уже удочку закинули. Что значит? А то значит, придет такое время, я не буду иметь денег, я на речку не могу пойти. Надо заплатить хоть маленьким, там, допустим, 100 рублей сегодня заплатить. Ну что сегодня 100 рублей наших белорусских? Вообще мизер. Но у меня их нету 100, электронные деньги. У меня номера нету, у меня карточки нету. В свое время при Польше, что моя мама говорила, нельзя было ходить в лес, надо было по-белорусски квиток выписать, квитанцию. И тогда иди собирай ягоды, собирай грибы. Если тебя поймали без квитка, штрафуют, забирают, все, лесники тогда были. Вот откуда уже все это идет. Вот все зондируется. Забрать все. За воздух платить надо сегодня, экологический налог. Скажите, что, за наши деньги воздух очищают, что ли? Как его очистить? Он такой же, какой был. За воздух платим. Когда я был во Флориде, я тоже говорил об этом. Одна из сестер попала в один такой дом, очень хороший дом,
Долгое время не могла найти квартиру. Ну, а своих же там нету домов у наших иммигрантов. Многие построили, многие выплачивают, а многих нету. Она нашла очень прекрасный дом. И говорит, что там живет средний класс американский. И там, говорит, значит, обогащают воздух кислородом. Не просто вот такой, специально обогащают кислородом. Что это значит? Почти скажут, мы же вас кислородом обогащаем воздух, платите за воздух. Платите за воздух. Вы понимаете, о чем я говорю? И когда в Брянской области был один из братьев наших, в свое время свидетельство было в журнале «Примиритель» нас печатали. И когда, говорит, был где-то, не помню, какой, 29-й или... Ну, где-то 29-й год, там очень сильно комсомол был развит, коммунизм и так далее, то детей верующих родителей не выпускали днем на воздух. Вы не имеете права дышать советским воздухом. Говорю, дети выходили только ночью, подышать нельзя было. Вы не имеете права дышать воздухом. Значит, куда надо? Те, которые не платят за воздух. Все сегодня расхудшивается, такая вот машина расхудшивается. Мы даже, если мы не смотрим вокруг, скажем, все хорошо. Все же нормально. А что плохо? Зачем мне самому садить, когда государство обеспечит? Сел у телевизора, газету в руки, себе сижу и читаю. А тут пахать там на поле. Оказывается, лучше пахать на поле самому иметь, чем надеяться на кого-то. Это было бы хорошо, все прекрасно было бы, если бы за этим не стоял дьявол. Вот в чем дело все. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы иногда поднимали свои глаза, подними глаза твои и посмотри вокруг. Ну, тут я немножко оторвался от этой конкретной линии. Посмотри, что они собираются. Но это для нас знак, что в последнее время живем. Это тоже, посмотри, собираются. Но я немножко отвлекся от этой, ну, реальной темы, которая на сегодняшний день реальная. Я взял, вообще посмотри вокруг. Не только на землю смотри, но смотри вокруг, что делается вокруг. И поэтому, наверное, по-другому будем ценить время и, наверное, другую ревность будем иметь. Потому что если застанет это время врасплох нас, если мы думаем, что это все ложь, что это все болтовня, как мы сегодня говорим, это не болтовня, что я сегодня говорю. Это вот реальность, которая приближается. Она придет в свое время. Я не пугаю никого на сегодняшний день. Я бы не хотел, чтобы в нашей стране вообще этого не было. Хорошо Лукашенко сказал в интервью там каким-то СМИ. Он сказал, мы в Европу не пойдем. Нам нечего там делать с вашей демократией. И хорошо было бы, чтобы вообще никуда не пошли. Чтобы никто не заставил. Хорошо было бы. Знаете что? Поэтому я читаю еще немножко дальше. Возьми диочет, посмотри вокруг. Все не собираются идут к тебе. Сыновья твои издалека идут. Но знаете что? Что значит издалека идти? Никакие трудности не наставили, чтобы идти на свою родину. Не очень тот, кто сил не имеет, кто не имеет ревности, пойдет куда-то далеко. А эти идут. И не то, что сами идут, но написано... И дочерей твоих на руках несут. Знаете, что это значит? Семьи крепкие. Если это дочери, члены нашей семьи, если это женский пол, который нуждается, то тоже ж нормальное явление. Чего они не очень-то женщины уважают в некоторых странах. Они считаются вообще ничем. Но в народе израильском уважают всех. Стариков, детей, женщин. Я помню, когда-то моя мать рассказывала, когда гетто было тут недалеко, говорит, насколько евреи ценили в гетто своих стариков. И же там не кормили. Говорит, я что-нибудь принесу им, они первые отдают детям, отдают старикам своим, отдают женам, а сами могут умирать. Но отдают вот так вот, вот такие семьи у них. Такие семьи у них. Вы знаете, что хотя было время, когда мать ела своих сыновей, помните, в Библии написано, от голода. Это тоже уже ненормальное явление. Но, тем не менее, вот в это время было такое. И многие из них понимали, в чем дело. Когда говорят,
вели на расстрел группу евреев с Барановича, под Ляховича туда, то, говорит, один из раввинов сказал, идите смиренненько все, отцы наши, говорит, пропустили Мессию, потому мы и страдаем. Я думаю, может быть, они спасены будут. Но все-таки понял, говорит, отцы наши пропустили Мессию. Потом мы, говорит, расплачиваемся за кровь его. Вот идет раввин и говорит так своим евреям, которые, смирайтесь, не убегайте никуда, это наш удел такой. Пусть Господь благословит нас, пусть на следующий разбор Господь также соберет нас, послушает Слово Господне, но пусть это Слово ляжет на сердце наше для исполнения. Аминь.

Христос молчал. Ему связали руки, лицо зловещий факел освещал. Жестокие страдания и муки, Голгофский крест, как тень, пред ним стоял. Одели в багряницу, трость вручили, венок терновый, руки палача на голову Иисуса возложили и предали суду, но Он молчал. «Пусть будет кровь Его на нас и детях наших!» Народ кричал: «Распни Его, распни!» За грех наш был Христос обезображен, изъязвлен и поруган, но молчал. Тяжелый крест на плечи возложили, из ран его от римского меча, бича стекала кровь. Под ношей непосильной он шел, изнемогая, но молчал. Святые длани к древу пригвоздили. Как жадно впился острия металл, и руки, что лишь доброе творили, облились кровью, но Христос молчал. На небе в день великих откровений, глубокой тишины момент настал. Как будто вечность отозвалась эхом, когда Сын Божий на земле молчал. Смолчи, как Он, прости обиды, горечь, и тотчас смолкнет бурная волна в твоем разбитом сердце, как на море. Поверь, мой друг, наступит тишина. Под небом здесь всему свое есть время. Дай мудрости нам, Боже, различать добро и зло, твоим законом внемля, где надо говорить, а где молчать. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Пустыни покрывают около 1/5 всей поверхности нашей планеты. Считается, что существует две самые большие пустыни мира — Антарктида и Сахара, площадь которой превышает 9 миллионов квадратных метров. Фраза «глаз вопиющего в пустыне» принадлежит пророку Исаии и целиком звучит так: «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Это означает напрасное сотрясение воздуха, то есть «кричи, не кричи, никто не слышит». Пустыня Энгади, 1 Царств 24:2. Это часть пустыни Иудейской, в окрестности города Энгади. В этой пустыне когда-то Давид спасался от Саула, преследовавшего его даже и здесь. Многочисленные скалы и пещеры Онной во все времена служили надежным убежищем для людей, которые по разным причинам должны были скрываться от общества людей и, может быть, от правосудия. В местности Калама, что в пустыне Атакама в Чили, никогда не идет дождь. В пустыне Негев живут бедуины, сохранившие уклад жизни древних племен. Значительную часть Израиля занимают, казалось бы, малопригодные для жизни пустыни. Но даже в такой достаточно развитой стране не всех устраивает жизнь в городах. Кочевники и бедуины, лукаво ссылаясь на чистый воздух, продолжают жить как предки. В наше время на планете проживает примерно 4,5 миллиона бедуинов, а 150 до 300 тысяч бедуинов живут в Израиле. Эти израильские бедуины в основном являются потомками арабов, заселивших пустыню Негев в VII веке. Сахара знаменита и своими миражами. Всего известно около 160 точек, где заблудившийся путник может наблюдать то горную гряду, то озеро, окруженное пальмами, то колодец. Чтобы караванщики не обманывались понапрасну, для них даже оставлена специальная миражная карта. Сахара, с арабского «пустыня», самая большая жаркая пустыня на Земле. Ее площадь 9 миллионов 400 тысяч квадратных километров, почти равна площади США. Сахара располагается на территории Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Мавритании, Мали, Нигера и Судана. Пустыня делит африканский континент на две части – северную и южную. Сахара только кажется полностью пустынной. На самом деле на ее территории растет около 500 видов растений и живет немалое количество животных. Из домашних животных здесь можно встретить верблюдов и коз, а из диких животных — гепардов, антилоп, лисиц, гиен, змей, ящериц, варанов и некоторые виды птиц. Израиль — это тоже пустыня. При подлете к береговой линии вы не увидите ничего, кроме песка и домов в цвет песка. Почти половину территории страны занимают пустыни и полупустыни. Но стоит очутиться на земле, и вы измените первое впечатление. Здесь очень много зелени. Кактусы, пальмы, газоны. Ко всем лужайкам подведена система орошения. Исследования показали, что территория Сахары изменяется. Фотоснимки со спутников свидетельствуют о том, что площадь пустыни может как уменьшаться, так и увеличиваться. Мохава — пустыня в Калифорнии. Она знаменита тем, что в ней находилась самая одинокая телефонная будка в мире. Кто ее поставил и с какой целью, уже неизвестно, но она была вполне работоспособна. Из нее можно было позвонить и принять звонок. В 1997 году один житель Штатов, узнав номер загадочной будки, начал настойчиво названивать туда и в один прекрасный день дождался ответа. Слух об этом разошелся довольно быстро, и с тех пор в будку очень часто стали наведываться посетители, чтобы принять чей-нибудь случайный звонок.
Ажиотаж вокруг будки стал настолько огромным, а туристы вели себя по отношению к природе так бесцеремонно, что калифорнийские власти были вынуждены демонтировать ее, чтобы гости не портили природных красот пустыни. В Израиле целых три пустыни – Арава, Негев и Иудейская. Но ни в одной из них невозможно заблудиться даже на полчаса. Самые высокие дюны пустынь бывают в высоту до 180 метров. Немецкий физик рассчитал, что за 6 часов пустыни всего мира получают больше энергии Солнца, чем все человечество потребляет в течение одного года. 8100 квадратных миль пустыни Сахара – площадь, сравнимая с территорией Уэльса, может обеспечить энергией всю Европу. Ефамская пустыня, числа 33-8, составляла, вероятно, часть Великой пустыни Сур, облегавшей конец Черного моря, равно как занимавшей часть и восточных берегов его. Евреи шли по ней три дня до перехода через Черное море, прежде чем расположились станом в Мере. Площадь самой маленькой пустыни в Израиле всего 22 километра – Иудейская пустыня, оставшаяся часть в Иордании и Палестине. Название ее связано с потомками Иуды, одного из 12 сыновей Иакова. Место служило убежищем для отшельников и поставцев. Будущий еврейский царь Давид скрывался здесь от царя Саула. Араба – это название долины и пустыни, расположенной на территории Израиля и Иордании. О пустыне Араба упоминают пророки Моисей и Иеремия. В Сахаре часто бывают такие ветры, что в течение одних суток могут унести из нее миллион тонн пыли. Если бы мы задумали перевезти по железной дороге такое количество пыли, то нам понадобился бы состав длиной в 400 километров. Температура пустынного воздуха в этот период повышается почти до 50 градусов, а влажность весьма резко падает. В 1879 и 2012 годах на алжирской территории пустыни Сахара шел снег. Всего на планете насчитывается около 50 пустынь, которая занимает пятую часть поверхности Земли. Жертвами миражей становятся караваны, которые проходят пустыню Ор-Эр-Ави. Людям кажется, что воображаемый оазис находится недалеко. Однако такой мираж очень обманчив и может провести в неверном направлении до 700 километров. Ящерица Молох, живущая в пустынях Австралии, обладает уникальной способностью собирать воду своей кожей. Попавшая на кожу жидкость не сразу впитывается, но попадает по микроскопическим каналам между чешуйками в пасть ящерицы. Молох способен извлекать воду даже из влажного песка, просто зарывшись в него брюхом. 95% территории Египта занимает пустыня. Зная это, нетрудно понять, почему большинство населения Египта проживает на 5% территории. Все пустыни выделены оранжевым цветом. Выражение «не хлебом единым» библейское. Оно написано в книге Второзакония 8.3. Именно это место Писания процитировал Иисус, когда был искушаем сатаной в пустыне.

Тебе не следует заставлять их кататься верхом на таком своенравном пони», — протестовала Сицила Стад после того, как четвертая из ее дочерей перелетела через голову пони. Но Стад не обращал внимания на слова жены. «Нельзя допустить, чтобы в их души закрался страх», — рассуждал он. «Это сделает их трусихами. Им нужно научиться ездить на пони. И если мне это удастся, они никогда не будут бояться ездить верхом». Незадолго до этого девочки вместе с матерью приехали в Атакамунд, находящийся в Южной Индии. Их отец возглавлял там в это время Объединенную Церковь, которой руководило англо-индийское евангельское общество. Стад прибыл в Индию в конце XIX века для того, чтобы работать в районе Тирхута, месте, где его отец сделал свое состояние на чайных плантациях. Ко времени приезда его семьи Стад пробыл в этих местах уже 6 месяцев, и за этот период много людей разных сословий приняли Христа как своего Спасителя. Стад проработал там 3 года. Эти годы были очень насыщены, хотя большую часть этого времени его мучила астма, а спать он мог 2 часа в сутки, с 2 до 4 часов. «Чарли очень болел», — писала Сицилия домой. «Малейшее движение вызывает у него приступ астмы». Но Стад вместе с Сицилой выдержали все до конца. И еще 18 лет они провели в самом сердце Черной Африки. Как Стад любил, когда его дети, которых они называли семейным кланом, были рядом с ним. Как проницательно было с его стороны обучать их мужеству и бесстрашию. И не только во время верховой езды, но и при столкновении с любыми жизненными трудностями. Как проницательно было с его стороны обучать их верить в свои собственные силы и в первую очередь научить их понимать, пока они еще молоды, что единственно правильной и осмысленной жизнью является жизнь, отданная Богу, для того, чтобы Он мог распорядиться ею так, как Он найдет нужным. И неудивительно, что все 4 девочки решили посвятить себя Христу. В то время, когда отец был пастором в Аутмунде, они вместе приняли водное крещение. Тот факт, что клан был единодушен даже в такой церемонии, стало причиной самой необычной, если не сказать уникальной, процедуры крещения. В связи с тем, что Объединенная Церковь была независимой и не имела баптистерия, Стаду пришлось проводить церемонию самому и найти способ, чтобы справиться с этой проблемой. И он разработал свой собственный план крещения. И я велел садовнику раскопать довольно глубоко одну из самых больших клумб возле моего дома. Позже писал об этом Стад. А затем пошел в одну из торговых лавок в городе и выбрал самый большой цинковый ящик, какой был у них в продаже. Когда его доставили к нам, он как раз вошел в яму, которую вырыли под клумбой. Рядом с этой ямой была вырыта еще одна, чтобы в ней мог стоять пастор. В ней не должно было быть воды. Утро, когда предстояло проводить крещение, выдалось очень холодным, и к баптистерию выстроилась целая процессия из местных ребятишек, которые держали чайники и кастрюли с горячей водой. Было очень трудно поддерживать один уровень воды, так как емкость давала небольшую течь. После того, как девочки ответили на вопросы о том, во что они верят, каждая из них одна за другой вступали в воду и погружались с головой, а вокруг раздавалось пение соответствующих гимнов. Хотя все они знали, что это было исключительно торжественным событием, Стад так вспоминал об этом позже. «Боюсь, мои девочки впитали в себя тот дух забавы, который охватил нас. Во всяком случае, после процедуры дочки надо мной подтрунивали, потому что я окрестил 2 из них не теми именами». Семья Стадов вернулась в Англию в 1906 году. По возвращении последовали многочисленные приглашения миссионера на различные общения. Его собрания особенно притягивали к себе мужчин. Его прямота,
чувство юмора, доступный язык, многочисленные иллюстрации, характерные для деятельности мужчин – все это приковывало внимание слушателей. Вот как он выступил, к примеру, на ужине для деловых людей. «Джентльмены», – обратился Стад, – «вы прекрасно пообедали и готовы к откровенному разговору. Я буду говорить на простом языке, не так, как за кафедрой, а так, как мы все привыкли общаться в настоящей жизненной борьбе или в разговоре по душам. Когда-то была у меня другая религия, размягченная, лепечущая, еле дышащая, с поисками в Библии скрытых истин. Но не было в ней ни подчинения, ни жертвы. Затем наступила перемена. Мягкая речь стала необработанной солью. Слова превратились в поступки. Заповеди Христа перестали быть для меня воскресными декларациями, а превратились в боевые призывы, которым нужно подчиняться, чтобы не утратить самоуважения и мужественности. Вместо того, чтобы бесконечно повторять «Господи, Господи», самым благоговейным образом и в то же время оставаться глухим к самым простым заповедям, я стал относиться к Богу как к настоящему своему Отцу и также доверять Ему. Вместо того, чтобы рассуждать о чувстве товарищества, я стал получать удовольствие от этого чувства. Я отбросил все условности и стал естественным в своем поведении. Я говорил о Боге и Иисусе Христе как о своих реальных живых друзьях и родственниках. Они никогда не упрекали меня за это. Другими словами, я отказался от ханжества и церемоний и стал настоящим христианином. В последующие годы, как никогда ранее в жизни Стада, Бог очень явно показал, что Он может сделать для своей дочери или сына, если они без всяких сомнений и рассуждений посвятили беспрекословной службе Ему всю свою жизнь. Этот период жизни Стада длился до 1908 года, когда он, прибыв в Ливерпуль, на одном из зданий города увидел объявление: «Каннибалам нужны христиане». Эта фраза пробудила его тонкое чувство юмора. «Интересно, что такого особо вкусного в христианах, чтобы использовать их в пищу?» — рассмеялся Стан, глядя на объявление. «Зайду-ка я вовнутрь и узнаю, что за человек повесил такое объявление». Как он правильно предположил, виновником оказался иностранец, который, когда Стад вошел, оживленно с кем-то разговаривал. Это был очень взволнованный разговор о трудностях и борьбе не на жизнь, а на смерть, которую преодолевал этот человек, будучи в самом сердце Черной Африки. Человек говорил о том, что многочисленные племена, проживающие там, пребывают в полном языческом невежестве. Они никогда не слышали об Иисусе и Его любви. Там бывают разные исследователи, охотники за крупными дикими зверями, говорил Карл Кам. Но никому из них не пришло в голову подумать о том, в чем действительно нуждаются туземцы. Арабы, разного рода торговцы, чиновники из Европы, ученые переносят различные испытания, чтобы открыть эту страну с деловой точки зрения. Но нет ни одного христианина, ни одного, кто бы, посетив эти места, попытался рассказать туземцам о Сыне Божьем, который был и есть такой же Спаситель для них, как и для нас. Я уже не говорю о том, чтобы какой-либо христианин поехал туда. Почему вы не едете? Стаду показалось, что говорящий обратился непосредственно к нему, и многое из того, что затем говорил доктор Кам, перекатывалось подобно волнам в его голове. На душе у него было очень неуютно. Он задавал себе вопрос, стараясь освободиться от глубокого чувства стыда, которое он в тот момент испытывал. «Почему ты не поехал?» «Я не поехал», — отвечал он сам себе, «потому что никто никогда раньше не давал мне знать об этой острой, отчаянной потребности африканцев. И я не поехал, потому что уверен, доктора не разрешили бы мне это сделать». «Тогда в чем же дело?»
И в этот момент он почувствовал, как Бог обратился непосредственно к нему. «Почему ты не едешь? Ты знаешь, что я хороший врач, и я смогу позаботиться о тебе там, в самом сердце Африки. Помни, что сказал мой сын, и я могу обеспечивать всем, в чем ты нуждаешься». Вот это и скрепило печатью уже почти созревшее решение стада. Больше не могло быть никаких оправданий. Он принял приказ от Господа отправиться в Африку, и с его помощью он преодолеет все препятствия на своем пути. Он чувствовал, что это самое важное дело в его жизни. Для этого он проповедовал в Англии и занимался миссионерской деятельностью в Китае, а также в Индии. Все это только подготавливало его к главной жизненной цели. И вот теперь этот день настал. Но, конечно, ему следовало быть благоразумным. Как ему приняться за это дело? Первое, что надо предпринять, это представиться доктору Каму и рассказать о своем решении. Объяснив ему, что ему уже 50, и из них 15 лет он болеет. Как долго он сможет выдержать в тропической Африке? Они много беседовали. Их первый наметившийся план состоял в том, чтобы отправиться в Африку вдвоем, со стороны реки Нигер. «Это был единственный раз, когда Господь согласился с врачами», — вспоминал стад о том времени. «Я был готов не подчиниться врачам, но Господь уложил меня в постель с малярией и прямо сказал «нет». Следующий план предполагал путешествие в Южный Судан, за тысячи миль южнее Хартума. Группа бизнесменов заявила, что они окажут ему материальную поддержку, если на это будет дано согласие врачей. Но медицинская комиссия дала категорическое заключение «нет». Комитет бизнесменов потребовал у стада обещания, что он не отправится южнее Хартума. Но он не хотел давать такого обещания, и они ему отказали в поддержке. Казалось, что все и все были против него, и все же он был уверен, что Господь хочет, чтобы он отправился в Африку. Он мучительно думал, что предпринять, и мысли его вернулись в прошлое. Будучи студентом, он отказался от многообещающей карьеры и отправился в Китай. Он отказался от своего богатства и полностью положился на Господа. В Индии он тяжело болел, но Господь позаботился о нем, и он познал радость, когда крестил всех своих 4 детей. Несомненно, он может справедливо считать, что находится в одном ряду со всеми игроками веры — Авраамом, Исааком, Петром, Павлом и всеми теми, кто следовал их учению. Теперь он знал, что ему делать. Он будет твердо стоять на своем решении и скажет этому комитету, что даже их отказ оказать ему финансовую поддержку не остановит его от поездки в самое сердце Африки для того, чтобы рассказать туземцам об Иисусе. «Я проложу дорогу», — писал он членам комитета, «и это поможет тем, кто последует за мной». За 3 недели до отплытия стад не имел денег даже на билет. Он выступал с проповедями в Ливерпуле, и слушатели даже не догадывались о стоящей перед ним проблеме. Стад выступал с большим воодушевлением, энергично, и нигде не упомянул о своих финансовых затруднениях. Когда он прощался с организаторами своих выступлений, какой-то человек, которого он никогда ранее не встречал, вложил ему в руку 10 фунтов. У стада загорелись глаза. Вот на что он надеялся. Это был знак, что пора переходить к практическим действиям. «Я сейчас отправлюсь в контору пароходства здесь же, в Ливерпуле», — сказал он самому себе. «Я закажу билет в Порт-Саид. Я сообщу членам комитета, что сделал и что собираюсь сделать». И он широко улыбнулся. Этот акт веры получил достойное вознаграждение, так как к нему различными и чудесными путями стала приходить помощь. Хотя, как это было и в случае с Китаем, его поступок не получил одобрения со стороны самого близкого и дорогого для него человека.
Сицила считала, что то, что он задумал, было ему не по силам, и что Господь не ждет от него этого. Однако 15 декабря 1910 года Стад сел на пароход, и, по его словам, в первую ночь плавания Господь, как и в предыдущих случаях, обратился к нему со словами, оказавшимися пророческими. «Эта поездка не только для Судана», — услышал Стад слова Господа. «Она для всех стран, не знающих Евангелия». Такая мысль казалась совершенно невероятной. Но для истинной веры не существует ничего невероятного. И еще Стад услышал в душе своей такие слова Господа. «Я отдам тебе любое место, на которое ступит твоя нога». Одному из друзей Стад писал: «Слава Богу, у меня большие ноги». Будучи на борту судна, он писал много писем. Большинство из них предназначалось Сицилии. И, вероятно, эти письма помогли ей в конце концов понять, что это был зов Господа. Он писал также о великой идее, которая осенила его. Он назвал ее новым крестовым походом. Сицила в это время болела, и он уверял, что ее здоровье улучшится, и она станет большей подвижницей для Иисуса, чем когда-либо прежде, и ее дочери станут бесстрашными христианскими воинами. И как подарок к нашей серебряной свадьбе Господь предоставил нам возможность выполнить эту благородную работу для Него в Африке. Ты и я сделаем это, а другие поднимутся и последуют за нами. Приехав в Хартум, Стад окунулся в религиозную и общественную деятельность. Он организовал первую миссию в этом городе и несколько раз был приглашен на обед во дворец Реджинальда Вингейта, хотя очень не любил надевать смокинг. На этих приемах Стад, конечно, часто напоминал о его успехах в игре в крикет. А однажды на званом обеде сидевшая рядом с ним дама рассказала, что она присутствовала в 1882 году на матче между командой Кембриджа и австралийской командой. «Вы сделали блестящий удар как раз недалеко от того места, где я сидела. Мяч покатился мне под юбку. Я нагнулась, подняла его и закинула обратно. Я очень сожалею сейчас об этом. Мне следовало бы сохранить этот мяч у себя, обвязать его серебряной лентой и вручить его сейчас вам». В первом переходе, который Стад совершил с епископом Хартума и архидиаконом Шоу, произошел несчастный случай. Но, к счастью, не с людьми. Во время исследования района Бархель-Газаля экспедиция, которая в начале перехода имела 29 ослов, потеряла 25 из них. Несмотря на это, Стад выдержал переход, продолжавшийся 10 недель, который сопровождался малярией и сонной болезнью. Однако он не ощущал необходимости своего пребывания в этом районе. Он чувствовал призыв углубиться на территорию бельгийского Конго, где потребность в христианском учении была очень острой. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

0: Псалом 140, как уклоняющийся тень. Господи, преклони небеса, человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улице.
1: 41. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня». Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
0: Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе, тарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
1: Псалом 144. Хвала Давида. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих, и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа. Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя!

0: Баллада о миссионерском хлебе. Рукоположили как-то брата, молодого. Церковь так решила. И стучала кровь в висках набатом. Господи, яви свою мне милость. Помоги дорогой отречения мне пройти, не погрузившись в ропот. Так молился, преклонив колени брат, приняв служение от Бога. Пролетели месяцы и годы. Брат служил Иисусу беспорочно. Дом, жену, детей держал он строго, притворяя в жизнь Писание точно. В кротости и тихом послушании шла подруга жизни с братом рядом. Дети все ходили на собрание и с годами влились в Божье стадо. И на конференции однажды у его детей при всех спросили: «Как же получилось так, ребята, что вы верить Богу научились?» В зале затаили все дыхание. Кто-то ждал банальнейших ответов. На вопрос, смущаясь, отвечала младшая из повзрослевших деток. Было лет мне 5 или 4. В доме голод, папа на служение, холодно. Ведь печь мы не топили, а мать была в болезни, в положении. На коленях мы тогда стояли, хлеб просили, чай, чтобы напиться. И сейчас я точно понимаю, бедность научила нас молиться. Держит микрофон теперь сын старший. Я в 15 помогал на стройке. Было тяжело, местами страшно. Но достаток был совсем убогим. Детская зарплата всех кормила. На урок мы получили строгий. Нас нужда доверию учила. Мы умеем уповать на Бога. Шло собрание всем привычным ходом. Пусть задумался над сказанным не каждый, а отец детей, считая годы, листик теребил в руках бумажный, а на нем каракули родные. Папа наш на свете самый лучший, слава Богу! Буквы озорные шли прямой строкою, словно лучик. Говорят, благословение деньги и достатком меряют духовность. Что ж, тогда я выбираю бедность. Лишь бы не продать свою духовность, лишь бы не кричать, что счет и карта мне даны в благословение Богом. Чтоб служили дети не Астартом, а богаты были Божьим словом. И когда нужда порог истопчет, а душа в отчаянии заплачет, помните, что Бог — помощник многим. Он всегда долги свои оплатит.
1: Я никогда тебя не оставлял. Ты думаешь, что я тогда молчал? Твой шепот мне дороже гласа вод. Твоя слеза растопит даже лед. Я никогда тебя не оставлял. Я так хотел, чтоб ты сильнее стал, чтоб ты смирение понял, смысл и суть, чтоб встал со мной на этот узкий путь. Я никогда тебя не оставлял. Ты думаешь, что я не отвечал? Я боль твою с тобою пополам делил тогда. Ты думал, что ты сам? Я никогда тебя не оставлял. Я слышал все, и даже как молчал. Безмолвный вздох мне дорог. «О, дитя, сердечный стон раскатом для меня! Я никогда тебя не оставлял, я просто ждал, я рядом тихо ждал, когда сквозь боль научишься любить и вместо слез меня благодарить, что вместо плача песня фалы неслась и дух воспрял передо мной, смирясь. Я никогда тебя не оставлял, я так хочу, чтоб ты здесь побеждал, доверив жизнь моим святым рукам. Я помогу пройти тебе все сам, твой Бог».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Влияние матери простирается в вечность. Поле деятельности матери может быть скромным, но ее влияние, объединенное с влиянием отца, также неизменно, как и вечность. Кроме Божьей силы, сила матери к добру – это самая великая сила, известная на земле. Влияние матери – это непрекращающееся влияние, и если оно всегда верно, то характеры ее детей будут свидетельствовать о ее убежденности и моральном достоинстве. Ее улыбка и одобрение могут стать вдохновляющей силой. Она может наполнить светом сердце своего ребенка благодаря слову любви и ободряющей улыбке. Если ее влияние приводит к истине и добродетели, если ею управляет божественная мудрость, то ее жизнь станет силой, приводящей ко Христу. Ее влияние будет простираться во времени и в вечность. Как окрыляющая мысль, взгляды, слова и дела матери приносят плод вечности, спасение многих от гибели явится результатом ее влияния. Мать лишь отчасти осознает, что ее влияние в благоразумном воспитании детей достигает такой силы, что простирается через превратности этой жизни в будущую вечную жизнь. Чтобы создать характер по небесному образцу, требуется большой, добросовестный, настойчивый труд, но он будет оплачен, потому что Бог вознаграждает любой целенаправленный труд ради спасения душ. Какова мать, таковы и дети. Нежные земные узы объединяют мать и ребенка. Ребенок с большей готовностью воспринимает жизнь и пример матери, нежели отца, потому что их соединяют более крепкие чувства и нежные узы единства. Мысли и чувства матери будут иметь могущественное влияние на наследие, которое она передаст детям. Если она сосредотачивается лишь на своих мыслях, если она потворствует эгоизму, сварливо и требовательно, то это отразится и на характере ее ребенка. Так многие принимают, словно по наследству, почти непреодолимые склонности ко злу. Враг души понимает это гораздо лучше многих родителей. Он вводит мать в искушение, зная, что если она не будет противостоять ему, то он через нее сможет повлиять на ее ребенка. Единственная надежда матери в Боге. Она может прибегнуть к Нему за силой и благодатью, и ее усилия не будут тщетны. Мать-христианка всегда будет неустанно бодрствовать, чтобы заметить опасности, подстерегающие ее детей. Она будет хранить свою душу в чистоте и святости. Она будет соизмерять свой нрав и свои принципы по Библии и будет верно исполнять свой долг, находясь выше всех незначительных искушений, которые всегда будут осаждать ее. Благотворное влияние терпеливой матери. Много раз в день раздается крик «Мама, мама!», доносящийся то от одного, то от другого встревоженного ребенка. В ответ на эти призывы мать должна успевать повсюду, заботясь об их нуждах. Один из них оказался в трудности и нужде, и мудрая мать должна выручать его из этого положения. Другой так доволен каким-то своим изобретением, что хочет, чтобы и мать увидела его, думая, что она будет рада так же, как и он. Слово одобрения принесет в сердце свет не на один час. Мать может щедро изливать на своих дорогих детей драгоценный свет и радость. Она настолько тесно может соединить этих дорогих малышей со своим сердцем, что ее присутствие будет для них самым солнечным общением в мире. Но часто терпение матери испытывается многочисленными мелкими неприятностями, которые, по-видимому, едва ли достойны внимания.
Шаловливые руки и беспокойные ноги создают великое множество работы, а также трудности для матери. Она должна твердо сохранять самообладание, иначе с ее языка могут слететь раздражительные слова. Часто она едва не срывается, но безмолвная молитва к ее сострадательному Искупителю успокаивает ее нервы, и она становится способна сохранять самообладание, а также спокойствие и чувство собственного достоинства. Она говорит ровным голосом, но ей стоит усилий сдерживать свои слова и подавлять гнев, который, если его проявлять, может уничтожить плоды ее влияния, и потребуется время, чтобы восстановить их. Дети воспринимают все остро, и они отличают терпеливый, любящий,

Веда, мать-еврейка, была сильна в вере, не устрашилась царского повеления и родила Моисея, избавителя Израиля. Анна, женщина молитвы и самопожертвования, исполненная небесного вдохновения, родила Самуила, ребенка, которого наставлял сам Господь и который стал неподкупным судьей, основателем священных школ Израиля. Елизавета, родственница по крови и духу Марии из Назарета, была матерью вестника Спасителя. День Божий откроет, сколько мир должен благочестивым матерям, которые были стойкими защитницами истины и реформы, людям, которые были готовы взяться за любое дело, которые стояли непоколебимо среди испытаний и искушений, людям, которые предпочли высокие и святые интересы истины и славу Божью мирским почестям и жизни для себя. Поймите, матери, что ваше влияние и пример отражаются на характере и участи ваших детей. И принимая во внимание вашу ответственность, развивайте в себе уравновешенный, чистый характер, отражающий лишь истинное, доброе и прекрасное.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Момент творения. Опасное чудо. Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их во славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: В Библии есть много тайн. Библию нельзя читать за один присест. Библия держит человека, человеческое сердце. Как один человек говорит, я бы оставил ее, но она меня не оставляет. Много тайн, интересных, благословенных и действующих сегодня на нашу бессмертную душу. Библия говорит и сегодня. Это тайна воплощения. Слово стало плотью. Друзья мои, для меня самым убедительным, благословенным, утверждающим в истине является Божье Слово. Это Слово, которое является сам Бог. Я как бы прикасаюсь к Библии, прикасаюсь к Богу. И Господь показывает взаимосвязь между Словом Его и молитвой. Некоторые тайны удивляют нас, многие не открыты. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Бог открывает ум к разумению Писания. Каждый из вас, наверное, в свое время не понимали многих вещей Библии и Слова Божьего, но Бог открылся нам в свое время. Бог открывается сейчас. Джон Буньян говорил, что эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. Христианин в правильном состоянии, когда Библия его влечет, когда Слово открывается, когда он живет по Писанию. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Когда не хочется читать Библию, это тревожный сигнал, это красная лампочка, говорящая, что нам нужно изменить позицию, ситуацию, нам нужно искать Бога, потому что Бог говорит нам, но в то же время мы не слышим Его. Тайна воплощения. До сих пор многие христиане празднуют Рождество Христово и не понимают, что в этом событии мы открываем не просто картину, бутафорию рождения Христа, Вифлеемские ясли, здесь рождение нашей бессмертной души. Как Христос родился извне, пришел в мир, Он не продукт воспитания этого мира, так и мы, и наша душа бессмертная, и то, что Бог нам открыл, тайну усыновления. Это не процесс воспитания, это Господь. Бог открывает. Не плоть и кровь открывают нам тайну воплощения. Тайна, которая открыта нам, простым людям. Утаил от мудрых, а открыл младенцам. Смотрите, сколько людей не могут решать эти проблемы, не знают, почему эти тайны происходят. Этим людям не открыта тайна. Почему сегодня стоят перед Библией и ничего не видят? Почему этим людям Слово Божье не открыто? Почему? То, что Бог говорит о последнем времени, о настоящем. Христос для меня больше всего, Он открывает тайны. Когда-то Иосиф стоял перед фараоном, и он говорит, это Господь, это не мое, Бог открывает эту тайну. Даниил говорит, что это Господь, стоя в свое время перед царем, это не я, это Бог открывает тайны. Почему многим не открыто? Потому что они не приняли любви истины для своего спасения. Любовь и истина от Иисуса Христа. Человек, отвергая любовь и истину, он становится сегодня на путь смерти, на путь грешника, который отвергает благодать Божью. Вечеря Господня – это тоже великая тайна. Почему многие прикасаются к вечере Господне с нечистым сердцем, не размышляя, не рассуждая, и страдают? Это не просто такой обряд. Это не просто обычай такой, обыкновение. Это приобщение к крови Господней. Это общение с Богом на самом высшем уровне. Внутреннее смирение. Это внутреннее соединение в смерти Его. Разве может быть союз, когда с одной стороны Господь положил 100%, а я только 35 или 20 или 10? Только тогда происходит соединение и единство и доверие в союзах, на этой земле даже. Представьте себя в жертву живую для разумного служения. Счастливое христианство – это когда мы со своей стороны ставим на жертвенник свою жизнь, так же, как Христос положил свою жизнь. Как Христос пострадал за вас, так и вы должны идти этим же путем. То есть в вечере Господней, в этой тайне мы открываем для себя радость. Это сила Божья. Господь дал мы тоже должны отдать Ему свою жизнь, умирать для себя, для своих желаний. И мы должны поставить рядом с собой свою волю, свое желание, самих себя отдать Богу. Это посвящение нашей жизни. Тайна, которая работает сегодня там, где есть посвящение Вечери Господней. Я не просто участвую, это не просто хлеб и вино. Это жизнь, соединяющая меня с Богом. И еще очень важный момент. В Ефесянам, в 5 главе, 32 стих написано: «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Почему-то апостол Павел сделал такое чудное сравнение к вступающим в брак. Муж и жена, что-то напоминающее больше. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». О какой тайне пишет апостол Павел? Люди вступают в брак, молодые, влюбляются, женятся. Так Господь определил. Но здесь тоже мы можем увидеть великую тайну по отношению ко Христу и Церкви. Это тайна, которая заключается в единстве. Двое будут одна плоть, так и написано, соединяющие с Господом, есть один дух с Ним, соединяющийся с Господом. Вот это соединение духовное. Я буду в них, и они во мне. Это жизнь высокая, чистая, самая благословенная. Это жизнь надежды, это жизнь радости. Когда Он во мне, а я в Нем. Когда мы во Христе, а Христос в нас. Это жизнь, которая приносит нам удовлетворение, надежду на будущее, откровение и слово на каждый день. А что это за тайна? Женился, вышла замуж. Сколько разводов сегодня в последнее время, переживаний и трагедий в браках. Много переживаний. Но вот здесь настоящее, говорит Господь, кость от кости Его. Мы часть Его. Это великая тайна, друзья мои. Но вы то испытали настоящую тайну, которая соединяет нас с Господом. Это великая тайна, которая делает нас причастниками Божественного естества, соединяющие с Богом в Духе. Новое рождение – это рождение свыше, которое делает нас живыми для Бога и мертвыми для греха. Все мы падаем и ошибаемся. И Бог предусмотрел в нашей жизни момент падения как своеобразный анализ нашей жизни, чтобы нам подняться выше, осмотреться. Как некогда сказал Давид: «Прежде страданий заблуждался, теперь заповеди Твои храню. Ко благу мне была сильная горечь». Он мог мобилизовать себя, вычислить те проблемы, которые были раньше, почему они были в жизни его. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Взаимосвязь между мужем и женой, говорят, что оставит человек отца и мать для полнокровного союза, для полноценной такой благословенной жизни со Христом нужно оставить. Многие втянули в свою жизнь и отца, и мать, и тещу, и тестя. Многие втянули в свою жизнь и не оставили братьев и сестер. Многие не оставили прошлую жизнь, когда рождается новая жизнь. Здесь образ, здесь тайна. Нужно оставить из прошлого грехи, мирскую жизнь, все, что Богу не нравится. Говорит, что это грех, это зло, это плоть. Все оставить нужно ради единства со Христом, посвятив свою жизнь Ему. В этой тайне присутствует благословение Господа посредством того, что Он греет и питает свою Церковь. Именно о Церкви Он говорит, как Христос нас питает Словом Божьим. Без хлеба духовного наша жизнь просто умирает. А Господь дал нам новую жизнь во Христе Иисусе, и Он питает каждый день. И я знаю, друзья мои, почему христиане умирают, духовно умирают ежедневно, и многие оставляют Церковь. Они перестают питаться. Они перестают питаться Христом. Они оставляют источник воды живой, обращаются к разбитым водоемам, которые не могут держать воды. Много этих мутных вод на этой земле, не чистые, не источник воды живой, а разбитых водоемов. Господь говорит сегодня: «Меня оставил народ мой». Он хочет нас кормить. Я знаю, что когда Он питает нас своим словом, жизнью своей, тогда мы живы. Он нас греет. Смотрите, сколько холода вокруг нас, угрозы, сколько переживаний, ветров различных, сколько тревожных вестей. Холодит сердце. Господь нас греет. Под словом «греет» имеется в виду, что Он нас обогревает. Зерно раскрывается, жизнь проявляется только при теплоте. Церковь умножалась, когда был покой и теплота. Не в том смысле, как написано в Откровении, «ты теплый, то я извергну тебя из уст». Нет, говорится о другой теплоте, благословенной Божией, которой Он открывает нам сердце. Мы все любим тепло, когда нам холодно. Нам всем хочется иметь тепло в наших домах в зимнее время. Нам хочется иметь всегда теплые отношения, как мы говорим образно, с нашими близкими, друзьями, со всеми людьми. Нам не хочется холодной войны, которая существовала когда-то в свое время между Америкой и Советским Союзом, мы знаем не понаслышке. Нам не хочется холодных отношений с людьми, нам хочется иметь теплые отношения со всеми людьми. И вот Господь нас, Иисус Христос, греет свою церковь. Он греет свою церковь и питает. Это таинственный союз с искупленными во Христе Иисусе. Потому что церковь от ребра Его и вместе с Ним составляет единство, как Адам и Ева были одно, так и мы со Христом. В этих условиях мы непобедимы. Многие люди сегодня находятся в депрессии, потому что без Господа, без единства с Ним мы обречены. Наш путь в никуда. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. 1 Коринфянам 6:17. И еще, друзья мои, хочу предостеречь и напомнить, обратить внимание на одну важную тайну. Самсон посредством Далиды, дьявол пытался узнать, это образно для нас сейчас, в чем великая сила твоя? Христианин, сколько бы у него ни было знаний, образований, без силы Духа Святого абсолютно не опасен для мира. Апостол Павел понимал, что Евангелие в моей жизни – это сила Божия, для меня жизнь Христос. И для нас с вами есть тайны, которые могут поднять на высокий уровень перед Богом. Это тайна соединения с Богом. В чем великая сила твоя, Самсон? В семи косах. И семь кос, я так обратил внимание, это как семь дней, недели. Взаимоотношения с Богом постоянно и непрерывно. Это жизнь с Богом. Народ Божий, пока ты живешь в союзе со Христом, ты просто непобедим. Когда мы с Богом в единстве. Далида, надоела она уже ему до смерти, и он открыл ей свое сердце, он рассказал, в чем его великая сила, и когда он был острижен, он потерял силу. Скажите, разве не так бывает в нашей жизни? Когда мы перестаем общаться с Богом, и вдруг какие-то занятия, а вдруг какие-то вторжения в нашу жизнь, и у нас нет времени уже сегодня. Обрезана одна коса, вторая, третья, те остальные звенья расслаблены. И в конце концов смотришь, ты сделался как прочие люди. Имеешь вид благочестия, носишь имя, будто жив. Ты ходишь в собрание, в церковь, люди помнят, что ты принял водное крещение. Но былого духовного возрождения, благословенной силы, вдохновения и влияния нету. Как будто завяла роза, как будто цветок завял. Как будто бы нету жизни. Друзья мои, не давайте дьяволу обрезать ваше время драгоценное. Ничего ценного нет на земле, как время. Дорожите временем, исполняйтесь духом, дни лукавы. Кто-то ворует это время, кто-то вторгается, кто-то увлекает нас, кто-то навязывает нам что-то свое. Сколько потеряно дней? Это невозвратимо, бесценно. Ты немного имеешь силы, но от меня не отрекся. Ты со мною, ты в Господе, ты со Христом. Ты не дал обрезать твои волосы. Друзья, молодежь особенно, смотрите, держитесь, дорожите временем, ищите общение с Богом. Не дайте сатане, не дайте Далиде лишить вас этого назарейства. Самсон, он открыл свою тайну. Перед вами Валаам. Валаам как будто бы служил Богу, пророк Божий, но попытки Валаака вовлечь его в противоборство с Божьим народом не увенчались успехом. Ему Господь явился, ему Господь сказал, иди, но говори то, что я тебе скажу. Вот этот грех зародился в сердце. Возлюбил, он полюбил, ему понравилась вот эта прибыль. Тот обещал много ему золота, серебра. Сатана понимает сегодня, что нужно проклясть Божий народ, для того, чтобы его победить. Проклятие, оно приходит в жизнь человека, когда он возлюбил проклятие. Оно к нему пришло. Не захотел благословения, оно от него удалилось. Выбираете сегодня благословение или проклятие? выбирая некоторые вещи в жизни, мы выбираем вместе с ними не только это, но и другое. Например, выбирая себе жену, выбираете себе и тещу тоже. Купил машину, с ней купил уже и страховку, это однозначно. А я не это выбирал, но оно связано. Вот то, что мы имеем, то, что мы возлюбили, нам понравилось, но мы не учли, что эта вещь у меня будет забирать драгоценное время. Я выбрал это, но я думал, что это вот так выбрал и все. Но этот тигренок, он подрос великого большого зверя. Он меня может съесть. А он был маленьким пушистым котенком когда-то. А смотри, какая львиная доля времени ты уже потерял для Бога. Ты выбрал, не думал, что через это ты лишишься общения с Богом, церковь посещать. Ты не будешь Библию читать, времени иметь для этого, потому что ты будешь искать другое. Адам и Ева выбрали, казалось бы, свободу, обещал дьявол. Большие горы, возможности. Но они потеряли то, что имели, остались без штанов. Они искали одежду свою. Многие люди ищут большого, а теряют, что они имели. И сколько благословений мы имели в жизни своей, но потеряли благодаря тому, что искали какого-то особого, исключительного для себя. А я буду служить Богу так же. Не сможете служить. «Я и дом мой будем служить Богу», – сказал Иисус Навин. «А вы не сможете, потому что вы не отвергли богов ваших, которые служили отцы ваши за рекою. Вы не отвергли богов ваших». Друзья мои, невозможно служить Богу, не отвергнув богов, которым служили отцы наши. Образно говоря, сегодня служить можно Богу только с открытым чистым сердцем. Валаам Бог не разрешил проклинать свой народ. Но вот для меня очень интересно то, что он говорил благословение в адрес народа. «С вершины скал вижу я его, с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Да умрет душа моя смертью праведников». Трубный царский звук у него. Нет волшебства в Якова, нет ворожбы в Израиле. Пока у нас нету ворожбы, колдовства, волшебства в нашей жизни, иное учение. Это то, что приносит нам сегодня как будто бы благословение, что-то светлое рядом с Библией. Библия есть истинная книга, она не терпит конкуренции. Не принимайте в дом, не принимайте в сердце. Иное учение, которое не приносит благодати, оно разрушает нас изнутри. И пока народ Божий жил отдельно, он не соединялся с миром, не числится среди народов. Народ Божий был силен. Бог был с ним. У него был трубный зов, голос Божий. Он слышал Господа. Друзья мои, что было дальше? Валак увидел, что он обманут. Но Валаам посчитал нужным чем-то ему отблагодарить Валаака за то, что он дал ему золото и серебра. У него не получилось проклясть Божий народ. И он шепнул ему на ушко. Он дал ему совет, рассказал тайну. Числам 31 глава 16 стих. «Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем». Страшное поражение. Он дал совет. Для того, чтобы этот народ победить, нужно, чтобы этот народ был связан с миром, с язычниками, образно говоря, сегодня. Чтобы что-то языческое вошло в христианство, в их сердца. Чтобы они полюбили это. «Это полюбилось мне», говорит Ахан. «Это погубило его». То, что нравится, оно к тебе придет непременно. Почему важно, когда мы приходим к Богу, отдать все, что мы имеем? И тогда мы получим полноценную жизнь, благословенную от Господа. «Сын мой, все мое твое, и все твое мое». Тогда происходит это единство, тайна благочестия, благословение, которое соединяет нас с Богом. Валаам очень хотел умереть жизнью праведника, а умер жизнью злодея. Ему отсекли голову. Так и написано. Одно желание, полюбил, понравилось, и пришло поражение. И пришло много слез. Я думаю, это образ снова же для нас, для верующих людей. Иакова 4 глава 4-5 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли?» То есть знать нужно, это тайна, но знать нужно, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, «До ревности любит дух, живущий в нас». Господь нас любит очень сильно. Именно Его предупреждение – это самая большая любовь. Его ревность о нас и слезы Христа для нас являются самым большим доказательством, что Господь к нам неравнодушен. Разве вы будете ревновать чужую жену, если ваша верная? Никогда. Но вы будете ревновать свою, имею в виду, в образе человеческом сегодня на земле. Я думаю, что мы в лучшем положении. Ревнует то, что любят. Любовь и ревность идут рядом. И Бог любит нас. И Он не желает, чтобы мы открывали свое сердце, свои ворота, свои двери для тех, кто далек от истины, кто не знает Бога. Чтобы нам ничего не полюбилось, кроме Господа. Люби Господа всем сердцем и душой, и ближнего твоего, как самого себя.

а Ты есть хлеб. О мой Господь, меня Ты наполняешь не воздухом, не пищей, не водой, а хлебом жизни Ты мой дух питаешь, а Ты есть хлеб, Ты хлеб с небес живой. Я есть хлеб жизни, хлеб живой небесный, едущий хлеб сей будет жить вовек. Отец мой дал вам хлеб живой и чистый, чтоб мог ты жить, о грешный человек. И слово стало плотью, было с нами, и это слово Бог Отец послал. А тех, которые тебя приняли, тех чадами своими ты назвал. И я вкусил, как благ, Господь Всевышний, ты дал мне хлеб, чтоб мне не умереть. Твои слова живые, они чисты, читаю я и ем насущный хлеб. О Боже мой, меня ты наполняешь и воздухом, и пищей, и водой, но самым важным ты меня питаешь, словесным хлебом, ты есть хлеб живой. Не только хлебом будут живы люди, который на столах у нас лежит, а всяким словом будут живы люди, которые Господь нам говорит.

Духовные размышления на каждый день. Иное семя упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Матфея 13 глава, 7 стих. Хорошая и плохая почва. Третий тип почвы – это тот, где было много терния. Посеянное семя выросло, но терния заглушила его, ведь сорняки растут быстрее и забирают из земли питательные вещества. В итоге семя тоже не дало плодов. Поясняя, Господь упоминает три вида терния – заботы, богатство и наслаждения житейские. Заботы, богатство и удовольствие жизни – все это относится к материальным вещам. Если они наполняют сердце человека и управляют его помыслами и устремлениями, то они мешают семени Слова Божьего созреть и принести плод. Марфа из Вифании искренне верила в Сына Бога, но она была чрезмерно озабочена своими житейскими делами. Ее же сестра Мария нашла время, чтобы слушать Господа. Пример с богатым человеком, получившим хороший урожай, служит для нас предостережением. Приумножение богатства и наслаждение им занимали его настолько, что он забыл о

главным. Разве мы не видим, что стремление к жизненным удовольствиям не оставляет у людей времени для Бога и Его Слова? Поэтому им и Его Словом пренебрегают. Все ненужное, лишнее и вредное заглушает то, что Бог хочет нам сказать.

Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Брат Грисли Стевард прочел как раз главу из послания к Ефесянам, когда кто-то тронул Иосифа сзади за плечо. «Ты должен сейчас же пойти домой!» Это был дядя Том Брэдли, который шепнул ему страшную новость на ухо. «Какой-то человек только что сообщил, что твоей матери очень плохо». Необъяснимый страх словно сковал Иосифа. Оцепеневший и безмолвный, он продолжал сидеть. «Иосиф!» — доносился до него словно издалека голос дяди Тома. «Если ты еще хочешь увидеть твою мать в живых, то тебе надо поторопиться». Иосиф соскочил словно от укуса. Он торопливо вышел из церкви. Он почти бежал, хотя ему казалось, что он спотыкается об собственные ноги. Он подскочил к повозке, совершенно забыв, что Виргиния и Лавелл тоже еще здесь. Взобрался на нее и быстро поехал. Выехав на улицу, он ударил по лошади, торопясь изо всех сил. Он то приседал, то снова вставал. Бледный, широко открытыми глазами, он смотрел в пространство. «О, Боже!» — громко взывал он, и слезы ручьем бежали по его лицу. «Господи, прошу тебя, пусть моя мама еще поживет, чтобы я еще мог поговорить с ней хоть разок, один-единственный раз еще!» Он забежал в дом, ничего не видя от слез. Бинет стоял возле кровати, скрестив руки на груди. Еще прежде, чем Иосиф вошел в комнату, он услышал его тяжелое дыхание. «Мамочка!» — громко заплакал Иосиф, но ответа не последовало. Она лежала прямая и холодная, ее губы и ногти на руках были синими, но Иосиф видел, что она еще совсем тихо дышит. «Она не может больше говорить, отец!» — плакал Иосиф. «Нет, она сейчас без сознания». «Что было? Что случилось, отец?» Иосиф ломал руки, он хотел кричать, но звуки замерли в нем. «Я точно не знаю», — ответил Бинет и покачал головой. «Я на минуту вышел в сарай, а когда снова вернулся, она лежала здесь на кровати, и тогда я увидел, что она как-то странно дышит. Я ее потряс, потом положил на голову холодный компресс, но она не приходила в себя. Все, что она сказала, было: «Позови Иосифа». Я сел верхом на лошадь, поехал к Микаэлю Гунтеру и попросил его позвать тебя из церкви». «О!» — стонал Иосиф. Он наклонился над матерью и слегка притронулся к ее лбу, рукам и губам. «Мама!» — позвал он тихо. Она застонала. «Мама!» — повторил он. Она снова застонала. «Это я, Иосиф!» Он наклонился лицом так низко над ней, что почувствовал на своих губах ее легкое тепло от дыхания. Он взял одну из ее рук в свои и стал растирать ее. Она медленно открыла глаза, но это был незнакомый взгляд его матери. Он глубоко вздохнул, и легкая дрожь прошла по всему его телу. «Мамочка!» — взмолился Иосиф. «Не умирай еще, пожалуйста! Живи еще! Я все буду делать, чтобы тебе было легче! Пожалуйста, мама!» Он тер ее другую руку. А в это время Бинет все еще стоял позади него, скрестив на груди руки. «Ты послал за врачом?» — обратился Иосиф к отцу. «Я сказал Микаэлю». Бинет прохаживался туда и обратно возле кровати. Время от времени он откашливался. Иосиф опустился перед кроватью на колени и спрятал лицо в руки матери. «Господь дорогой!» — плакал он. Бинет вышел из комнаты. «Если мама уйдет, все вокруг будет страшным и темным. Я не могу это вынести. О, скажи, Боже, как мне ее больше любить и больше ей помогать, чтобы ей не нужно было так тяжело работать». Теперь она пришла в себя и узнала его. «Положи мою голову на две подушки, Иосиф». «О, я думала уже, что умираю, не дождавшись тебя». Когда, наконец, пришел врач, Аня уже снова сидела в своем кресле-качалке у окна. Вам теперь нужно некоторое время себя очень беречь, уважаемый Амстронг, — сказал он. Я оставлю вам несколько таблеток, и когда вы опять почувствуете приближение подобного приступа, то сразу же положите себе одну из них под язык. Это вам поможет. И будьте, пожалуйста, осторожны, когда поднимаетесь по ступенькам. И доктор-лингвист искоса посмотрел на Бинета. Постарайтесь, пожалуйста, избежать всякого волнения, уважаемый Амстронг. Я знаю, что это для женщины трудноисполнимая задача, особенно для матери. Но каждое расстройство или нервная нагрузка для человека, у которого сердце находится в таком плохом состоянии, как ваше, отрава, яд. Не могли бы вы, господин Амстронг, тоже на это обратить внимание? «Ну, конечно же», — ответил Бинет. Как из месяцев складываются годы, так сочувствие Иосифа к матери переросло в большое почитание. Чем больше он видел разницу между своими родителями, тем выше было его уважение к матери. Ему доставляло большую радость облегчать, насколько он мог, ее жизнь. Но обо всем, что его волновало, он говорил только с ней, в то время как со своим отцом он не обсуждал ни маленькие, ни большие свои проблемы. До сих пор он не слышал от своего отца ничего, кроме приказов, угроз и критики. Уже с 3 лет он должен был постоянно мыть посуду, но как только Виргиния подросла настолько, что могла чашку с водой поставить на скамеечку, она должна была принять у Иосифа эту эстафету, чтобы он мог больше отдавать себя работе во дворе. Нужно было красить заборы, валить деревья и сажать новые. Лишь редкими субботними вечерами ему разрешалось отдохнуть и заняться своим любимым делом. Это было в те незабываемые вечера, когда к ним приезжал Фредди и оставался переночевать. «Мам», — сказал однажды Фредди после церкви, — «дядя Бинет дома никогда не бывает такой веселый, как у нас». «Почему ты так считаешь?» Удивленно спросила его мать. «Я не знаю, но с Иосифом всегда разговаривает он с какой-то злостью. Пусть лучше Иосиф к нам приходит».
1: «Может, вы себя плохо ведете?»
0: «Нет, нет, мам, совсем не в этом дело», — ответил Фредди. «С Виргинией он точно так же обращается. Один раз я слышал, как Виргиния сказала тете Анне, что она хотела бы к Рождеству получить куклу и детскую посуду. И тогда дядя Бинет сказал ей, пусть радуется, если получит хотя бы один апельсин и несколько конфет. А игрушки, он сказал, я теперь забыл, как это он назвал». «Давай, мама, мы тогда ей что-нибудь подарим на Рождество». «Иосиф мечтает о железной дороге, как у нас». «Мам, дядя Бинет бедный?»
1: «Беден?
0: Ах, Фредди, у него денег намного больше, чем у твоего отца. Намного-намного больше, если только он их не потерял». «Но, мама, как же тогда понять, что Иосиф и тетя Анни каждую субботу продают в городе печенье или что-нибудь из огорода, чтобы он мог в воскресенье 3 цента положить в нашу церковную копилку? И...»
1: «Что ты говоришь, Фредди?» — воскликнула его мать удивленно. «Кто тебе это сказал? Они продают печенье и овощи из огорода?»
0: «Да, мама, и не только это, но и яйца». «Мне Иосиф сам говорил, поэтому они и приводят к нам Виргинию, когда холодно на дворе».
1: «Фредди!» — Зара Стокс выпрямилась, подбоченясь.
0: «И как давно они это уже делают? Скажи-ка честно, неужели это правда, Фредди? У тети Ани такое слабое сердце, это же для нее слишком тяжело». «Но почему, Фредди?»
1: «Нет, я тебя просто не понимаю, не могу поверить. Где они все это продают?»
0: «Ну, они в субботу просто идут из одного дома в другой и предлагают свои продукты. Они это делают уже давно, потому что дядя Бинет не хочет, чтобы они его деньги тратили».
1: «Но, Фредди, это же несмысленно! Вот придет Иосиф к нам на следующий раз, я его сама расспрошу».
0: «Анни мне никогда ни о чем подобном не рассказывала.
1: А мы вот уже больше года живем здесь. Она мне казалась всегда такой довольной и счастливой. Я думала, что Беннет Армстронг христианин. Неужели это все правда, Фредди?
2: Мам, я знаю, что Иосиф не врет. А вчера они продавали жареную кукурузу, и еще овощной пирог, и еще плавленый сыр, и еще...
1: Фредди вырвалась у матери, и она обеими руками закрыла лицо. Когда Иосиф кончил 5-й класс по математике, он достиг уровня 6-7 класса. Амос Пеннивелл был растерян. Он не знал, чем еще он мог занять Иосифа, потому что он опережал в его классе всех своих сверстников. В школьной библиотеке было несколько старых книг со старинными историями. Иосиф все их уже не раз читал и перечитывал. Когда Иосифу исполнилось 14, он перерос свою мать и был выше ее. На верхней губе его стал пробиваться первый пушок, а голос его все чаще менял свою высоту. На его лице уже успели сделать свои отметины и радости, и боли. Его никто бы не назвал простоватым или непостоянным. Многие считали его милым и симпатичным, особенно сестра Иронс. Беннет занес почту. С недовольным выражением лица приблизился он к Иосифу, который стоял рядом со своим стулом возле стола. Обед был готов, и семья ждала только Беннета. «От кого ты писем ждешь, Иосиф?» — сердито спросил его отец.
3: «Не знаю», — честно ответил Иосиф. Он смотрел своему отцу прямо в глаза.
2: «Ты не знаешь?» — с возмущением спросил Беннет. «Значит, я могу вскрыть это письмо и прочитать тебе его?»
1: Говоря это, он разорвал конверт, вынул письмо и развернул его. «Дорогой Иосиф, я давно тебя люблю. Ты это знаешь, я думаю. Через несколько недель мы переезжаем в Висконсин. Умер мой дедушка, и отец теперь должен управлять его фермой. Может, мы больше никогда не увидимся, но я тебя никогда не забуду. Я буду тебе писать, а ты будешь мне отвечать. С любовью, Рози Маги». Иосифа бросило то в жар, то в холод. Он обеими руками вцепился в стоящий перед ним стул. Беннет опустил руку с письмом и строго смотрел на Иосифа.
2: «Ну?» — произнес он резко. «Кто это, Рози Маги? И давно это у вас началось?»
1: Он уставился на своего сына, который был почти одного с ним роста.
2: «Отвечай давай!» — закричал он на него. «Кто такая Рози Маги?»
3: «Только одна девочка из нашей школы», — ответил Иосиф. Он нервно покусывал щеку.
2: «И давно это у вас началось?» —
1: хотел знать Беннет. От ответа некуда было деваться.
2: «Вообще ничего и не начиналось», — тихо ответил Иосиф. «Ты просто не хочешь мне об этом рассказывать, молодой человек, но здесь написано «с любовью».»
1: Беннет словно бросал слова Иосифу в лицо.
2: «Сколько подобных писем ты уже отправил своей Розе Маги?»
3: «Ни одного», — ответил Иосиф.
2: «А почему же тогда она пишет тебе такие письма?»
1: Лицо Иосифа горело. Он почувствовал, как слабеют его колени.
3: «Я не знаю, что тебе на это ответить, отец».
2: «Нет, знаешь. Какая девочка станет писать мальчишке такие глупые и бессовестные письма, если он раньше не писал ей? Отвечай сейчас же».
3: «Не знаю», — отвечал Иосиф. «Я никогда не писал писем Розе Маги. Я только иногда отдавал ей в школе записки. Она сидит напротив меня в другом ряду. Но я никогда не писал ей писем, а тем более таких».
1: Беннет презрительно засмеялся.
2: «Я люблю. Ты, конечно, знаешь, почему она так пишет».
1: На лице Беннета было отчетливо написано гнев и презрение.
2: «И ты утверждаешь, что ничего об этом не знаешь. Ну что ж, если письмо для тебя так мало значит, то...»
1: Беннет подошел к плите, открыл одну дверку и бросил письмо в огонь.
2: «То его место здесь!»
1: И он громко захлопнул дверцу плиты.
2: «Я люблю!»
1: Лицо Иосифа вытянулось в гримасу. Он словно хотел стряхнуть с себя эти страшные слова.
2: «Одно хочу тебе еще сказать!» Он угрожающе поднял указательный палец. «Плохо тебе будет, если я узнаю, что ты этой Розе Маги или какой-нибудь другой девочке в твоем возрасте письмо такое напишешь. Одно я знаю совершенно точно. Либо она, либо ты сумасшедшие. А теперь пойдем кушать».
1: Иосифу показалось, что мать ему дала знак, слегка кивнула. По ее глазам он понял, что она, как только будет возможность, хочет поговорить с ним с глазу на глаз.
0: «Иосиф», — шепнула Виргиния, когда отец вышел из комнаты, — «я тебе верю».
1: «Чему ты веришь?» Голос его прозвучал как-то иначе. «Если ты говоришь, что ты писем ей не писал, то я знаю, что ты не писал».
0: «Спасибо, сестренка». Иосифу опять стало немного легче.
1: «Иосиф», — мягко обратилась к нему мать. Ей казалось, что еще совсем недавно она держала Иосифа на коленях и рассказывала ему истории из Библии, а теперь он почти ее перерос. Да, он был уже большой и сильный, он стал настоящим мужчиной. «Скажи мне, ты переживаешь, что Розе Маги уезжает?»
2: «Почему это я должен переживать?» — ответил Иосиф с улыбкой. С матерью он мог говорить спокойно, без страха и смущения.
1: «Значит, это правда, что ты и никогда не писал любовных писем?»
2: «Любовные письма?» — сказал Иосиф и глубоко вздохнул. «Что ты под этим подразумеваешь?»
1: «Я спрашиваю, ты ей никогда не писал, что ты ее любишь?»
2: «Нет, конечно, не писал».
1: «Но она тебе нравится?»
2: «Розе Маги нравится всем в классе, всем, кроме Эллен Смит. А она просто завидует белокурым волосам Рози. Она ее просто ревнует. Ей нравится Янсен, а Янсен смотрит только на Рози.
1: Рози, наверное, хорошая девочка».
2: «Да, она симпатичная».
1: Иосиф не узнал собственного голоса. Он звучал как-то торжественно и мечтательно. Теперь Иосиф был действительно немного смущен.
2: «Тебе, наверное, и самому ясно», — мягко продолжала мать, «что ты еще слишком молод, чтобы всерьез думать о девочках».
1: «Конечно», — ответил Иосиф, глядя в окно. «Мне жаль, что отец так резко говорил с тобой». Она слегка притронулась к его плечу. «Он превратится со временем в симпатичного парня», — подумала она. Анни затаила дыхание. «Я с его поведением совершенно не согласна, и прежде всего мне жаль, что вся эта история разыгралась на глазах у детей и Ирни. Я все думала, что не доживу до этого дня, но Иосиф...» Она помедлила. «Если ты однажды действительно полюбишь девочку, то обещай мне, пожалуйста, что скажешь мне об этом, да?»
0: Иосиф посмотрел матери прямо в глаза.
2: «Нет надобности тебе это обещать, мама. Ты же знаешь, что я тебя обязательно об этом извещу».
1: Иосиф как раз резал сухую солому, когда он проезжал по улице. Он — это фон Цибулет, который управлял упряжкой из 6 чисто белых коней господина Кракена. «Прррр!» Фон Цибулет остановил упряжку и приподнялся со своего места. Он ворочил белками глаз, обнажая при этом ряд блестящих белизной зубов.
2: «Добрый день!» — кивнул он.
1: «Добрый день!» — вежливо ответил Иосиф.
2: «Что, делаешь сено?»
1: — заметил Фонца и при этом тихо засмеялся.
2: «Мы это сжигаем!» — ответил Иосиф. «Ты работаешь красиво, словно играешь. Скажи мне, дружок, ты не знаешь мост, который ведет вниз? К ферме Гампсон тоже снесло?»
1: «Я думаю, нет», — ответил Иосиф.
2: «Почему?» «Человечище! Прошлой ночью здесь, на этой местности, пронесся страшный шторм».
1: «Дождь здесь был, но ничего страшного, и град был немного».
2: «О, человече, человече! Если бы ты пережил то, что мы прошлой ночью! Никогда еще в своей жизни я не мчался с такой скоростью. Ветер словно метал все на своем пути. После 1892 года мы не слышали о такой непогоде. Я думал, что конец света наступил. Такой шторм, и молнии, и град, и потоки дождя лило, как из ведра.
1: Фонса весь в воспоминаниях провел рукой по лицу. Прошедшее живо встало перед его глазами.
2: «Конечно, я молил Всевышнего о помощи. Я бы очень хотел привести все мои земные дела в порядок, прежде чем мой последний час пробьет».
1: Иосиф смотрел на него с раскрытым ртом. «Неужели это тот самый страшный черный Фонца, который должен был его забрать, если он не будет слушаться?» Теперь Иосиф мог только посмеяться над своими страхами. Этот Фонца говорил и вел себя так, словно и мухи не может обидеть.
2: «Значит, говоришь, здесь никакой непогоды не было?»
1: «Нет, господин Булет, здесь никакого шторма не было, ни даже сильного ветра».
2: «А откуда ты знаешь мое имя?» —
1: улыбнулся Фонца. Его чистосердечное дружелюбие особенно тронуло Иосифа.
2: «Мой отец знает вас по имени», —
1: почтительно ответил Иосиф. «А я видел вас несколько раз, когда вы мимо нас проезжали.
2: Хочется, чтобы ты был прав и старый мост не смыло. Господин Макрякер послал меня, чтобы я еще засветло привез туда несколько корзин яблок. Так что мне надо торопиться. Спасибо тебе, дружок. А как тебя зовут?»
1: «Иосиф».
2: «Хорошее имя. Если ты когда-нибудь будешь в нашей местности...»
1: Фонца повернулся и указал на горы за своей спиной.
2: «Можешь меня разок навестить. Я тебе покажу хозяйство моего господина».
1: «Спасибо, Фонца». Иосиф еще раз помахал ему и снова взялся за дело. Отец сказал, что солому надо сжечь до того, как выпадет снег. Потихоньку напевая, Иосиф продолжал свою работу.

Дорогие наши радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Это совсем непросто. Жертву хвалы нести. Нужны высшие свойства нашей бессмертной души, чтобы с восходом солнца до глубины теней славить деяния Бога, благословлять людей. Это совсем непросто радостно принимать то, что тебе несносно, то, что несет печаль. И на пути дороги, сердце поранив злом, не сомневаться в Боге, не обвинять Его, но доверять и верить, что Бог — это любовь и оплот, что Он твою потерю благом тебе вернет. Это совсем непросто благословлять людей, даже когда их козни ищут души твоей. Здесь ты хвалу, как жертву Господу принеси, и за себя не усердствуй, зло добром победи. Жертва всегда есть жертва, и от чего-то отказ. Только не стоит ущербность всем выставлять напоказ. Главное — Бога славить, главное — благодарить. Будем сестры и братья жизнью хваления жить. Бог никого не обманет, с верой иди, живи. Бог нас ведет ко благу и к торжеству любви. Аминь.

«Сделаю тебя для этого народа крепкою медной стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь». Иеремия 15:20. Стойкость в час испытаний и непреклонная вера в Бога сделают человека крепким, как медная стена, которую никто не сможет разрушить. Только Господь может превратить нас в такую стену. Но нам нужны такие люди в церкви, в мире и особенно за кафедрой проповедника. Против людей непоколебимо

следующих путем истины, этот век хитрости и коварства будет сражаться до последнего издыхания. Ничто не может так обескуражить сатану и его семя, как решительность людей Божьих. Войско сатаны нападает на священную решительность, подобно тому, как цари ассирийские осаждали укрепленные города. Но они не могут одолеть тех, кого Бог укрепил своей силой. Какая радость! Ветры учений земных подхватывают и уносят прочь тех, кто поддается им. Но любящее учение Божьей благодати, ибо оно является самым благодатным из всех учений, стоят подобно скалам в бушующем море. Откуда берется такая непреклонная уверенность? «Я с тобою», — говорит Господь. Вот и ответ. «Иегова спасет и избавит верные ему души от всех нападок врагов. Духи против нас, но Бог Саваоф с нами. Мы не смеем отступить ни на шаг, потому что сам Господь удерживает нас и будет удерживать нас возле себя вечно».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: С тех пор, как сатана посеял первые семена неуверенности в сердцах Адама и Евы, человечество мучимо сомнениями. Сомнения присущи всем – неверующим, верующим, агностикам, атеистам и христианам. Да, даже христиане имеют сомнения. Их молитвы остаются неотвеченными. Чтение Писания, молитва и богослужение становятся сухими и машинальными. Близкий вам человек уже продолжительное время страдает без каких-либо видимых причин. Переживания вашего хождения со Христом становятся легко объяснимыми совпадениями. И затем возникают вопросы. Вы заметили, как часто беспокоящие нас вопросы вызывают сомнения? Сатана, пытаясь посеять сомнения у Адама и Евы, подошел к ним с вопросом. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева? Неужели Бог так сказал?» Когда мы попадаем в трудное и необъяснимое положение или просто сталкиваемся с новой ситуацией, мы начинаем задавать вопросы. Могу ли я действительно уповать на Слово Божие? Кажется, наука противоречит Библии. Как же может быть верным то, чему я верю об Иисусе Христе, когда столько людей, кажущихся очень интеллигентными, отвергают то, во что я верю? Действительно ли я могу быть уверенным, что попаду на небо, когда умру? А что, если все это только сказка? Почти все те, кого я знаю, испытывают какие-либо сомнения. Но никто не обеспокоен ими так сильно и так часто, как подростки. Они не скажут вам об этом. Вместо такого рода признания, возможно, они вдруг откажутся ходить в церковь. А возможно, даже они станут проявлять непослушание и спорить с вами о лицемерах в церкви и не будут следовать установленным правилам. Но некоторые подростки выражают свои сомнения тем, что фактически в церкви они становятся усерднее, активнее, в отчаянной попытке таким образом рассеять свои сомнения. Сегодня, дорогие друзья, мы остановимся на этой проблеме сомнений у подростков и посмотрим, как мы можем помочь им справиться с проблемой, с которой человечество борется с самого дня его сотворения. Страх – очень типичная реакция взрослых, встречающих сомневающегося подростка. Когда молодой человек начинает задавать серьезные вопросы и выражать сомнения, касающиеся христианской веры, обычная реакция родителей – это страх. Сразу же им припоминается переживание других родителей, дети которых потеряли веру. И они боятся, что то же самое произойдет с их детьми. Конечно же, эти страхи нельзя считать необоснованными. Некоторые подростки на самом деле отвергают веру и убеждения своих родителей. И только равнодушные родители никогда не испытывают страха, узнав о сомнениях сына или дочери подростка. Мы должны помнить, что подросток будет стараться испытать почти все в своей жизни, чтобы узнать, достаточно ли прочно основание, чтобы строить на нем свою жизнь. Подобно тому, как ребенок испытывает прочность льда, покрывающего пруд, так подросток будет раскачивать все традиции, все основы семьи и общества. Он пытается отыскать трещину, слабость. Кое-что на самом деле не устоит. Но есть одно основание, которое никогда не даст трещины и не пошатнется. Этим основанием является наш Господь Иисус Христос. Конечно, не о Слове Божьем стоит переживать. Оно устоит, и никакие сомнения не изменят этот факт. На самом же деле страх родителей, их переживания о подростке, а не о Боге, Однако подростку и в голову не придет, что вы опасаетесь за него. Он истолкует ваш страх и беспокойство как страх о Боге, как будто бы вы боитесь, что Бог не сможет справиться с вопросами, которые задает подросток. И если он обнаруживает подобную слабость на самом деле, он все больше будет стараться отыскать трещину. Наверное, самое плохое, что подросток может почувствовать в отношении родителей, это боязнь родителей допустить, чтобы сын или дочь сомневались. И кроме того, вы не сможете помешать им сомневаться, сколько бы вы ни старались. Возможно, вы уже обнаружили это. Сомнение – это необходимый элемент в процессе роста. Вы ничему не научитесь, если не будете задавать вопросы. И Бог уважает испытывающие вопросы, если они откровенны. В Библии мы читаем о нетерпении Иова, об отчаянии Давида, о невере Никодима, о сомнениях Фомы. В каждом отдельном случае Бог отвечал на заданные вопросы, и его ответы вели к углубленному познанию Бога. Иов услышал голос Божий в буре, и Фома вложил руку в ребра Иисуса. Так может быть и для подростка, собственно, для любого человека. Откровенные вопросы, я подчеркиваю это, откровенные вопросы открывают путь для более глубокого и более объемлющего познания Бога. И вот в этом мудрые родители-христиане могут помочь своим детям, переживающим сомнения, научив их задавать откровенные вопросы и научив обращаться к Богу за ответом. А теперь я бы хотел предложить 4 метода, которыми могут воспользоваться родители, чтобы помочь своим детям, переживающим периоды сомнений. Во-первых, когда ваша дочь или сын-подросток обращается к вам с вопросом, предложите им ответы, а не аргументы. Если ваш сын или дочь задают конкретный вопрос, не следует начинать со спора о нем. Помогите подросткам найти ответ. Помогите им подойти к ответу, но не навязывайте им ответ. Английская поговорка гласит: «Человек, которого убедили вопреки его воле, на самом деле не убежден». Во-вторых, окажите подростку безоговорочную любовь. Подростки в том возрасте, в котором они во всем сомневаются, даже в том, что родители любят их. Не давайте им повода сомневаться в вашей любви. Они не уверены, любите ли вы их самих или их хорошее поведение. Безоговорочная любовь вселяет в них чувство безопасности, благодаря которому они смогут увидеть истинность Божьей любви. Это также побуждает их свободно высказывать вопросы, являющиеся причиной их сомнений. И тогда они смогут справиться с возникающими сомнениями. Помните, что Бог всегда отвечает на откровенные вопросы с безоговорочной любовью. В-третьих, когда вы узнаете о сомнениях вашего подростка, будьте откровенны о своих собственных сомнениях. Невозможно отвергать, что есть вопросы, которые озадачивают даже самого интеллигентного человека, даже самого зрелого верующего. Давайте же будем откровенными. Давайте не будем скрывать своей собственной неуверенности, своих сомнений. Мудры те родители, которые дерзают задавать вопросы вместе со своим сыном или дочерью. К примеру, такие вопросы, как «Почему страдают добрые люди?» «Почему существует ад?» «Почему мои молитвы остаются неотвеченными?» Будьте готовы откровенно задать эти и другие вопросы вместе со своими детьми. Проявите уважение к их вопросам и предоставьте им возможность уважать вас за вашу честность и откровенность. Будьте готовы обсуждать вопросы ваших детей и извлекать из них уроки. И, наконец, в-четвертых, покажите вашим переживающим сомнения сыну или дочери, что Бог достоин всего нашего доверия и упования. Покажите им своей жизнью и выразите словами, что Бог есть Бог вечный, Создатель неба и земли. У Бога есть ответы на все вопросы, даже на самые тяжелые вопросы, которые только может задать человек. Доверяйте Библии, неизменному Слову Божию. Уверьте своих детей в том, что вера в Бога является достаточно прочным основанием, чтобы разрешить любые сомнения. В сегодняшнем разборе главным образом шла речь о сомнениях, возникающих у подростков, у молодежи. И не без значения то, что в 4 главе послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит о колеблющейся и увлекающейся всяким ветром учения, он говорит о них как о детях, как о младенцах. В этой главе апостол Павел говорит о необходимости возрастать, стремиться к зрелости, чтобы быть в состоянии побеждать сомнения. Он говорит, чтобы мы все возвращали в того, который есть глава – Христос. Но этот отрывок из послания к Ефесянам касается не только молодежи. У каждого из нас есть сомнения, и каждому из нас необходимо расти. С одной стороны, сомнение помогает нам в этом росте. Задавая откровенные вопросы, как это сделал Фома, и ожидая, что Господь пошлет на них ответ, мы будем расти. Наша вера будет укрепляться, и наше познание Христа станет глубже. По мере того, как Господь отвечает на вопросы, возникающие из наших сомнений, мы сможем сказать вместе с Фомой: «Господь мой и Бог мой». Но, конечно же, это именно то, чего не хочет наш враг, дьявол. Сатана, подстрекатель и инициатор сомнений, пытается использовать их, чтобы втянуть нас в неверие. Сомнение – одно из излюбленных орудий дьявола, и он ловко пользуется сомнениями. Вызывая у нас вопросы и сомнения, он хочет отвлечь нас от нашего Господа и от нашей веры. Но мне хочется пояснить, сомнение само по себе не является грехом. Сомнение, по существу, является своего рода искушением. А мы уже знаем, что искушение не является грехом. Важно то, как мы реагируем на искушение. Иисус был искушен во всем, но Он был без греха. Сам факт того, что у нас возникает сомнение, не является грехом. Вопрос в том, как мы относимся к сомнениям. Если мы даем им возможность умножаться и перерасти в неверие, или просто не обращаем внимания на сомнения, разрешая им жить в нашем сердце и ослаблять нашу веру, в таком случае сомнение становится грехом. Бог хочет, чтобы мы принесли к Нему все свои сомнения, как это сделал Фома, и понимали, что у Господа есть ответы на наши сомнения. Таким образом, мы сможем возрастать в вере и в познании нашего Господа. Бог, Духом Святым, через Свое Слово, является автором и даятелем веры. Это Он разрешает сомнения. Вера является даром Божьей благодати, и разрешение сомнений – это тоже дар благодати от Бога. Когда тебя обуревает сомнение, попроси Бога совершить свое дело благодати и истины в твоем сердце. Попроси Его превратить твое сомнение в веру. Вне всякого сомнения, Бог ответит на твою молитву.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Матфея 13 глава, 7 стих. Хорошая и плохая почва. Третий тип почвы – это тот, где было много терния. Посеянное семя выросло, но терния заглушило его, ведь сорняки растут быстрее и забирают из земли питательные вещества. В итоге семя тоже не дало плодов. Поясняя, Господь упоминает три вида терния – заботы, богатство и наслаждения житейские. Заботы, богатство и удовольствие жизни – все это относится к материальным вещам. Если они наполняют сердце человека и управляют его помыслами и устремлениями, то они мешают семени Слова Божьего созреть и принести плод. Марфа из Вифании искренне верила в Сына Бога, но она была чрезмерно озабочена своими житейскими делами. Ее же сестра Мария нашла время, чтобы слушать Господа. Пример с богатым человеком, получившим хороший урожай, служит для нас предостережением. Приумножение богатства и наслаждение им занимали его настолько, что он забыл о главном. Разве мы не видим, что стремление к жизненным удовольствиям не оставляет у людей времени для Бога и Его Слова? Поэтому им и Его Словом пренебрегают. Все ненужное, лишнее и вредное заглушает то, что Бог хочет нам сказать.

«Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. В самом начале Евангелия от Иоанна есть такие слова. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанна 1:1. Пусть в вашей жизни на первом месте тоже стоит Бог и Его Слово. Всей душой своей в первую очередь и всегда ищите Царство Божие, как место вашего постоянного пребывания и Его праведности, чтобы она стала основой вашей жизни. А что касается всего остального, то все это будет дано вам самим Господом, и вам нет нужды об этом беспокоиться. Все, что нужно для этой жизни и благочестия, приложится вам. Какое это обетование? Пища, одежда, дом и тому подобное обещаны вам Богом, если вы будете искать Его. Думайте о Нем, а Он будет думать о вас. В магазине, если вы делаете крупную покупку, вам могут предложить какой-то маленький подарок. Точно так же вместе с Царством Божьим Господь предлагает вам все необходимое для жизни земной. Тот, кто получил спасение, не умрет от голода, и тот, кто облачается в одежды праведности Божьей, не останется голым. Отбросьте все свои мирские заботы. Пусть ваше сердце заботит только искание Господа. Жажда наживы приводит к бедности, а беспокойство ведет к страданию. Вера в Бога — это огромное состояние, а быть подобным Богу — небесное наследие. Господи, я ищу Тебя. Сделай так, чтобы мои поиски увенчались успехом.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

А есть ли печь, где Бог не защитил? А есть ли место, где бы не услышал? А есть ли буря, где бы не укрыл? Беда ли есть, чтоб не помог Бог свыше? И даже если веришь лишь чуть-чуть, и даже если в сердце лишь молитва, Бог скажет: это я к тебе стучусь, чтоб слышать, что тобою не забыт я, что в страхе доверяешься ты мне, а сколько страха враг уже посеял, что голос мой лишь слышишь в тишине, а он все говорит: ты будь смелее. Ведь ты со мной для вечности живешь, уже ли на погибель предназначен? Когда за мной уверенно идешь, то кровью моей твой путь оплачен. Щит, ограждение, истина моя, под крыльями моими безопасно. Не просто верить так, что рядом я, но лишь поверив в то, ты будешь счастлив. Не бойся, только веру и будешь жить. Не бойся, говорю тебе, не бойся. Чем можешь, постарайся мне служить, тогда уйдет из сердца беспокойство. Молитва рушит скалы на земле. Молитва все победы совершает. И Бог ли не поможет в них тебе, как на коленях ты к Нему взываешь? А Бог ли не придет, не защитит, когда народ возвысит к Нему голос? В молитвах прежде нужно победить, а Бог готов сражаться за народ свой. От тяжести себя освобождай, от всякого давления на душу, которое тебе приносит враг. Все это верой смело побеждай. Чтобы имел свободу Дух Святой, Он все подскажет рядом, где б ты ни был. Не бойся, Бог всегда с тобой. Он для тебя открыл объятия неба. Так есть ли печь, где Бог не был с тобой? Любой огонь, как ветерок лишь будет, ты позови, и рядом ангел мой. Я прикажу, возьмет тебя на руки.

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19:23.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие Иоанна, глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а поймешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание: ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь говорю вам, прежде нежели то сбылось, чтобы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь, когда он вышел. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Евангелие Иоанна, глава 14. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам? Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой больше меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Евангелие от Иоанна, глава 15. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

сына, Бог дарит дочь, день благодатный, звездную ночь. Раннее утро с первым лучом, в трудной дороге чье-то плечо, в жаркой пустыне тень и родник, с первым дыханием радостный крик. Бог дарит сердцу каждый толчок, каждый на поле дарит росток. Солнце и ветры, рек глубину, и за зимою дарит весну. Дарит здоровье, родину, дом, в молодости силы все нипочем. В старости мудрость и седину, дарит победу и не одну. Дарит общение праздничных дней, дарит хороших и верных друзей. Дарит способность знать и учить, строить, готовить, петь и лечить. Плакать, смеяться, видеть, прощать, можно и дальше перечислять. И назови я все, чем горжусь, даром от Бога не ошибусь. Бог дарит столько, что не объять, что не измерить, не сосчитать. Все, без чего нам просто не жить, Он безвозмездно смог подарить. Кто-то, быть может, скажет, Он мог, что ему стоит, Он же ведь Бог. Да, это верно, и потому было под силу только Ему даром спасение каждому дать, даром прощение и благодать, даром надежду, радость, покой, веру живую, рай неземной, мир, вдохновение, жизнь без забот вместе с любовью Бог отдает. Правда, как трудно все же ценить то, что ты даром смог получить. То, что не стоит нам ничего, вовсе не значит, что для него просто ненужным был его сын. Нет, он был нужен, он был один, единородный, близкий, родной, самый любимый и дорогой. Бог высшей меры нас возлюбил, Сыном единым нас оценил. Бог дарит Сына, и оттого, как же не даст Он с ними всего, вечность навеки, жизнь без конца. Кто примет Сына, тот чтит Отца. Если коснулась тебя благодать, Бог и тебе хочет сына отдать. Он сможет даром быть и твоим, даром поскольку неоценим. Бог дарит сына, сердце свое. Бог дарит сына, Бог дарит все. Аминь. Слава Ему.

мудрого царя спросили: «Много ли законов нужно стране для благополучия и процветания?» «Всего три», — ответил царь. «Первый закон — серпы и плуги должны сверкать, как зеркало. Второй закон — дорога к суду должна быть покрыта зеленой травой. И третий закон — пороги Божьих храмов должны быть истертыми».

Если вы хотите закончить свою жизнь победителем, следуйте примеру Исаака. Никогда не оглядывайтесь на те колодцы, которые у вас отобрали. Никогда не оглядывайтесь на ту боль, которую вам причинили. Никогда не оглядывайтесь на те болезненные слова, которые были сказаны вам. Смотрите вперед. Стремитесь к почести Вышнего призвания Божьего. Возьмите свою лопату и выкопайте еще один колодец. Настоящая любовь — это не то, что мгновенно вспыхивает, а потом со временем угасает. Настоящая любовь — это когда с каждым днем, по мере того, как ты узнаешь человека, он становится все дороже и ближе, хотя изначально был тебе безразличен. Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас, да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам.

0: духовные размышления на каждый день.
1: Иное семя упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 8 и 9 стих. Хорошая и плохая почва. Последний тип почвы – хорошая земля. Она не твердая, без терния и без больших камней. Упав на нее, семя попало в идеальные условия и принесло плод. Великолепный процесс. Поясняя, Господь Иисус так говорит об этом. «Посеянное же на доброй земле означает слушающего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Это значит слышать и понимать Слово Бога, то есть быть готовым принять Его и позволить Ему повлиять на мое сердце и сознание так, чтобы моя жизнь изменилась. Плод является доказательством того, что наша вера искренняя. Те, о ком идет речь, действительно возрождены от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Не все дети Божии приносят Богу одинаковое количество плода. Кто-то во 100 крат, кто-то в 60, а кто-то в 30. Но все они приносят плод в терпении. Ожесточено ли мое сердце так, что Слово Бога просто отвергается мной? Может, я одобряю Его, но не позволяю Ему влиять на свою жизнь? А может, что-то приходящее, земное заглушает Его? Или я действительно слушаю Бога и Его Слово, и оно оказывает на меня воздействие, что я приношу плод для Бога? Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13 глава, 43 стих.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Интересные факты о морях и океанах. 3/4 самых крупных городов в мире находятся на побережье морей и океанов. Удивительно, но факт, что во время шторма волны оказывают давление от 3 до 30 тысяч килограммов на 1 квадратный сантиметр. Волны прибоя иногда выбрасывают обломки скал весом до 13 тонн на высоту 20 метров. Рекорд прозрачности морской воды на планете отмечен у берегов Антарктиды, в море Уэделла. Здесь вода самая чистая, почти как дистиллированная. Белый предмет, опущенный на глубину 79 метров, остается еще видимым невооруженным глазом. Долгое время свечение моря в темное время суток было одной из самых загадочных морских тайн для ученых. Оказалось, что оно вызвано свойствами некоторых морских организмов. В Черном море, например, иногда светящимся в осеннее время, таким организмом является водоросль под названием ночесветка. Самую большую поверхность занимают воды Саргассова моря – около 7 миллионов квадратных километров. Белое море – самое маленькое среди океанских морей. Площадь его водной глади – всего 90 тысяч квадратных километров. Средиземное море – самое грязное море в мире. В каждом кубическом метре воды содержится 33 вида различных отходов. На каждый литр приходится 10 грамм нефтепродуктов. На каждый квадратный километр морского дна – более 1900 различных предметов. В море Лаптевых, у самого устья Великой Сибирской реки Лены, находится остров Куба. Но на нем растут не ананасы и бананы, как на всем известном острове Куба в Карибском море, а полярные мхи и лишайники. Мертвое море в 9 раз более соленое, чем Средиземное и Красное моря. Каждый литр воды Мертвого моря в Израиле содержит 275 граммов солей, калия, натрия, брома, магния и кальция. Запасы минерального сырья в море исчисляются в 43 миллиарда тонн. В Мертвом море нельзя утонуть. Насыщенная солью большой плотности вода удерживает человека на поверхности. Заплывающая в море из реки Иордан рыба гибнет уже через минуту. В древности Балтийское море называлось Янтарным из-за обилия в нем янтаря. Океан покрывает 71% нашей планеты. Почти 3,5 миллиарда человек получают от океанов основной источник пищи. Через 20 лет их число может возрасти до 7 миллиардов. Красное море – самое теплое и соленое море на планете. С его поверхности происходит самое сильное испарение морской воды по сравнению с другими морями. Любопытно, что в это открытое море не впадает ни одна река. Каспийское море площадью в 370 тысяч квадратных километров и глубиной до 1000 метров – самый крупный бесточный водоем в мире. В Мировом океане известно 19 глубоководных впадин, глубины которых превышают 7 километров. Из них 15 находятся в Тихом океане, 1 – в Индийском и 3 – в Атлантическом. Характерной особенностью Черного моря является полное, за исключением некоторых бактерий, отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров. Дело в том, что глубинные слои Черного моря насыщены сероводородом. Самое большое содержание золота в морской воде зафиксировано в Балтийском море. Благородного металла здесь содержится в 3 раза больше, чем в водах Северного моря и в 5 раз Черного моря. Вода – активный поглотитель света. На глубину 10 сантиметров проникает 80% световых лучей, падающих на поверхность. Под слоем воды в 100 метров распространяется всего 0,002% света, а ниже – царство вечной тьмы. Горы вокруг Черного моря постоянно растут, а само море увеличивается,
И если горы подрастают всего на несколько сантиметров в столетие, то море наступает со скоростью 20-25 сантиметров за 100 лет. В Антарктиде содержится столько льда, сколько воды в Атлантическом океане. В Атлантическом океане под течением Гольфстрим на глубине 1300 метров обнаружено новое течение. Оно более медленное и движется в противоположном направлении. Самые высокие приливы в мире происходят в заливе Фанди на побережье Канады. В некоторые времена года разница между приливом и отливом составляет 16,3 метра, что выше, чем трехэтажное здание. Тихий океан является самой большой водной единицей, занимает треть земной поверхности. В Тихом океане содержится около 25 тысяч островов, больше, чем во всех остальных океанах мира вместе взятых, почти все из которых находятся к югу от экватора. Тихий океан занимает поверхность в 179,7 миллионов квадратных километров.

объединены все вместе под именем Христовых слуг. Мы пытаемся довести евангелизацию мира до ее полного завершения. Мы никто, иными словами, слуги Христа. Помощь для этой работы будет приходить только от Господа. На наших собраниях не будет никаких сборов денег. Так говорил Стад по возвращению из Судана в Англию. Он был полон планов для новой поездки. Ему удалось собрать группу христианских лидеров, всей душой поддерживающих его идею и готовых вместе с ним принимать необходимые решения. Затем была создана финансовая миссия «Христовы слуги». Работа эта продолжается в Центральной Африке и до настоящего времени. Сейчас эта миссия входит в организацию под названием «Всемирный евангелистический поход», которая выросла из нее и будет описана ниже. Организация «Христовы слуги» — это миссия, работающая в самом сердце Африки. Первые экземпляры журнала этой миссии были отредактированы Сицилой Стад и отпечатаны в форме сердца. Переплетенные тома этих журналов можно найти в библиотеке, находящейся в главном офисе миссии. Стад определил принципы, которыми следовало руководствоваться всем желающим принять участие в новом крестовом походе. По его мнению, Христовы слуги представляют собой христианскую объединенную миссию и не принадлежат ни одной определенной церкви. Создалось широкомасштабное миссионерское движение. Они должны искать и находить те места на земном шаре, где еще не слышали о Святом Писании, а затем своей верой в Христа, молитвой Господу, покорностью Святому Духу, своим мужеством, решительностью и величайшим самопожертвованием осуществлять евангелизацию этих мест. И эта работа не терпит отлагательства. Потому становится очевидным, что в рядах Христовых слуг нет места для тех, кто нерешителен или полон противоречивых чувств. Этот человек должен служить Господу и не знать никакого другого хозяина. У него не должно быть никаких сомнений в отношении того, как обеспечить свое существование. Он знает, что Господь позаботится за него обо всем. Человек из организации «Христовой слуги» должен всегда иметь при себе свою чековую книжку, свою Библию. Он не должен бояться того, что чеки будут возвращены ему как недействительные. Господь для миссионера из «Христовых слуг» — это мультимиллионер, самый богатый в мире, который всегда его поддержит. Господь побудил его почерпнуть из Божественного банка и уверил, что этот источник никогда не иссякнет. Миссионеры из этой организации предпочтут 1000 раз умереть с верой только в Господа, чем жить с верой в людей. Подводя итог словесного портрета такого миссионера, Стад сказал: «У нас будет святость Господа, а не сентиментальные разговоры, уточненная речь и красивые мысли. У нас будет мужественная святость, отважная вера в Иисуса Христа». И накануне отплытия в Африку он произнес слова, которым суждено было стать девизом нового крестового похода: «Если Иисус, Бог, умер за меня, то нет такой жертвы, которую я не совершил бы для Него». Шли годы, и в разных частях света миссионеры вспоминали этот девиз. Когда их вера временами ослабевала, этот девиз их укреплял. Примерно в то время, когда создавалась организация, Стад ощутил, что Господь хочет, чтобы он приобрел дом под номером 17, расположенный на улице Хейден-Роуд, и сделал его штаб-квартирой миссии. Очень скоро он достал необходимые средства для приобретения этого дома, а на аукционах по удивительно низкой цене он купил нужную мебель. Со временем возникла необходимость расширить помещение миссии. Шла Первая мировая война, и Чарли чувствовал, что он не может позволить себе расходовать деньги. Потому, когда на соседнем доме появилось объявление «Сдается в наем», он не проявил к этому интереса. Постепенно дом превратился в убежище для кошек и собак, а хозяйничала в нем эксцентричная старая леди, которая не могла обеспечить уход за животными. Стад ругал себя за потерю этого дома.
У меня не хватило веры, чтобы довериться Господу и потратить еще 100 футов в год. У меня, который всегда говорил, что Господь позаботится обо всех наших нуждах. Прошло немного времени, и по соседству снова появилось объявление. Сдается в наем. На этот раз стат не упустил такой возможности, и к штаб-квартире миссии был присоединен дом под номером 19. Со всех концов света на Хайленд-Роуд поступали пожертвования, и ко времени кончины стада они превысили 146 тысяч фунтов стерлингов, что было в 6 раз больше той суммы, которую стад отдал на миссионерскую деятельность, когда вступил во владение большей частью отцовского наследства. И еще одна важная деталь, которую до сих пор не было упомянуто. Штаб-квартирой должен был кто-то руководить. В организации «Христовые слуги» таким человеком была Сицила Стад, которая принялась за эту работу с первых шагов возникновения миссии. Несмотря на то, что она отличалась слабым здоровьем, она не только все эти годы осуществляла руководство миссией, но и много путешествовала, рассказывая о работе миссии, призывая мужчин и женщин поступать на служение Господу в тех местах, где о нем ничего не знали. Хотя Стад надеялся, что Господь хочет, чтобы его жена работала здесь, он позже вынужден был признать, что это было не так. У Господа было другое, не менее важное задание для Сицилии, и это задание было на родине. И только незадолго до смерти Чарльза она провела с ним около 2 недель на одном из пунктов миссии в Африке. Работа Сицилы в миссии сочеталась с ее домашними делами, семейными заботами и воспитанием детей, поддержавших и защищавших свою мать на протяжении всех тех лет, которые она провела вдали от своего любимого мужа и их любимого отца. Характер Сицилы можно было бы описать с разных сторон и в разных аспектах. Но вот цитата одного ее выступления, которое было названо «5 насыщенных минут в безумной миссии». Просто послушайте этот отрывок из письма друга. Мы с интересом читаем ваш журнал. Вы, по-человечески говоря, представляете одно из самых безумных миссионерских обществ, которые когда-либо существовали. Но если здравый смысл означает модернизм и ни слова о спасении души, то пусть Господь не допустит, чтобы у вас оставался этот здравый смысл. И так говорим мы все. Вот эта фраза. «И так говорим мы все». «Все» подытоживает. А теперь, после того, как мы некоторое внимание уделили штаб-квартире миссии, настало время вернуться в 1913 год, когда первопроходцы Христовых слуг, которому в то время было 52 года, и Альфред Бакстон, не отличавшийся крепким здоровьем, которому не исполнилось и 21, он был, кстати, сыном старого друга стада, отправились в свой первый крестовый поход. Начался переход через Кению и Уганду по направлению к Конго, расположенному на другой стороне от озера Альберт. Там они начали работу, которой суждено было преобразить бескрайние джунгли, болота и выжженную землю Конго, наполненную злыми духами.

«Вы англичане, и бельгийцы не впустят вас в эту страну». Так говорили Стаду и Альфреду Британской Восточной Африки, когда стало известно об их намерении попасть в бельгийское Конго. На это Стад отвечал: «Посмотрим». И добавлял, что он докажет, что он попадет в Конго, и как он оказался прав. Еще в Восточной Африке, на пути к озеру Альберта, Альфред свалился с тяжелым приступом лихорадки и пролежал в постели целую неделю. Но как только ему стало легче, они двинулись дальше, в основном на велосипедах, направляясь в сторону Мессинди. В дороге с ними случились серьезные неприятности. Сначала занялась огнем одна из палаток, а затем они столкнулись со львом-людоедом. В добавление ко всему, Альфред получил телеграмму из Англии, в которой его уведомляли, что он не в состоянии выполнять предпринятое дело, и приказывали вернуться домой. Но он решил, что призван Господом для этой миссионерской работы и должен подчиняться только ему, а не своим соотечественникам. И действительно, в течение последующих 2 лет у него ни разу не было приступов лихорадки. У них ушло 3 дня на то, чтобы добраться до британского берега озера Альберта. Переправившись через озеро, они ступили на землю бельгийского Конго, которую они называли своей обетованной землей. Они были хорошо приняты местными представителями и получили приглашение остаться. «Жаль, Альфред», — с улыбкой сказал Стад своему товарищу, «что тут нет тех, кто уверен, что нас сюда никогда не впустят. Это им бы послужило хорошим уроком». В ту ночь они разбили лагерь вблизи берега озера. На ужин у них была каша и тучи москитов и мух. Немало страху они натерпелись, слушая хрюкающие или лающие звуки, издаваемые крокодилами, которых, однако, держал на расстоянии большой костер. На следующее утро они двинулись вперед в сторону Кила. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы нанять местных носильщиков. Им все же удалось договориться с несколькими. К удивлению миссионеров, туземцы согласились на эту работу. По их словам, они согласились только для того, чтобы быть рядом с белыми людьми. К сожалению, очень скоро Стад и Альфред остались без носильщиков и впервые вкусили все трудности, связанные с переходом. Неправильно выбрав дорогу, они потратили 3 часа, поднимаясь и спускаясь с велосипедами по очень крутым холмам. У них не осталось еды и денег. Они не знали местного языка, а знание французского было очень скромным. То, что помнилось из школы. Обессиленные и изголодавшиеся, они не смогли сдержать радости при виде туземца, который нес корзину с маисом и сладким картофелем. Они уговорили туземца дать им часть провизии, но тут же задумались над тем, как им с ним рассчитаться. И тут Стаду пришла в голову блестящая идея. «Зачем на бриджах столько пуговиц?» Задал он сам себе вопрос и тут же ответил. «Конечно же, для того, чтобы можно было бы их отрезать и использовать их вместо денег в дебрях Африки». В следующей деревне они нашли человека, который умел готовить, и несмотря на то, что их рюкзак по стандартам сегодняшнего дня был довольно тощ, в нем не было ни сковородки, ни кастрюли. Спустя 1/2 часа они ели с большим удовольствием, хотя пища и была приготовлена прямо на огне. Кила оказался центром прииска. Им пришлось задержаться там на 3 месяца из-за сложностей с транспортом. Но в то же время там, в Кила, они испытали радостное волнение, получив свою первую почту. Им сообщали, что Дороти Стад, которая вышла замуж за преподобного Джильберта Бакеля, родила дочь Анну. «Моя первая внучка!» — воскликнул Стад, запрыгав от радости. «Я так благодарен Господу за его доброту!» Их путь лежал дальше, в Ареби, а затем в Дунгу, где они собирались начать свою евангельскую работу. Там они встретились с графом Фердинандом, официальным католическим представителем из Рима,
который стал для них самым верным другом и помощником. Для него не существовало ничего, что могло бы помешать ему оказать нам помощь, говорил о нем Стад. Благодаря содействию графа, миссионеры получили хорошие концессии на землю под строительство миссионерских пунктов в разных районах, в том числе и на месте их первой стоянки, которая вместо Дунга стала Наянгара, которая была расположена в самом центре Африки. Наянгара была землей с богатой и буйной растительностью. Среди пальмовых и банановых плантаций находились небольшие деревни, представляющие собой ряд крытых травой хижин. 16 октября 1913 года, после своего первого и трудного перехода, Чарльз и Альфред разбили лагерь в том месте, где они наметили построить свой первый миссионерский пункт и назвать его Букингемский дворец. Он был построен за несколько недель и обошелся в 6 фунтов. Он был 75 футов в длину, 35 футов в ширину. Там было также круглое, похожее на сарай здание, предназначенное для собраний и дискуссий. Когда эти события рассказываются так кратко, создается впечатление, что все складывалось очень просто. Но будет большой ошибкой считать, что только потому, что человек занят миссионерской работой, все у него получается с первого раза. Хотя, в конце концов, действительно все осуществляется так, как он задумывает. Так было и в этом месте, расположенном в одном из самых густонаселенных районов Конго. Большая часть местного населения состояла из пигмеев, живших в дремучих лесах, и было чрезвычайно трудно установить с ними контакт. Чарльз и Альфред занялись поисками подходящего места для строительства, но столкнулись с большими трудностями, и им пришлось углубиться в лес гораздо дальше, чем они рассчитывали. Когда они уже были почти готовы отказаться от поиска, то обнаружили прекрасную пальмовую рощу. «Вот то, что нужно!» — воскликнул Стад. «Мы вернемся завтра и начнем расчищать это место». Как только они принялись за работу, появился старейшина из близлежащей деревни и сказал, что они не могут получить эту землю. Миссионеры не могли скрыть своего разочарования, и тогда туземец пообещал показать им лучшее место, которое расположено выше. Стад поблагодарил его, и старейшина повел их туда. Когда Стад увидел новое место, его глаза засверкали от радости. «Это место для нас, Альфред», — сказал он своему товарищу. «Тут есть ручей, хорошая почва, много чудесных пальмовых деревьев. Завтра мы вернемся сюда и начнем расчищать участок». Как только они принялись за дело, появилась группа туземцев и недвусмысленно дала им понять, что они незваные гости и строить ничего нельзя. Чарльз и Альфред провели военный совет и решили отправиться в Налу, о которой они слышали много хорошего. Она находилась в 5 днях перехода на юг. Когда Стад прибыл туда, ему там очень понравилось, и он сразу же обратился к власти за разрешением получить землю под строительство. Не прошло и нескольких дней, как он получил разрешение на строительство сразу в 2 местах. В этом ему оказал содействие граф. Договорившись о начале строительства, они отправились вглубь лесов, чтобы добраться до Меджи и Напола. По пути они встречались с племенами, которые за несколько месяцев до этого вели между собою войну, а сейчас были дружески настроены по отношению друг к другу. Велосипеды вызывали у них больше интерес, чем сами миссионеры. День за днем они бежали впереди и позади наших велосипедов, кричали, смеялись, пели песни. «Вы никогда не слышали такого шума и такого энтузиазма», — писал Стад. «Это напоминало возбужденную толпу, бурлящую после решающего матча». Туземцы боролись друг с другом за право перенести велосипеды через ручьи, реки и заброшенные мосты, которые, казалось, вот-вот развалятся под тяжестью возбужденной толпы.
Они выпрашивали разрешение переносить велосипеды через овраги и ущелья. Иногда толпа достигала до 500 человек, и белым людям приходилось поспевать за ними, с трудом переводя дыхание. Как только наступила короткая передышка для отдыха, оба миссионера использовали любую возможность для того, чтобы рассказать дикарям что-нибудь из жизни Иисуса, а также Его любви к людям. Стат подвел всему этому итог, говоря Альфреду: «Ну вот, мы и нашли свое Эльдорадо. Вот земли и народ, который никогда не слышал имени Иисуса. Неужели мы их так оставим? Никогда. Они обязательно узнают о Евангелии, и многие из них обратят внимание на призыв Спасителя». Но Стат и Альфред очень нуждались в помощниках. Велика была их радость, когда однажды они узнали, что их молитвы были услышаны, и что им в помощь выехали из Англии еще 5 миссионеров. Тогда Стат принял решение оставить Альфреда вместо себя, а самому отправиться на 700 миль вниз по реке Конго до ее устья. Оттуда он отплыл в Англию, чтобы там привлечь новых членов в свою организацию. Альфред вернулся в район Найангары, и он обнаружил, что местные жители стали проявлять гораздо больше интереса, чем раньше, к жизни Иисуса и Его любви. И какую радость он почувствовал, когда провел первое крещение в миссионерском пункте Найангары. Он крестил 12 человек. 6 месяцев спустя Бакстон испытал еще большее счастье, когда крестил 18 туземцев, первыми из которых был бывший каннибал по имени Салеба. Среди этой группы были еще бывшие каннибалы, убийцы, пьяницы, воры, преступники на сексуальной почве и клятвопреступники. Некоторые из признаний, которые Бакстон услышал, показывают, какая разительная перемена произошла с этими людьми. «Мой отец убил человека, и я помог съесть его. Я помню, что когда мне было 3 года, мой отец убил человека. Это был мой брат, и мы вместе его съели. Я совершил греха больше, чем есть для него место в моей груди». Один из новообращенных использовал свой опыт каннибала, чтобы спасти стадо от верной смерти. Однажды Стат переправлялся на каноэ по реке Арувими. На веслах сидели туземцы из дикого речного племени, и они стали проявлять агрессивность по отношению к миссионеру. Дикари угрожающе кричали на него, и каноэ стало раскачиваться из стороны в сторону. В самый опасный момент новообращенный сказал гребцам: «Гребите, ребята, и знайте, что мне приходилось есть и не таких людей, как вы». После этого дикари сразу же утихли. Стат благополучно добрался до Англии, а в июне 1916 года вернулся в свои любимые африканские джунгли. Вместе с ним прибыло еще 7 человек, и среди них была его дочь Эдит, которая собиралась выйти замуж за Альфреда Бакстона. Отряду миссионеров была устроена великолепная встреча в Нале, где в то время уже было свыше 60 христиан. Старый Самбо целый день шел пешком, чтобы не пропустить этой встречи. А саму церемонию Стат сравнил с церемонией вступления в должность лорда. Особый восторг у него вызвала процессия из 4 туземцев, которые на головах несли огромный деревянный барабан, а чернокожий мальчик изо всех сил бил в него. Затем началось богослужение, и Стат был просто поражен тишиной, которая наступила. После этого последовало еще одно событие, необычное для этих мест. Первая свадьба белых людей в самом сердце Африки, и она проходила в Букингемском дворце. После службы состоялось пиршество для туземцев, а затем в течение 20 минут продолжалась церемония, на которой присутствовали в полной парадной форме с медалями и орденами бельгийские официальные лица в знак расположения к Альфреду и Эдит и отдавая должное стаду за его руководство христианской миссией на этих территориях.
Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

Момент творения. Мальчик или девочка? Ученые выяснили, что некоторые рыбы обладают удивительной особенностью, которая в значительной мере помогает как самим рыбам, так и человеку. Этот поразительный дар заключается в способности менять пол после рождения. Оказывается, из икры менидий, отложенной в относительно теплой воде, на свет появляются мальки, которые в конечном итоге будут особями преимущественно мужского пола, вне зависимости от того, сколько особей женского пола вылупилось изначально. В то же время, если кладка икры осуществляется в относительно холодной воде, из икринок получаются главным образом самки. Это очень большое преимущество, поскольку малькам, появившимся в теплых летних водах, вскоре предстоит зимовка, и молодые, сильные самцы имеют больше шансов на выживание зимой, чем самки. С другой стороны, потомство, появившееся на свет весной, обычно выводится в холодной воде. Это в основном самки, у которых впереди достаточно времени, чтобы вырасти до наступления зимы. Исследователи отмечают, что эта информация принесет большую пользу тем, кто занимается промышленным разведением рыб и желает научиться регулировать их численность. Наш Создатель в мудрости своей позаботился о своих творениях, наделив их свойствами, которые мы, люди, можем использовать как во благо планеты и всего, что ее наполняет, так и для своей пользы. Вряд ли можно найти лучшее свидетельство существования нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Принц інтерпретує Біблію». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы открываем новую тему «Бог – создатель брачной четы». Другими словами, мы будем беседовать о том, как найти свою половину, назначенную тебе. Я вступал в брак дважды, и каждый из них был счастливым, поэтому я буду делиться с вами не теорией, а личным практическим опытом. Даже если вы уже женаты или замужем, я нахожу, что то, о чем мы будем беседовать сегодня и в течение многих дней от сегодня, будет для вас помощью и благословением. Сегодня я желаю показать вам важность брака, которую сам Бог открывает нам в Библии. Даже многие верующие в Библию христиане не имеют правильного понимания уникальной важности брака в Библии. Недооценка оценки важности брака имеет ужасные последствия. Она автоматически приводит к понижению качества семейной жизни, а это, в свою очередь, понижает жизнь и культуру общества в целом. Существует три пути, которыми Библия подчеркивает важность брака, о которых мы будем говорить. Во-первых, Библия подчеркивает важность брака той позицией, которую она представляет браку в человеческой истории. Если вы смотрите на обзор человеческой истории, открытой в Библии, вы найдете, что информация о человеческой истории начинается и заканчивается браком. Давайте прежде всего взглянем на начало человеческой истории, как оно представлено в книге «Бытие» 2 главе в стихах 18 до 23. Читаю. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Когда мы смотрим на эту информацию, мы видим, что когда Бог представил Адаму все творение, все было совершенным. Все, в чем он имел нужду, он был всем снабжен. Он был окружен богатством, обилием, красотой и величайшим многообразием творения. И ему была дана привилегия называть всех созданных Богом животных. И вот в этом прекрасном всеобъемлющем окружении Адама был один гнетущий недостаток. Не было Адаму подобной ему личности, не было помощника, соответствовавшего ему. И Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному. Каким же образом Бог восполнил этот недостаток, этот брак в данной ситуации? Ответ – Бог сам обеспечил Адама женой. Мое личное убеждение состоит в том, что Бог умышленно позволил Адаму прочувствовать этот недостаток чего-то, чтобы потом полнее оценить то, что дал ему потом Бог, то есть его жену. Поэтому Бог, Господь всей истории, является первым
сводным агентом, приведшим первому человеку первую жену. Он решил, что Адам должен быть женатым. Он сформировал ему жену, невесту, и представил ее Адаму. А теперь взглянем на кульминацию человеческой истории. Об этом повествует книга Откровения, 19 глава, стихи 6 до 9. Бытие – это начало, а Откровение – это завершение этой истории. Читаю. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и святой. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Как мы видим, завершение всей человеческой истории и всех благословений находится в брачной вечере Агнца. В определенном смысле, в течение всей человеческой истории Бог достигал одну высшую цель – приготовить невесту, достойную Его Сына, Господа Иисуса Христа. Таким образом, кульминация начинается, когда невеста Христа готова и представлена Божьему Сыну. И все творение говорит: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Итак, мы видим, что история человечества начинается браком и кончается браком, а все пространство между этими двумя браками – это раскрытие результата первого брака и подготовка к другому браку. Это первый способ, которым Библия подчеркивает важность брака. А теперь я желаю указать другой способ величайшей важности – а это следующее. Брак символизирует взаимоотношение Христа к Его Церкви. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Ефесянам, 5 главе, в стихах от 25 до 27. Цитирую. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством слова, чтобы представить ее себя славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Таким образом, любовь человеческого мужа, его любовь к жене, является отражением, символом любви, которую Иисус Христос, Сын Божий, имеет по отношению к своей невесте, то есть церкви. И в конце этой главы апостол Павел пишет, послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 31 и 32. «Посему оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Другими словами, человеческий брак является тайной, которая содержит в себе картину взаимоотношения Христа с Его Церковью. Наиболее святым и священным из всех взаимоотношений есть взаимоотношение Христа с Его Церковью. Какую важность это дает браку? Это мое личное убеждение, что до тех пор, пока христиане не поймут брака во свете Библии, они не могут полностью понять своего личного отношения к Иисусу Христу, так как брачные отношения – это образец этих высших и вечных взаимоотношений, взаимоотношений между Иисусом Христом и Его невестой, то есть Церковью. А теперь я укажу на третий способ, которым Библия подчеркивает важность брака, а этот способ, которым сам Бог защитил брак. Он окружен его собственными установлениями защиты брака, как чего-то священного, каким он должен быть.
Послание к евреям, 13 глава, 4 стих, читаю. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Мы видим, что Бог требует, чтобы все люди соблюдали брак на его высоком уровне. Он требует, чтобы все чтили и почитали институцию брака. Это универсальное, всеобщее требование Бога среди всех рас, всех народов. Бог защитил святость брака своей собственной декларацией своего суда над всеми теми, кто каким-либо путем нарушат или запачкают его своей порочной жизнью. Текст, который мы прочли, гласит: «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Речь идет о людях, которые не чтут брака. Блудники – это люди, которые ищут половой связи вне или без брачного союза. Прелюбодеи же – это те, которые вступили в брачный союз и затем уничтожают этот союз и ищут половой связи вне своего разбитого брака. Как первые, так и другие виновны в непочитании установления брака, и Бог определил в Своем Слове защиту этой священной установки. Вот почему сказано, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Для меня это очень сильное положение. Они не просто будут судимы, но сам Бог будет судить блудников и прелюбодеев. Одной из наибольших проблем нашей цивилизации есть отсутствие почитания и уважения к божественной институции брака. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: tu veux aussi un peu l'ajuster. N'y attaque pas encore une fois.
1: Сиротки, ошибки судьбы. Вам нужен Бог, ведь вы одни. Он вас не оставит никогда.

0: может, приюта, холодных вокзалах, где-то забившись, плачут в углу, тихо тоскуя по маме, отцу.
1: Мамочка!

руки Твоей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренную. В колчане своем хранил меня. Исаии 49:2. Всем нам временами приходится бывать в тени. Блеск сильного дневного света иногда вредит глазам, и они теряют способность различать нежные тона и оценивать оттенки. Нам просто необходима тень, полумрак больничного покоя, мрак, постигнутой горем семьи, жизнь в тени, а не в блеске лучей. Не бойся, это тень от руки Божьей, которая ведет тебя. Есть уроки, которым можно научиться только там. Не думай, что Он устранил тебя. Ты все еще в Его колчане, ты не выброшен им. Он хранит тебя там до того времени, когда Он найдет нужным выслать тебя с поручением, в котором прославится Он. О, одинокая, находящаяся в тени душа! Вспомни, ведь очень близко, прямо под рукой находится колчан уратника, и он тщательно охраняется. Некоторые растения растут лучше в тени. Кукуруза, например, лучше всего растет теплой летней ночью, а под палящими лучами дня листья ее съеживаются, оживая только когда набегает туча. Бывает служение, которое совершается только в тени, и его невозможно сделать при блеске солнца. Красота звезд ведь видна только ночью. И есть цветы, которые цветут только ночью, раскрывая свои лепестки тогда, когда тень вечера опускается на землю. И есть прекрасные качества, которые проявляются не на солнце, а именно в тени. Всех сокрытых в мощных Божьих руках не прельстит лукавый, не настигнет враг, не коснутся сердца, ни печали гнет, ни соблазн неправды и ни тень забот.

Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Первое послание Петра, 3 глава, 9 стих. Мы призваны в беде любой благословлять, благословлять. Нам право не дано с тобой не осудить, не промолчать. Мы Богом призваны сюда не обвинять, не проклинать. Ученикам Христа всегда благословлять, благословлять. Бог изливает в каждом дне нам благодать.

благодать. Его рука к тебе и мне опять протянута. Опять. И в сердце вновь слова. Друзья, благословлять, благословлять. Ученикам Христа нельзя свое призвание оставлять. Бог верит нам, что будем мы благословлять, благословлять. Среди кромешной злобной тьмы путь освещать, любовь являть. Кто, как не мы, сумеет здесь, боль проходя, благословлять? Кому же, как не нам, с небес Бог обещает силу дать? И кто же будет на земле, как ученик Христа стоять, когда все силы ада злей добром кто будет побеждать? Тебе и мне Христос сказал, что наш удел не проклинать. Он на кресте нам показал, как может Бог благословлять. Кто будет в муках и скорбях себе пример с Иисуса брать? Кто сможет, позабыв себя, врагов своих благословлять? Кто сможет слово проявить, благословлять, любить, прощать? Ну, не Христу же приходить на крест опять, на крест опять.

Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВ. И сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Да благословит

После богослужения было объявлено, что в будущее воскресенье приехавший чужой проповедник Палмер Тремер начнет ряд своих выступлений. Конечно, Амстронги тоже пойдут послушать, только болезнь или смерть могла бы им помешать. Правда, Беннет еще не совсем знал, как ему справиться с работой, чтобы вечером не опоздать в церковь. Он лучше будет работать из последних сил, но зато никто из братьев не скажет, что его не было. Почему вообще Беннет Амстронг так охотно посещал церковь, уже могло послужить темой для целой дискуссии. Но мы избежим разговора на эту тему, только отметим, что он всегда был на месте. Палмер Тремер был не только внешне симпатичный человек, но и блестящий оратор. Таких проповедей Иосиф до сих пор еще не слышал. Уже в начале своего выступления проповедник объявил о трех целях своего приезда. Во-первых, пробудить к вере. Во-вторых, вызвать больше интереса к работе над Библией. И в-третьих, всем присутствующим сделать более очевидными грехи этого времени. Иосиф словно замер. Переполненный радостью, он какое-то время слушал библейскую историю. Потом его сердце снова наполнилось каким-то непонятным страхом. Что может случиться, если он не будет готов предстать пред лицом Всевышнего? Чем дольше он слушал проповедь этого человека, тем яснее ему становилось, что он грешник. Не потому, что он был особенно своенравный или упрямый мальчишка, и уж совсем не потому, что он что-то безобразное натворил, но одно лишь потому, что ему в первый раз по-настоящему объяснили, что он обречен на вечную погибель, если не изберет себе Иисуса Христа личным спасителем. В этом брат Тремер не сомневался. Иосифу очень хотелось узнать, что по этому поводу думает Фредди. Чувствует ли он то же самое, что он? Он также хотел бы знать, как отец может слушать эти волнующие слова без того, чтобы в будущем быть ласковее к его матери. Но нет, в конце каждого богослужения Беннет Амстронг вместе со всеми братьями пожимал проповеднику руку и согласно кивал. Это была лучшая проповедь из всех, что мы когда-либо слышали. Да он и сам даже пожимал брату Тремеру руку и говорил при этом: «Благослови тебя, Господь, за эту прекрасную проповедь». Иосиф. Это был дядя Том Брэдли. Он завлек Иосифа в боковую комнату и серьезным голосом сказал: «Сынок, ты не задумался, может, и тебя Господь зовет к себе?» Иосиф посмотрел на него удивленно и благодарно. Почему Том Брэдли обращается к нему «сынок» и почему он о нем заботится? Иосиф был задет за самое больное. Жизнь часто как недоописанная картина, и лишь один мазок искусного мастера иногда восполняет все, чего ей не хватало. Иосиф носил свой первый костюм. До него этот костюм несколько лет носил отец. Аня его искусно перешила. Он был еще немного великоват, но Иосиф со временем врастет в него. Он взволнованно перекладывал расческу в кармане своего пиджака. Дядя Том слышал, как Иосиф проводил ногтем большого пальца по зубьям, и он вспомнил, что он в свое время также реагировал, когда его дедушка спросил, не хочет ли он доверить свою жизнь Господу. Но с тех пор прошло более 20 лет, и вскоре после этого он женился. Тогда еще не было принято в юные годы принимать такие решения. Конечно, многое зависело от того, что тогда евангелизации проходили гораздо реже, да и в воскресных школах ученики учились всего один раз в месяц. Но и тогда уже многие юноши, как Иосиф, страдали от своих грехов, не осознавая, что, собственно, их мучит. Покаяние – это что-то необыкновенное, на что человек однажды должен решиться. Провиниться перед законом, а потом перед всем обществом получить заслуженное наказание – это одно дело. Другое дело – открыто признать грехи, о которых никто не знает, для которых нет явных свидетелей. Борьба между человеком и его совестью – самая тяжелая борьба, какая когда-либо происходила.
Иосиф откашлялся и посмотрел в загорелое лицо дяди Тома. Его добрые глаза ждали откровенного, искреннего ответа. «Может быть», — сказал Иосиф. «Тогда не откладывай это в долгий ящик, сынок». Дядя Том пожал ему руку и вышел. Иосиф не мог спать всю ночь. Всю ночь его мысли снова и снова возвращались к тому голосу, который он когда-то слышал во дворе. А потом он опять чувствовал теплое рукопожатие дяди Тома Брэдли. Но отец дал ему недвусмысленно понять, что желание более высокого образования для него равносильно путевке в ад. Что ему делать? И что он может сделать? Что, если голос во дворе действительно был голос Божий? И что, если ответить на него «да»? Что случится, если он однажды скажет отцу, что должен уехать в Индию или в Китай, или в другую отдаленную область где-то в горах? Если он должен будет уехать в Индию, то надо будет расстаться с матерью, и тогда... И тогда он ее уже, возможно, никогда больше не увидит. Иосиф вертелся в постели. Нерешительность и страх не давали ему покоя. Эти страшные, давящие чувства готовы были его свести с ума. На что бы он ни решился, все выглядело совершенно безнадежным. Разве только он полностью предаст свою жизнь в руки Божьи и сам открыто покается, иначе он обречен на вечную погибель. Ведь Палмер Тремер оба эти пути описал до самой тонкости. Другого пути нет, надо решаться. Иосифу было совершенно ясно, что он грешник, который осужден на смерть. А предупреждение его отца? Если голос Божий его действительно зовет, а он ему не последует, что тогда? Тогда он будет чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Он вел себя, как пахарь, который положил руку на плуг, а сам смотрит назад. Брат Тремер сказал, что такие люди Царствия Божьего не обретут, а его отец, он же категорически отказывается посылать его дальше учиться. Этот путь отец ему перекрыл. Если Господь действительно призывает его на службу к себе, то нужно лучше изучать Библию. Откуда только брат Гризли все так хорошо знает? Он, наверное, тоже школу посещал, а брат Тремер? Он проповедует с большой силой. Другая мысль, как страшный сон, ложилась ему на душу. Не обратит ли отец все его переживания в смех? Пусть делает, что хочет. До сих пор Иосиф еще ни в одном вопросе не получал согласия отца. Если он попробует рассказать отцу, что он слышал голос Божий, зовущий его на службу к себе, то он же его безжалостно высмеет. А почему его отец не похож хоть чуть-чуть на Амоса Пеневела или Тома Брэдли? У него было горячее желание на цыпочках прократься вниз к матери, разбудить ее и все ей рассказать. Она его, конечно, не высмеет. Она поймет его переживания и не будет в нем сомневаться. Осторожно он высвободил одну ногу из-под одеяла, потом другую. Было холодно. Он сел на кровати и содрогнулся. Под ним внизу кто-то кашлянул. Это был отец. Тогда Иосиф понял, что тот не спит. Иосиф снова залез под теплое одеяло. Луна светила прямо в его окна. Иосиф мог отчетливо видеть картину над своей кроватью. И хотя теперь он был почти вдвое старше, чем тогда, когда мать привезла эту картину, он все еще относил ее к самым большим сокровищам. Иосиф стоял у ворот церкви и ожидал прихода Фредди. В воскресенье утром они всегда сидели рядом. Вдруг он увидел, как Долорес Бейс вышла из коляски и пошла по выложенной каменной дорожке. Ее длинные светлые волосы доставали ей до самой талии. В одной руке она держала свой песенник в синей обложке. Ее круглое, приветливое лицо украшали несколько веселых веснушек. Поверх веселого праздничного платья, на котором ярче других цветов выделялись розы, на ней была теплая вязаная кофточка.
Иосиф видел Долорес Бенс и раньше, но сегодня ему вдруг открылось что-то другое, когда она так шла одна по направлению к церкви. Она шла медленно и грациозно. Поравнявшись с ним, она улыбнулась ему. Евангелизация подходила к концу, а Иосиф все еще не принял окончательного решения. Но чем дольше тянулось время, тем сильнее становилась его внутренняя борьба. Он жил с постоянной надеждой, что Бог ему еще даст достаточно времени, чтобы принять окончательное решение. Обычная дуэль между двумя противниками проводится с пистолетами или шпагами. Поединок между двух животных состоит в присутствии секундантов. А эта борьба не была оборудована шпагами или другими видами оружия. Она происходила между двумя силами, которые сильнее всех вооружений мира, взятых вместе. Весной следующего года руководители церкви договорились о проведении новой евангелизации. Особенно брат Грисли Стеварт был убежден, что такой возможности нельзя упускать. «Дорогие братья и сестры», — сказал он однажды в воскресенье во время богослужения. Брат Ядзон Мейерс, который провел уже много успешных евангелизаций на Западе, написал мне, что первые 10 дней апреля он может быть у нас. Хотим мы пригласить его или нет? Пусть решают братья. Все, кто за его приезд, поднимите, пожалуйста, руку. Много рук поднялось, в том числе и рука Бенета Амстронга. Лишь два вечера Иосиф не мог принять участие в евангелизации. Погода испортилась, и возникло много трудностей с транспортом. В эти вечера он ложился особенно рано, чтобы никто не мешал ему думать. Он со всей серьезностью молился, чтобы Бог открыл, что ему делать. Если бы отношение отца к нему хоть немного изменилось, то он бы уже тут же решился, но поведение Бенета по отношению к Иосифу оставалось по-прежнему жестким. Совсем редко его сын слышал от отца нормальные слова, в основном это были лишь приказы. Иосиф получал одно замечание за другим, так как якобы недостаточно работает, хотя он каждый день так выкладывался, как только мог. Бенет, казалось, хотел от него невозможного. Только под влиянием Духа Святого Иосиф мог не ожесточать своего сердца против отца. Теперь Иосифу становилось все яснее, что рассказать отцу о его призвании служить Богу – это значило быть вызванным на смех и негодование. И маленькие дети любят, когда их поощряют или хвалят за что-то, но Бенет так относился к Иосифу, как будто он начисто был лишен здравого человеческого рассудка. Часто Иосиф не мог это сносить, хотя очень старался». Все лето Иосиф тяжело работал. Во время сева пшеницы, при рубке дров или пахоте, когда он шел за плугом, он теперь выдерживал нагрузку почти наравне с Ирни. Ни единого раза Иосиф не услышал похвалу за свою работу. И ни одного пенни денег он никогда за это не получал. Вместо этого ему было запрещено в субботу ездить вместе с матерью в город. Хорошо, что Виргиния подросла и могла сопровождать мать, а он должен был с утра до вечера работать в поле. Так он надеялся в октябре снова пойти в школу, чтобы в 7-м классе сдать экзамен по английскому, но отец сказал «нет», и на этом все стало. Английский не давался Иосифу так легко, как математика или история, но у него было горячее внутреннее желание сдать экзамены по всем преподаваемым предметам. Амос Пеннивилл возлагал особенно большие надежды на Иосифа Амстронга и всем сердцем сочувствовал ему. Хотя он никогда открыто об этом не говорил, но он много раз давал Иосифу понять, что понимает его и поведение его отца он видит насквозь. Но не все были так проницательны, как Амос Пеннивилл. Иосиф еще совсем недавно пришел в школу, как приехал в их общину новый проповедник. Каждый вечер церковь была переполнена. Иосиф, это опять был дядя Том Брэдли, он отвел его в сторону. «Ты не думаешь, что и тебя Бог призывает?» Глаза Иосифа наполнились слезами. Он отвернулся,
Ах, если бы он только мог дяде Тому объяснить, что он чувствует. «Да, думаю, дядя Том», — согласился он. Ему тяжело было говорить дальше, его голос прервался. «Но почему ты тогда говоришь «но», Иосиф? Я за тебя молюсь, подумай об этом. Я тоже был когда-то молод и знаю, как ты себя чувствуешь». Дядя Том крепко, сочувственно пожал ему руку. Наступившая ночь казалась бесконечной. Ему вспомнились библейская история, рассказанная матерью, когда они однажды воскресным вечером не могли пойти в церковь, и он услышал снова ее столь любимый голос. «На твоего дедушку Стокс произвела особое впечатление, что Бог послал с небес сияние, поток света, чтобы ободрить Иосифа, когда его бросили в глубокую темную яму». Иосиф резко сел и глубоко вдохнул воздух. На протяжении всего богослужения, от первой до последней песни, Иосиф плакал. Лавел сидел рядом с отцом на три ряда впереди Иосифа. Виргиния же сидела рядом с матерью в центральной части церкви. Около 300 человек сидели, словно очарованные, и слушали с серьезными и взволнованными лицами проповедь евангелиста. Он объяснял каждую, на первый взгляд, мелочь. Он был когда-то учителем. Он высвечивал каждую деталь так явственно, такими простыми и убедительными словами, как будто хотел расстелить и сделать все очевидным прямо здесь, на кафедре. Большую часть времени Иосиф сидел, наклонив голову. Глаза его на минуту сделались сухими. Но внутренняя борьба продолжалась в нем. Фредди неподвижно сидел рядом с ним. Один раз он легко тронул локоть Иосифа. Он не знал, как ему выразить свое сочувствие. «Мне хочется прочесть еще раз вам текст», — сказал проповедник. Открыл Библию и остановил палец левой руки на избранном месте. Он сделал два шага вперед, и когда Иосиф поднял глаза, взгляд его как раз встретился со взглядом евангелиста. «Дорогие братья и сестры, я сделал все, что мог, чтобы довести до вашего внимания понимание всех слов Библии. Я вижу, что Дух Святой сегодня коснулся многих сердец. Я это чувствую и вижу по некоторым лицам. Прежде чем мы сегодня вместе будем петь, я хочу спросить, есть ли среди вас те, кто сегодня вечером хочет начать новую жизнь с Богом?» Иосиф будто сжался на какое-то время. Потом он ухватился за спинку стоящего перед ним стула и поднялся. В это самое время перед ним встал другой юноша, несколько выше его ростом, так что евангелист не мог видеть Иосифа. Но мать видела. Видела, как он встал, и слезы радости наполнили ее глаза. Никто не пожал Иосифу руки. Дядя Том тоже его не увидел. Смущенный и с разбитым сердцем, он выходил из церкви. «Я так радуюсь за тебя, Иосиф!» — шепнула ему мать, когда они вышли на улицу. Иосиф всю ночь проплакал. Не потому, что чувствовал себя грешником, нет, его грех теперь прощен, а потому, что никто даже не обратил внимания на то, что он встал. Его отец с ним не разговаривал, дядя Том ничего не заметил, а евангелист тоже. Его охватило разочарование. Чем темнее становилась ночь, тем больше становилась давящая его душу тяжесть. Разочарованиями такого рода искусно умеет пользоваться дьявол. Если ему удается убедить молодого, добропорядочного богоискателя, что ведь всем было все равно, встал он или нет, то он в высшей степени рад. А если он еще и сможет теперь сдерживать его рост веры, то он будет рад вдвойне. На следующее утро Иосиф себя чувствовал робким и смущенным. Длинная бессонная ночь принесла с собой слабость и темные круги под глазами. Если бы он всю ночь не мог спать от переполняющей его радости, что тоже не раз встречается, он бы как на крыльях промчался по ступенькам вниз. Но чувство унижения и разочарования ослабляет не только дух, но и тело. Бинет стоял, прислонившись спиной к стене кухни, руки глубоко в карманах, плечи опущены.
Надо сказать, обычно он так не стоит. Это случалось лишь тогда, когда его кто-то сильно рассердил. Когда Иосиф вошел с полными ведрами молока, Бенет звучно втянул в себя воздух. Завтракали молча. Иосиф ел без видимого аппетита. Мама взяла его за руку и слегка пожала ее. «Иосиф», — сказала она взволнованно после того, как Бенет вышел из комнаты, — «я вчера вечером отцу рассказала». Она помедлила немного и сделала несколько глотательных движений, словно ей что-то мешало говорить. Казалось, что-то застряло у нее в горле. Он думает, ты не знаешь, что ты делаешь. Лицо Иосифа покрылось легким румянцем, который постепенно становился все гуще. Мать могла отчетливо видеть биение его пульса на висках. Но я-то уверена, Иосиф, что ты точно знаешь, что ты делаешь. Она коснулась его кончиками пальцев. Он говорит, что ты ни за что не выдержишь, но с Божьей помощью ты устоишь, Иосиф, — добавила она, не отводя от него глаз. «Я буду продолжать о тебе молиться», — сказала она с глубоким чувством. «Может, он с тобой об этом ни словом и не обмолвится, но ты не расстраивайся и не придавай значения, пожалуйста». Она притронулась к его локтю. «Не расстраивайся, пожалуйста, ну, пожалуйста, Иосиф». Он не мог это дольше выдержать. Он был так изранен, что не в состоянии был дольше сдерживать вскипающие в нем слезы. «Почему? Почему?» Иосиф безуспешно старался держать свои чувства под контролем. «Почему отец мне вообще нисколько не доверяет?» «Я это тоже не могу понять». «Из-за него я сомневался и тянул до последней евангелизации. Я все знаю. А теперь я не могу дольше терпеть, мама!» Плакал он. «Я так боялся, что он меня высмеет!» «Иосиф, этого не надо бояться. Я так за тебя переживаю. Я тебе верю. Ты же знаешь, что я не стану над тобой смеяться. Ой!» «Вон Бенет идет. Иосиф, иди теперь, беги наверх, пока твое лицо... Вот, возьми мокрую тряпку!» Прошло 2 недели. Бенет не проронил ни слова о том, что его сын во время евангелизации обратился к Богу. Дядя Том подошел к Иосифу и сказал, как он за него рад. Брат Крисли Стеварт пожал ему руку и сказал сердечно, «Благослови тебя Господь, мой сынок!» Лотти Вудс и энергичная сестра Иронс, которые не раз восхищались Иосифом, когда он еще был совсем маленьким, обе сказали ему несколько слов одобрения. Фредди особенно радовался, потому что они теперь будут вместе принимать крещение. Когда евангелист узнал, что он сам, того не желая, просмотрел Иосифа, следующим вечером он вел с ним более продолжительный разговор. Только его отец, его собственный отец, у которого из всех было больше всего основания пожать ему руку, поцеловать, вместе склонить колено и поблагодарить Бога, он его игнорировал и тем более его покаяние. Это Иосифа страшно удручало. Иногда ему казалось, что все позади, но вдруг его переживания нахлынули на него с новой силой. Анни не могла видеть, как ее сын страдает. Каждый вечер она уединялась в свою спальню и все в молитве изливала Господу. Однажды вечером Иосиф сказал, «Мама, помнишь, ты говорила, что для тебя могут настать дни, когда я буду чувствовать себя словно брошенный в глубокую темную яму? Помнишь?» «Кажется, да. Я себя иногда так и чувствую, когда отец...» «Но Иосиф!» — прервал его любящий голос, который часто его ободрял. «Ты же не один! Я же с тобой всегда!» «Мама!» — и он обвил руки вокруг ее шеи. «Думай о том и никогда не забывай, что свет Божий всегда нам путь освещает, Иосиф!» Ее душили слезы. «Я думаю, я давно бы уже не жила, если бы у меня не было тебя!» «Мысли о тебе держат меня на ногах. Если мне дано будет дожить до тех дней, когда я увижу тебя сильным в вере и счастливым, тогда уже я смогу и спокойно умереть».
Эту их беседу Иосиф Армстронг никогда в своей жизни не забудет. Она была как еще один мозаичный камешек в фундаменте его характера.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Больница для души. Смотрела на других и спотыкалась. Хотелось видеть в людях идеал. Реальность же иная представлялась. И дух внутри мой все ответ искал. И почему все так? Не понимала. И боль пронзала остро грудь мою, пока любовь Христа не подсказала, как правильно на все это взглянуть. Ведь церковь или Божий дом молитвы —

долго и в мучениях, не может больше сделать даже шаг. Успех не принесло самолечение, и жизнь уж еле дышит на весах. Нуждается он в докторе хорошем, в больнице и в уходе за собой. Такому в дом молитвы путь проложен, ему уже не поможет кто другой. Но есть большое «но». Больница — это режим и дисциплина для больных. Курортных там удобств, комфорта нету, и все стоит на принципах простых. И первое — лечиться, дать согласие, все процедуры молча принимать, пилюли пить, микстуры и ни разу назначенное, чтоб не пропускать. И если исполнять все это точно, с дистанции в сторонку не сходить, здоровье может стать довольно прочным, душа уж по-другому будет жить. Но человек, увы, непостоянен, в своих стремлениях часто терпит крах. Ведь только результат лечения явен, так сразу пропадает к смерти страх. Он чувствует себя вполне здоровым, лекарства не желает принимать. И незаметно так проказа снова вернулась, стала душу покрывать. Своих детей мы учим послушанию, но Бога часто слушать не хотим. Не служим мы объектом подражания и жизнью, кого хочешь, соблазним. И хорошо, что врач наш терпит долго и возится, и носится с душой. Бывает ласков к ней, бывает строгий, но не бросает раненой больной. Мы сами здесь решение принимаем, каким же пациентом в жизни быть. Свой путь, судьбу вперед определяем и выбираем, как нам поступить. Никто пилюли веры не навяжет, укол смирения силою не даст и к назначениям свыше не привяжет, на сердце не положит мира пласт. Лишь если захотим предельно ясно иметь победу духа над душой, то Бог помочь сумеет нам прекрасно и приведет в край жизни за собой».

должны позволять нашему сознанию дрейфовать в бесконечном пространстве мыслей и в зависимости от своих вымышленных хотений разбиваться о рифы тщетных мечтаний и иллюзий. Причина истоков болезненного воображения заключается в том, что человеку свойственно быть недовольным действительностью. И вместо того, чтобы строить реальные планы, ставить определенные цели и осуществлять их, ленивая душа погружается в мягкую трясину несбыточных грез. Возведение воздушных замков обязывает такого мечтателя жить в нереальном мире. Окунаясь же в действительность, такая душа становится совершенно непригодной для повседневных добрых дел. Если у человека нет высокой цели, он предрасположен к праздности, и его мысли блуждают в воображаемом мире. Но если ставить перед собой достаточно важную задачу, все умственные способности начинают непроизвольно действовать в одном направлении. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 20.10.

праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, слава Господу! Я бы хотел начать свою проповедь с того, что мы прочитаем 41 и 42 псалом. Почему мы прочитаем их два? Потому что, скорее всего, это одна молитва. Ее просто разделили на два псалма. В одной псалме 12 стишков, в другом их 5. Это молитва человека, который проходит определенные обстоятельства своей жизни. Но я бы хотел, чтобы вы сами почувствовали, вот через какой этап своей жизни проходит человек, который таким образом молится. Но перед тем, как мы прочитаем 41-42 псалом, я бы хотел несколько мыслей сказать. Если вам интересно, вы можете исследовать это больше и глубже, но книгу «Псалтырь» делят на 5 разделов. Это не то, что делают современные богословы, а в самом тексте, в псалмах, есть для этого довольно такие сильные предпосылки. Первый раздел – это больше молитвы и псалмы царя Давида. Это его личные переживания, личная его борьба. Дальше идет вот следующий раздел, второй раздел, и там идет еще 30 псалмов. После этого идет третий, четвертый и пятый раздел. Пятый раздел, он, наверное, такой самый, вот, где больше хвалы и благодарения Богу, и больше где поклонение. Это вот как бы вот восход к победе. Но книгу «Псалтырь», если вы читали, там есть разные переживания, через которые проходит человек. Второй раздел начинается 41 и 42-я. Глава или 41 и 42 псалом – это как раз вот та молитва, которую я хочу, чтобы мы разобрали. Точно исследователи не знают, кто поделил книгу «Псалтырь» на 5 книг и почему это было сделано. Некоторые думают, что может быть, вот как есть 5 книг Моисея, вот точно так была попытка сделать 5 книг царя Давида. Но так или нет, точно мы не знаем. Но каждый раздел, он заканчивается хвалой, и каждый раздел, он вот начинается как-то по-новому, и в каждом разделе есть своя тематика. И вот этот псалом, который, или молитва, которую мы читаем, он тоже не случайен. Мы сейчас вместе попробуем его прочитать и посмотреть, с каким настроением он был написан. Мы будем читать внимательно. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою. Потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ним в Дом Божий с согласом радости и словословия празднующего сонно. Что ты, душа, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя. Посему я воспоминаю о тебе земли Иорданской, Симермона с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих, все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои. когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот такая молитва. Она не случайная. И почему-то именно эту молитву выбрали, чтобы начать второй раздел или вторую книгу. Книгу псалмов. А кем она была написана? Ну, мы точно не знаем. Написано «Учение сынов Кореев». Возможно, это были потомки человека, которого звали Корей. Если вы помните, это человек, который о себе много подумал, пришел к Моисею и говорит, что неужели вот только с тобой Бог разговаривает? И Бог судился с этим человеком. Но, возможно, у этого человека были потомки, может быть, дети маленькие. И вот потомство этого человека — это люди, которые служили при храме. И в книге «Псалтырь» ими написано 10 псалмов. Один из них мы только что прочитали. И вот здесь у меня вопрос. Мы, когда читали эту молитву, кем она написана? Написана вот человеком, кто является ее автор? Человеком, который находится сейчас вот в такой победоносном, может быть, этапе своей жизни? Или когда человеку тяжело? Или тогда, когда человек находится в какой-то борьбе? Какое у вас сложилось впечатление? В борьбе, да? Человеку тяжело. Мы в 4 стишке 41 главы прочитали: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Это автор этой молитвы – человек, который находится в скорби. Человек проходит через какие-то трудности. Мы не знаем характер этих переживаний и трудностей. Мы не знаем, с чем связано то, что он находится в таких сильных переживаниях. Но этот человек плачет и плачет много. Он говорит, что слезы, они стали для меня хлебом. Хлеб – это то, что человек кушает, ну, несколько раз в день. А здесь и день, и ночь. Автор этой молитвы о чем-то сильно скорбит. И это не просто скорбь. Но здесь мы прочитали не только то, что слезы были хлебом день и ночь. Но это человек, который переживает оскорбление. Человек, которого ранят, человек, над которым смеются. Когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Это человек, который переживает унижение. Дальше в 11 стихе. «Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Это молитва не только скорбящего человека, но человека израненного. Мы не знаем, кто эти враги. Мы не знаем, это буквально или это какая-то аллегория. Потому что нашими врагами могут быть даже те мысли, которые посещают нас иногда. Но это израненный человек. Это человек, который очень сильно скорбит. Мы опять и опять читаем здесь о том, что это человек, который находится в таком эмоционально подавленном состоянии. Он говорит, шестой стишок, что унываешь ты, душа моя? А перед этим он в пятом стихе пишет, вспоминая об этом, то есть он вспоминает добрые, хорошие времена в своей жизни. И иногда, вспоминая добрые и хорошие времена своей жизни, мы радуемся. Но когда человеку тяжело, и он вспоминает добрые и хорошие времена, иногда вот эти переживания становятся еще более тяжелыми. А этот человек вот приходит еще в такое более глубокое отчаяние. И он унывает. Это человек, который эмоционально подавлен, расстроен. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Наверное, самое тяжелое, что переживает автор этой молитвы, это то, что у него вот какая-то борьба с тем, что видит и понимает ли его Бог, и где Бог находится в это время. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня?» Это 10 стих. «Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага?» 42 глава во 2 стихе. «Для чего ты отринул меня?» Это человек, который плачет. Это человек, который скорбит. Это израненный человек. Это человек эмоционально подавленный. Как это назвать более современным языком? Депрессия? Плохое настроение? Я точно не знаю. Это человек, которому тяжело. И вот в то время, когда ему тяжело, ему приходит много разных мыслей о том, что Бог забыл его. О том, что Бог отверг его. Бог не слышит его. И вот это автор этой молитвы. Знаете, что мне нравится? Мне нравится, что Слово Божье, оно красиво передает реальность, в которой человек живет здесь на земле. Мы, люди, иногда хотим показать очень такую красивую картинку своей жизни. Если выйти в социальные сети, такие как Инстаграм, то там ты видишь, что люди ходят в кофешоп, люди едут куда-то в отпуск, люди себе что-то новое купили. Кто-то там, можно сказать, он занимается спортом, и он там преодолевает какие-то препятствия. И мы видим вот такую очень красивую жизнь. И кто-то, вот смотря на картинку в Инстаграме, думает, вот везет же людям. Но Писание, оно более честно показывает реальность жизни. Я, когда готовился к этой проповеди, я в чат GPT сделал такой запрос. А сколько из 150 псалмов, вот псалмы о человеческой борьбе и таких грустных псалмов? И чат GPT подсчитал, что не меньше, чем 60. Это значит больше, чем одна третья псалмов. Это там, где люди плачут. Это там, где люди проходят через какие-то трудности. А когда людям тяжело, когда люди не чувствуют, что Бог рядом, когда люди находятся в борьбе. И, наверное, это лучше отражает реальность человеческой жизни. Не тогда, когда все хорошо, как в Инстаграме, а когда есть победа. А есть и такие вот отрезки жизни, когда человеку трудно. Когда человек, он находится вот в каком-то одиночестве. Мы здесь прочитали о том, что он пишет этот псалом, и он пишет его из какого-то такого места. Он говорит, «Унывает во мне душа моя», 7 стих, «Посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар». Мы точно не знаем вообще, это какая-то аллегория или такое место вообще существует. Но так или иначе, этот человек, он находится вот на каком-то расстоянии от того места, где пребывает Бог. И вот читая эту молитву, вот эти два псалма, наверное, первый урок, на который я хотел обратить внимание, это то, что духовные люди, люди, которые в правильных отношениях с Богом, иногда проходят через какую-то темную долину, когда им тяжело. Люди, которые в правильных отношениях с Богом, люди, чьи молитвы Дух Святой позаботится, чтобы оставить в Святом Слове, иногда проходят отрезки жизни, когда слезы становятся их хлебом, когда они черпят унижение, оскорбление, насмешки. Человек Божий иногда проходит такие моменты, когда он эмоционально такой раздавленный, когда он не чувствует, что Бог находится рядом с ним. И Писание, оно, вот молитвы этих людей ставит для нас в пример. И если мы проходили, проходим или будем проходить, то не нужно разочаровываться. Но, может быть, вот в те моменты имеет смысл почитать молитвы тех людей, кто проходил, и как духовный человек, он проходит через этапы своей жизни. И тут важный урок. Это не человек, который притворяется, что у него все хорошо. Это человек, который не живет в самообмане, что у меня все хорошо, когда на самом деле не очень хорошо. Мы иногда у друг друга спрашиваем, как дела. И у нас есть дежурные ответы. Слава Богу, или все хорошо? Я иногда разговариваю со своим папой. И он говорит, как дела? Я говорю, все хорошо. И он, отвечая, говорит, хорошо у нас уже было. И я знаю, на что он намекает. Потому что один близкий для нас человек переживал какие-то трудности. Это была такая очень личная ситуация. И когда у этого человека спрашивали, как дела, то ответ был дежурный, все хорошо. А через какое-то время обнаружилось, что там было все очень даже нехорошо. Это человек, который не прячется от реальности. Он не притворяется. Он называет вещи своими именами. Он говорит, что унываешь во мне, душа моя. Я думаю, что нам не всегда нужно стараться показать себя сильными, успешными, потому что есть разные отрезки в нашей жизни. И человек, который молится этой молитвой, которую мы читаем, он этого не делает. Второй урок, это то, что вот в своих переживаниях, в пятом стихе мы читаем, что «изливаю душу мою». Человеку тяжело, человеку трудно. И человек это не держит в самом себе. Но вот свои переживания этот человек рассказывает Богу. Этот человек открывает свое сердце. Он рассказывает о своих переживаниях. И я думаю, что вы согласитесь, что когда мы вот что-то копим, держим внутри, человек может очень сильно томиться. Но когда мы найдем время для того, чтобы поплакать, в первую очередь, наверное, это перед Богом. Может быть, это также Бог в жизнь каждого из нас, Бог в жизнь каждого из нас дал людей, которые нас любят. Бог в жизнь каждого из нас дал людей, которые способны нас понять и поддержать. Это Бог сделал. Мы можем что-то рассказать этим людям. Помните, была женщина, которую звали Анна, мама Самуила. Она была тоже женщина, скорбящая духом. И она пришла в храм и излила свое сердце перед Богом. И даже тогда, когда проблема ее не решилась, она не стала еще мамой. она не рассталась со своей соперницей. Но вот тот факт, что она излила свое сердце перед Богом, это то, что вот дало ей облегчение. И человек, который пишет, он очень честно и открыто рассказывает о своих переживаниях. Говорит, что он плачет. Он говорит о том, что он унывает. Он говорит о том, что он сомневается в том, что Бог его слышит. Он честно говорит о своих чувствах. Духовная молитва – это не неправильная молитва, это не громкая молитва, а, наверное, вот по-настоящему духовная молитва – это честная молитва. Это когда человек честно может рассказать о своих внутренних переживаниях. И этот человек, он честно рассказывает, ему тяжело. И рассказывая о своих внутренних переживаниях, он говорит: «Господи». Это следующий урок, третий урок. «Господи, мне нужен Ты». Есть псалом, который мне очень нравится, известный: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Мне кажется, в юности это был мой самый любимый псалом. Он на английском написан: «As the deer panteth for the water». И я помню очень часто, когда я пел этот псалом, я сокрушался перед Богом. Я думаю, что вы тоже переживали. И вот человек со своими переживаниями, он прежде всего просит не решение вот обстоятельств, которые привели к тому, что ему стало тяжело. Но в первую очередь, во втором стихе: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Мне иногда нравится посмотреть какие-то документальные съемки вот из мира животных. И особенно вот в тех южных местах, где климат очень жаркий, животные иногда должны преодолеть огромное расстояние для того, чтобы попить воды. И туда собираются очень-очень много разных людей, потому что, особенно там в Африке, где вода — это не то, что доступно, все идут для того, чтобы напиться. И Израиль, где, я так думаю, что было написано этот псалом, он тоже находится намного южнее. Там тоже есть пустыня, там жарко. И он говорит: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Почему мы можем сказать, что это духовный человек? Потому что в тот момент, когда ему тяжело, когда он скорбит, терпит унижение, он ищет Бога. Он ищет вот близости с Богом. Он говорит: «Мне сейчас тяжело, Боже, и прежде всего я прошу не чтобы Ты успокоил моих врагов. Прежде всего я прошу, чтобы не Ты изменил мои обстоятельства. Прежде всего я хочу, чтобы Ты решил не мои, может быть, материальные проблемы. Прежде всего я хочу напитаться Тобой. Прежде всего, Господи, мне нужен Ты». Мы переживаем каждый свои переживания и трудности. У кого-то, может быть, это с финансами. Кто-то переживает за свою личную жизнь. У кого-то, может быть, в семье какие-то проблемы. У кого-то еще какой-то кризис. И прежде всего, когда мы проходим через наши трудности и переживания, прежде всего, нам в этих трудностях нужен Бог. И это то, с чего начинается эта молитва. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Следующее, что делает этот человек, он говорит, 6 стих, и он повторяет это несколько раз: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я такой вопрос задам. Вы когда-нибудь сами с собой разговариваете или нет? У кого-то бывает. Вот я так думаю, что, наверное, вот сами с собой мы общаемся больше всего. Так или нет? Человек ночью просыпается, и он начинает сам с собой разговаривать. Человек проснулся, день проходит, и человек сам с собой разговаривает. Приходят какие-то мысли, и человек вот аргументирует, человек решает какие-то задачи. Человек вот что-то взвешивает. У человека внутри есть какой-то диалог. И здесь этот псалмопевец, он тоже разговаривает с самим собой. У него есть какие-то мысли уныния. У него есть мысли какие-то разочарования. Но смотрите, как он ведет вот этот внутренний диалог. Его, с одной стороны посещает мысль о том, что все очень плохо, все безнадежно. Но он отвечает самому себе: уповай на Бога. У него с одной стороны мысли приходят, что Бог про тебя забыл. Богу до тебя дела нет. А он себе отвечает: нет, Спаситель мой и Бог мой. У него, может быть, посещает мысли, что ничего не изменится, так будет всегда. Но он сам себя убеждает и говорит внутри: нет, нет, нет, я еще буду его славить. И вот этот внутренний диалог, который происходит внутри, это то, что вот меняет наше эмоциональное состояние. К этому диалогу очень часто подключается еще, знаете кто? Враг души человеческой. Он туда тоже подбрасывает. Он говорит: посмотри, тебя никто не любит. Посмотри, у тебя ничего не получается. Посмотри, вот у тебя, ты вообще бездарный человек. И вот этот диалог внутри происходит. И от того, как мы ведем этот диалог, но здесь опять и опять этот человек говорит: нет, я буду уповать на него, я буду еще славить. А что значит славить? Есть разница между благодарить и славить. А какая разница между благодарить и славить? Благодарить — это когда мы осознаем те благословения, которые Бог нам дал. Мы их осознаем, и мы говорим: Боже, спасибо Тебе за то, что у меня есть две ноги. Боже, спасибо, что у меня есть две руки рабочие. У меня брат мой младший, у него есть животные. И барашка бежала, и он эту барашку схватил, чтобы она не убежала. И этот баран так рванул, что у него вырвало мышцу на левой руке. Ему делали операцию, и сейчас он проходит реабилитацию, но он говорит, у него рука не работает. И он говорит: левая рука. Но, говорит, я даже не знал, вот насколько она полезная. И говорит, вот как инвалид себя чувствуешь. Благодарность — это когда мы осознаем то, что нам Бог дал, и мы воздаем ему благодарность. Но славить — это немножко по-другому. Это когда мы осознаем то, кем является Бог. Он является добрым Богом. Это не то, что он сделал, это то, кто он есть. Я говорю: Боже, ты добрый. Боже, ты верный. Боже, ты любящий. И когда мы осознаем, Боже, Ты всемогущий, Ты милостивый, Ты прощающий, Ты заботливый. И мы видим, что опять и опять вот автор этой молитвы, он вспоминает о том, кем Бог является. Когда нам тяжело, когда трудно, когда человек плачет, вот очень важно вспоминать, кем является Бог. Славить Его в это время. Да, мне сейчас трудно, да, мне тяжело. Душа, ты не будешь унывать, потому что я буду славить Его, Спасителя моего. Он говорит, что Бог является его Спасителем. Он сейчас, ему тяжело, у него, но у него есть Спаситель. И он осознает, что есть Спаситель и есть Бог с большой буквы, всемогущий. И у него внутри он себя перестраивает. Эмоции ему кричат одно, он говорит, нет-нет, я буду славить. Нет-нет, я буду уповать. И он перестраивает свой внутренний диалог. Он начинает вот по-другому думать. Он начинает вот корни пускать. Он начинает пить от этого источника живой воды. Вот он питает тем, что дает жизнь, а не убивает ее. И пятое, это 42 глава, 3 стих. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня». И приведут на святую гору Твою и в обители Твои. Он пишет, чтобы Бог, Он просветил и открыл ему истину свою, чтобы ему выйти вот из того места, в которое он попал. Он молится о Божьем водительстве. Когда тяжело, когда трудно, когда приходит какой-то кризис, можно начать решать кризисы человеческими методами. А можно просить мудрость и видение от Бога. Можно просить, чтобы Бог светом своим, Он указал истину, Он указал путь, как выйти из того состояния, в которое человек попал. И он молится об этом. Он не понимает. Ему кажется даже, что Бог его не слышит, и Бог его отверг. Но он с верой говорит, Боже, Ты Спаситель мой. И Ты, вот пошли свет свой, открой мне истину свою, дай мне мудрости, чтобы я вышел из этого состояния. А в чем цель? У него трудности переживания, он молится Богу. А какая цель всего этого? Чтобы у него стало хорошее настроение. Чтобы проблемы решились. Давайте прочитаем последние 3 стиха и попробуем обнаружить, вот в чем, я не знаю, это цель Божья или, может быть, это желание вот этого духовного человека. Это будет в 42 главе 3, 4, 5 стишок. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию и к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Куда хочет попасть этот человек? Вот он находится в проблемах, но из этих проблем куда он хочет выйти? Он ищет Божьего присутствия. А он ищет не просто решение своих проблем. Он ищет не просто, чтобы у него настроение стало лучше. Он говорит, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях моих буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Он молится, чтобы вот эти трудности и эти переживания, Они привели его еще в более близкие, глубокие личные отношения с Богом. И, наверное, поэтому эта молитва, она оставлена для того, чтобы мы здесь ее читали, исследовали и чему-то учились в ней. Мы прочитали о том, что это не просто псалом, это учение начальнику хора, учение сынов Кореевых. Я, может быть, так вот просто еще раз. Эта молитва написана человеком, который в скорби. Эта молитва написана человеком, который израненный, эмоционально подавленный. Человек, который чувствует, что Бог его оставил. Но в своей скорби и в своих переживаниях этот человек не притворяется, что все хорошо, а изливает свое сердце перед Богом. Он рассказывает Богу о своих переживаниях, о трудностях. Это очень честно. Может быть, где-то оно вот граничит с какой-то дерзостью, когда он говорит, что «Боже, ты оставил меня или отринул меня». Но он честно рассказывает Богу о своих внутренних переживаниях. Дальше он разговаривает сам с собой. И он говорит, что «я, хотя мне тяжело, хотя трудно, хотя я Бога не чувствую». Он делает решение, что я буду уповать на Бога. Я буду славить Бога. Он не хочет думать о том, что Бог его не слышит. Он хочет думать о верности Божьей, о доброте Божьей, о спасительной благодати Божьей. И он ищет Божьего водительства. Он хочет, чтобы Бог указал путь ему, как выйти, для того, чтобы прийти в более глубокое и личное общение с Богом. Для того, чтобы вернуться туда, где он когда-то был. Он хочет опять, чтобы радостью его стал Господь. И вот эта молитва духовного человека. С одной стороны, она вроде бы какая-то даже грустная. Человеку тяжело, человек теряет надежду. Но если углубиться, она вдохновляет, потому что она показывает выход из эмоциональных переживаний, в которые попадает когда-то человек. Мы сейчас будем молиться, друзья. И мы не знаем переживания друг друга очень глубоко. Мы стараемся держать форму. У нас всегда все хорошо. У нас всегда за все слава Богу. А когда мы наедине, бывает по-разному. Но если мы не можем быть открытыми и честными всегда друг с другом, мы всегда можем быть честными с Богом. Мы всегда можем рассказать Ему, как мы переживаем. И на примере этого человека мы можем искать решение своих переживаний в близости с Богом. Мы можем искать решение в своих переживаниях через то, что Бог откроет нам путь, как выйти и прийти в более глубокие отношения с Ним. Пусть Бог благословит и поможет каждому из нас. Я приглашаю нас преклонить перед Богом колени. Не колени, а свое сердце. Аминь.

В доме Господнем звучит Слово Божье. В мире нет слова для сердца дороже. Слово ту душу, как хлеб укрепляет, силы дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает, гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он и грешных, и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы сестры и братья, наши открыты друг другу объятия, беды и радости прошлой недели поровну между собою разделим, и наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться или побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас двое или трое. Бог обещание дал нам благое быть вместе с нами в общениях наших. Не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова, и сами дом из себя устрояем, как камни Божии, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой. Жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте, будьте в святом ожидании. Верой поправим светильники наши. Не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит. Вот жених среди ночи. Дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой. На светлом облаке в славе небесной от сотворения праздника краше не было. Дай Бог, чтоб был он и нашим.

Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Притчи 20:7.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Людям волей всей благого сила дивная дана, верой Божьей живою эта сила названа. Вера в юности мятежной нам погибнуть не дает, к пристани небес надежной крепко за руку ведет. Вера в жизни облегчает бремя тяжкое забот, вера горы переставляет и героев создает. И по возрасту, в утратах, бедствиях души больной, с лаской любящего брата нам несет она покой. Вера нас не покидает, и в последний смертный час светом вечным озаряет тьму могильную для нас. Вера — Божий светоч ясный, путеводная звезда. Тот блажен, кому не гаснет этот светоч никогда.

Дорогие дети, но вот мы снова собрались для того, чтобы слушать Божье Слово. Обо всем, что нам нужно для жизни, мы узнаем из других книг, но о том, что нужно нам для нашей души, для нашей вечной жизни, мы узнаем ни из какой другой книги, кроме Библии, и потому нам так важно читать именно ее. Мы прошли с вами через пустыню вместе с израильским народом и пережили с ними разные приключения. В прошлый раз

мы говорили о том, как израильтяне одержали победу над теми народами, которые были у них на пути, и остановились в одной из этих лежащих на пути стран. По другую сторону Иордана лежала обетованная страна, и до нее было, как говорится, рукой подать. Два племени израильтян, потомки Рувима и Гада, имели много стад и нашли, что пастбища страны, в которой они теперь остановились, вполне хороши для них, и попросили Моисея позволить им не идти дальше, а остаться здесь навсегда. Их не интересовала обетованная страна. Но когда Моисей спросил их, готовы ли они помогать занимать Ханаан, они пообещали, что помогут, и возвратятся сюда только после того, как Ханаан будет взят, и народ израильский поселится в нем. Моисей согласился, и земли, которые раньше принадлежали амореям и другим народам, стали принадлежностью племен Рувима, Гада и Манасии. Они поселились на восточной стороне Иордана, построили загоны для скота и временные жилища, чтобы возвратиться в них после занятия Ханаана. Моисей был теперь глубоким стариком и знал, что смерть близка. Он хотел, чтобы кто-то особенный и сильный заменил его, когда он умрет. Он обратился в молитве Господу и сказал: «Избери человека, способного вести народ, чтобы он не остался, как овечье стадо, без пастуха». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, у которого есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед священником Элиазаром и всем обществом, и наставь его пред всем народом, чтоб все знали, что я поручаю ему вести народ дальше в Ханаан». Моисей поступил так, как повелел ему Господь, и назначил Иисуса Навина руководителем народа, и все знали, что это от Господа, и слушались его, как Моисея. Моисей не ушел, не попрощавшись. Он произнес длинное благословение на все поколение израильского народа, на каждое в отдельности племя, и сказал: «Мне много лет, и я должен умереть, а вы идите дальше в страну, которую обещал вам Бог, и успеете во всем, потому что Он будет с вами». Народ стоял и слушал, и знал, что Моисей покидает их навсегда. Каким он был верным! Он любил их, как отец, и заботился о них, как мать. Он руководил ими такое долгое время. Когда Моисей окончил свою длинную прощальную речь, он медленно пошел на гору, которую указал ему Господь. Люди смотрели ему вслед глазами полными слез. Они полюбили его, привязались к нему, и им было больно прощаться с ним. Он медленно поднимался на гору и, наконец, исчез из виду, и народ не видел его больше. На вершине горы Моисей сел и осмотрел страну, которая простиралась перед ним по другую сторону Иордана. Какая это была прекрасная страна! Моисей смотрел на поросшие кустарником холмы и зеленые долины и радовался, что путь его народа пришел к концу, и скоро они войдут в обетованную страну. Ему хотелось, чтобы хотя бы тут народ стал действительно послушным Богу, потому что от этого приходит благословение. На вершине горы Моисей умер, и Бог похоронил его где-то на ровном месте. Он был величайшим из людей и единственным человеком, говорившим с Богом лицом к лицу, как с человеком. 40 дней израильтяне оплакивали Моисея. Такой обычай был у этого народа, и они в точности придерживались этого обычая. Есть великие люди, великие вожди, но из всех них Моисей выделялся как особенно значительный и важный, потому что заботился не только о том, чтобы люди жили хорошо на земле, но и о том, чтобы их души стремились к Богу и любили Его. Проходя дальше историю израильского народа, мы увидим, что у него были разные вожди, и были такие, которые сами отступали от Бога и уводили за собой народ. Господь наказывал таких вождей, а Христос называл их вождями слепыми, заводящими народ в погибель. Я рада, что могла познакомить вас с Моисеем, кратчайшим из людей, послушным Богу во всем. Я рада, что могу знакомить вас также с нашим Богом, Его любящим, но строгим ко греху характером. Вы заметили, что Моисей и Аарон не вошли в обетованную страну, хотя долго и верно служили Господу. Их грех был в том, что один раз они не отдали славы Богу перед народом, а сделали вид, что делают что-то сами. Вы помните, когда они высекали воду из скалы? Вся слава принадлежит Господу,
и мы не должны брать ее на себя. Ведь без него мы не можем делать ничего. Запомним это, дети, и будем всегда отдавать Господу честь и славу, которых Он вполне достоин. Дорогие дети, я всегда проводила для вас параллель между путешествием израильтян в Ханаан и нашим путешествием в обетованную страну, в небо, которое приготовил для нас наш Спаситель. Мы все любим много мечтать, особенно дети. Я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Мечты». Я в детстве много мечтала о том и о всем, и все получалось не совсем так, как я предполагала. Мы когда-то мечтали о теплых безоблачных странах, где лимоны и мирты, и плещется берег прибой, где свободные чайки парят над волной голубой, а в тенистых садах созревают желтее бананы. И морозная наледь на окнах казалась нам пышной зарослью пальм и зубчатую горной грядою, и дыханием согретый лед талый прохладной струею протекал через рощи, журча по подводным камням. И фантазией детской согретое билось сердечко, и от радости тихой румянец горел на щеках, и, усевшись, как кресло у мамы своей на руках, засыпали беспечно, свернувшись удобно колечком. В детстве все было сказкой и легкой, как пена, мечтой, а действительность жизни коснулась безжалостно позже, и от детского сна разбудила нас грубо, и все же исполнение сна мы найдем за последней чертой. Жизни море с размаху ударило больно волною, захлестнуло, залило, покрыло почти с головой. Но Спаситель стоял за ближайшей высокой скалой и поставил на камень могучую твердой рукою. Мы достигнем страны превосходнее радужной сказки. И прекраснее стран, что мороз на земле начертал. Не видало ни ока, ни слух наш того не слыхал, и художника кисть не смешает так весело краски. Хоть прекрасны земные, далекие, теплые страны, не сравнится им с Божьей, ни здешней, небесной страной, где, хоть может, не плещется белою пеной прибой, но зато там нет слез и навеки излечены раны. Да, дети, дивная, обетованная, небесная страна, наш небесный Ханаан, вот что манит нас куда-то вперед, и ничто на земле не может заменить ее. Я побывала в странах, где зреют бананы, и в январе я срываю апельсины собственного дерева в саду, но мечта о вечной стране не покидает меня. Я все еще хочу видеть тот обетованный Богом край. Я не боюсь, что как Моисей не войду туда, потому что не отдала славы Богу, когда это было нужно. Я не иду туда по моим заслугам, но по заслугам моего Спасителя. Я славлю Его за то, что Он взял на Себя мои грехи, и теперь путь в обетованную страну открыт мне. И вы тоже войдете туда, если примете в сердце Спасителя Иисуса Христа. Все это, что нужно сделать, принять Его и никогда не стараться попасть на небо своими силами. Это не значит, что мы можем вести себя как угодно, лишь бы мы верили в Господа Иисуса Христа. Нет, если мы будем действительно любить Господа, мы не сможем вести себя плохо, потому что не будем хотеть огорчать Его. Мы будем делать добро из любви к Нему. Есть истинная и ложная любовь. Вот вы, например, держите в руках большое яблоко и хотите откусить от него кусочек. И в это время подходит знакомый мальчик или девочка, и, заглядывая вам в глаза, говорит: «Ты знаешь, ты мой самый лучший друг, я люблю тебя». Вы знаете, что это любовь из-за яблока, а не из-за вас, потому что когда нет яблока, нет и любви. Проверьте свою любовь к папе, к маме, к родственникам, к знакомым. Любите ли вы их всегда или только тогда, когда они дают вам подарки? Одна женщина очень любила своего мальчика, но вот она заболела и должна была лечь в больницу. Пока она лежала там, она все время молилась о своем мальчике, скучала о нем, плакала по ночам. Наконец наступил желанный день, и она могла идти домой. Когда автомобиль подвез ее к дому, она с нетерпением ожидала своего малютку, и он действительно выбежал ей навстречу. Первый вопрос, который он задал ей, не был: «Как ты поживаешь, как себя чувствуешь?» Нет, но он спросил: «Мама, что ты мне привезла?» Мама опечалилась. Она холодно сказала мальчику: «Пойди, возьми бумагу и шнурок
и сделай себе пакет и люби его». Он понял, что поступил неправильно, и весь день не имел покоя. Вечером, когда мама укладывала его спать, он прижался к ней и сказал: «Я люблю тебя больше подарков. Я рад, что ты пришла домой». Мама обняла его, и слезы радости выступили на ее глазах. Она видела, как мальчик действительно любит ее. «Истинной любовью возлюбил нас наш Спаситель. Он ничего не имел от нас, и все же был готов ради нашего спасения пойти на страшную смерть на Голгофском кресте. Как можем мы не ответить ему любовью на такую любовь?»

смелость. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Екклесиаст 7:9. Смелость с мудростью во всем сделать может много. Смело действуй только в том, что прославит Бога.

0: В начале сентября на одном из уроков чтения старушка Потс неожиданно сказала:
1: «Твой учитель будет тобой очень доволен, когда в школе снова начнутся занятия».
0: Джек был вынужден признаться, что действительно с радостью ожидает начала учебного года. Но спустя всего неделю жизнь Джека изменилась до неузнаваемости. Придя в школу, он узнал, что господин Перси будет теперь преподавать в другом классе. С отстающими же учениками отныне должен был заниматься новый широкоплечий преподаватель по имени Паркер. Первое, что сделал новый преподаватель, это запер в шкафу все микрокалькуляторы и магнитофонные записи учебного материала и извлек из другого шкафа груду потрепанных учебников.
1: «Слушайте меня внимательно, тупое стадо!» В голосе Паркера звучала угроза. «Алфавит и таблица умножения я вколочу вас старыми испытанными методами. Школу вы покинете не раньше, чем научитесь читать и считать. Всем ясно?»
0: Джек возненавидел его с первой же секунды, а поэтому демонстративно положил ноги на парту и вытащил сигарету. Над ним тут же угрожающе нависла громоздкая фигура господина Паркера.
1: «Я подробно ознакомился с твоим делом, Джонсон», — сказал он.
0: А взгляд его покрасневших глаз, казалось, пронзил Джека насквозь.
1: «Я тебе еще вправлю мозги, мой милый».
0: «Значит, по рукам», — думал Джек, глядя на растоптанную каблуком Паркера сигарету.
1: «Я тебе тоже спуску не дам».
0: С этого дня между ними двоими начались открытые военные действия. Джек не выполнял ни одного задания господина Паркера. Не давал он работать другим. Но все же иногда, когда из окна школьного автобуса Джек видел почтальона, сгребавшего в кучу опавшую листву в саду полковника Уайта, его овладевало отчаяние при мысли об обещанном велосипеде. На уроках физкультуры ситуация была аналогичной. Джек знал, что в футбол он умеет играть лучше всех своих одноклассников, но почему-то всячески скрывал это от физрука, господина Ренсона. Учитель постоянно на него кричал, но толку от этого не было.
2: «Почему ты ведешь себя так глупо, Джек?» – спросил его Питер, когда они однажды встретились в школьном коридоре.
0: Джек слонялся там из конца в конец, хотя вообще-то должен был быть на футбольном поле.
1: «Возможно, когда-нибудь ты мог бы играть за команду Англии, если бы ты не был таким глупцом!»
0: Раздражение господина Паркера росло изо дня в день.
1: «Этого Джонсона следовало бы отправить в спецшколу для детей с отклонениями», – бушевал он однажды в учительской. «Он просто невыносим!»
3: «Я, пожалуй, не вполне с вами согласен», – откликнулся господин Перси, наливая себе кофе.
1: «У меня к концу учебного года он начал довольно усердно заниматься». «Да вы, молодые учителя, все на одно лицо!» Взревел господин Паркер, и его затылок стал багровым. «Вы слишком снисходительны. В этом-то и порог современного воспитания. Я сейчас же иду к директору и поговорю с ним о переводе Джонсона».
0: Он с грохотом захлопнул за собой дверь, оставив господина Перси в тревожном недоумении. На следующий день, когда во время урока физкультуры Джек снова слонялся по коридору, ему в голову пришла великолепная идея, как можно лучше убить время. Он отыскал карточки из белого картона и на каждой написал: «Неисправен! Пользоваться запрещено!» Потом он быстренько прикрепил их на дверях всех туалетов в здании школы. Всеобщее замешательство было поистине огромным, и Джек не стал скрывать, что это дело его рук, только бы увидеть выражение лица господина Паркера.
1: «Ты немедленно пойдешь со мной к директору, дорогой!» – закричал тот и потащил Джека по коридору.
0: Директор, как оказалось, не только обладал чувством юмора, но и был рассержен на господина Паркера. Когда они переступили порог его кабинета, он сказал:
1: Еще вчера вы, Паркер, заявили мне, что мальчик умственно отсталый. Но если это так, то как же он смог так четко и причем много раз написать «Неисправен, пользоваться запрещено»? Тем не менее, Джонсон, по настоянию господина Паркера я записал тебя на прием к школьному психологу. Прочитав с видимой неохотой Джеку нотацию, он коротким взмахом руки отпустил их. Очутившись снова в коридоре, господин Паркер сказал: «Слушай меня внимательно, Джонсон. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты очутился в интернате для детей с отклонениями. Даже если это будет последним распоряжением, которое я подпишу в этих стенах. Для меня это будет великим удовольствием сделать так, чтобы и духу твоего здесь не было». Джек дерзко рассмеялся, хотя ему было совсем не до смеха. Что с ним станет, если ему придется покинуть деревню, семью Джарвисов, старушку Потс, лес и щенков? Он заперся в раздевалке и первый раз в своей жизни начал молиться.
2: «Бог, если ты меня правда любишь, сделай так, чтобы у них из этого ничего не вышло».
4: «Что с тобой сегодня?» – проворчала старушка Потс.
1: Уже темнело, и они сидели у пылающего камина, для которого Джек нарубил дров. Был урок чтения, но буквы расплывались у Джека перед глазами.
2: «Не знаю, буду ли я и дальше приходить сюда читать», – отозвался Джек уныло.
4: «Это еще почему?» – набросилась на него старушка.
2: «В этом просто нет никакого смысла», – пояснил он. «Они хотят отправить меня в приют для детей с отклонениями».
1: Старушка Потс отвела душу в нескольких замысловатых ругательствах, а потом спросила о причине подобных намерений.
2: «Все дело в том, — пояснил Джек, — что в этом учебном году наш новый учитель меня возненавидел, как, впрочем, и я его. А так как я ничего не хочу на его уроках делать, то он позаботился, чтобы пришел какой-то психолог, и меня потом исключили из школы».
4: «А ты так глуп, что действительно этого заслуживаешь!» – проскрипела старушка Потс.
2: «То есть как это?» – спросил Джек обескураженно. «Я ведь уже умею хорошо читать, или нет?»
4: «Никто не говорит, что ты этого не умеешь!» – набросилась она на него в ответ. «Но, отказываясь работать, ты своими руками расчищаешь этому тирану путь. Ты ведь можешь все устроить так, что, показав все, что умеешь, ты выставишь учителя полным глупцом. Увидев твои тетради, этот твой психолог непременно выскажет твоему учителю все, что о нем думает, раз из-за него он потерял впустую столько времени. Это самый лучший способ отомстить ему», – заключила она и начала возбужденно шуровать кочергой в камине. Чем дольше Джек размышлял над этим планом боевых действий, тем больше он ему нравился. На следующий день господина Паркера ожидал в школе сюрприз. Не успел он раздать тетради, как Джек раскрыл свою и углубился в работу. Весь день он просидел за своей партой и выполнил огромное количество заданий и упражнений. К вечеру господин Паркер пришел в состояние безмерного удивления и растерянности. Война между ними не затихала. Господин Паркер отводил душу, давая Джеку задания, которые считал для того непосильными. Джек, в свою очередь, учился так, что ему казалось, что его голова вот-вот лопнет, но всегда находил правильные ответы или решения. Он получал домашние задания, над которыми сидел целыми часами. К урокам он готовился у старушки Потс, которая ему в этом с удовольствием помогала. Директор школы проинформировал господина Джарвиса, что 4 декабря у Джека состоится беседа с психологом. С Джеком господин Джарвис не обмолвился об этом ни единым словом. Однако же в тот день утром, разнеся письма и проводив взглядом скрывшийся за поворотом школьный автобус, он вознес к небу короткую молитву о Джеке.
1: Психолог оказался невысоким, плотным мужчиной с веселыми искорками в глазах. Когда в 11 часов Джека провели в его кабинет, у него тут же исчез всякий страх перед ним.
4: «Присаживайся», – дружелюбно обратился к нему психолог. Он шелестел множеством папок, писем, школьных тетрадей и свидетельств, на которых было написано имя Джека.
5: «Создается впечатление, что господин Паркер немного обеспокоен по твоему поводу», – сказал он наконец. «Как ты думаешь, почему?»
4: «Господин Паркер – хам», – спокойно объяснил Джек.
1: За те 10 минут, которые психолог этим утром провел в беседе с Паркером, он пришел к выводу, очень сходному с этим выражением.
4: «Но ведь в прошлом учебном году ты довольно неплохо ладил с господином Перси. Тут вот у меня лежит его рапорт, в котором он пишет, что с определенного момента ты начал усиленно заниматься. С чего бы это?»
1: Психолог нравился Джеку все больше, поэтому он сказал:
4: «Мой приемный отец пообещал подарить мне велосипед».
1: Психолог дружелюбно улыбнулся. Джек почувствовал, как исчезла последняя напряженность, и он играючи выполнил все задания, которые за этим последовали. Веселый толстяк, просмотрев работы Джека за последнее время, с огромным интересом тихонько присвистнул, пожал Джеку руку и отослал его назад в класс.
4: «Ну, каково ваше мнение об этом мальчишке?»
1: – спросил его директор, когда они позже встретились за чашкой кофе.
4: Психолог усмехнулся. «Ему действительно нечего делать в классе для отстающих», – сказал он.
1: «Его коэффициент интеллектуальности минимум 115, а читает он лучше, чем некоторые 15-летние. Не удивлюсь, если в аттестате у него будут самые высокие оценки.
4: Но вот Паркера...» Он резко поставил чашку на стол. «И я на вашем месте не стал бы здесь держать даже на должности ночного сторожа».
1: Коричневый конверт в свой почтовый ящик почтальон опустил собственноручно. Но ему не хватало духа открыть его до тех пор, пока после обеда он не уединился со своей женой в гостиной.
5: «Это из школы», —
1: сказал он, взволнованно теребя конверт.
5: «Я знаю их конверты. Они наверняка пишут, что Джека придется поместить в интернат для детей с отклонениями. По этому поводу с ним в понедельник беседовал психолог».
2: «Но мы ведь ни в коем случае не можем допустить, чтобы его от нас забрали, не так ли?» –
1: подавленно спросила его жена.
5: «С ним, конечно, было намного труднее, чем со всеми другими детьми, которых мы брали на воспитание», – вздохнув, сказал он. «И все равно мне бы его не хватало, если бы они у нас его забрали».
2: «Он прочитал письмо про себя, а потом протянул его через стол своей жене».
1: Ах, как жаль, что Джек не видел выражения облегчения, появившееся на лице госпожи Джарвис. К тому времени, когда школьный автобус появился на центральной площади деревни, почтальон уже закончил работу в саду полковника Уайта. Он поставил свою старую машину возле автобусной остановки.
4: Когда Джек и Питер вышли из автобуса, он опустил стекло и позвал: «Садитесь-ка, ребята, мы едем назад, в город».
1: Он отказался отвечать на какие-либо вопросы. Спустя полчаса они стояли в лучшем велосипедном магазине округи. И через 10 минут Джек стал гордым обладателем гоночного велосипеда с рамой из сверхлегкого металла и звонком с двумя...

0: Вместе с вами послушаем рассказ «Белое платье».
1: Лена, проснувшись, быстро соскочила с кровати и, подбежав к окну, открыла штору. Было солнечное майское утро, да еще и воскресенье. Лена была в восторге.
2: «Значит, мама разрешит мне надеть новое платье!»
1: Лене так хотелось поскорее показаться в новом наряде перед друзьями, что от нетерпения она даже раньше встала. Умылась, заправила постель и вышла на кухню, где мама готовила завтрак. На столе стояла тарелка с нарезанными кусками пирога с яблоками и распространялся приятный аромат кофе. Лена подошла к маме и прижалась к ней.
2: «Доброе утро, мамочка!»
3: «Доброе утро, доченька! Ты раньше всех встала сегодня. Помоги мне, пожалуйста, накрыть на стол. У тебя это так красиво получается!»
1: Пока Лена расставляла посуду на столе, в кухню пришли отец и брат, и все уселись за стол. Помолившись, позавтракали, и Лена стала помогать маме убирать посуду. Даже кухню подмела без напоминания матери, чтобы скорее управиться. Наконец, мать вытерла руки и повела Лену в комнату. Там она открыла шкаф и достала новое платье.
2: «Ой, какое оно красивое!»
1: Платье было белое, с тонкими кружевами вокруг воротника и на рукавах. У Лены от восхищения дух захватило.
2: «Вот теперь все будут смотреть на меня!»
3: «Давай сначала наденем, а потом я причешу тебя!»
1: Когда Лена наконец подошла к зеркалу и увидела себя в своем новом белоснежном платье и большим бантом на голове, она не поверила своим глазам. Неужели это она? В церкви она в этот день плохо слышала, о чем говорил пастор. Она вертелась, все отдергивала свое платье, да оглядывалась, кто как одет и не смотрят ли на нее. Девочки еще в пятницу договорились пойти в воскресенье после обеда в лес за цветами. После богослужения Лена вышла вместе со сверстницами, и когда они уже собрались разойтись по домам, к Лене подошла мама.
3: «Леночка, вы домой идите одни с Максимом, без нас. Нас с папой пригласили в гости. А придешь домой, доченька, сразу сними свое новое платье, а то запачкаешь его, а надень другое, голубое. Побереги свое белое платье, ведь скоро праздник».
1: Но Лена почти не слышала слов матери. Ей не хотелось расставаться с платьем. Она с восторгом подумала.
2: «Как хорошо, что родителей не будет дома. Мама не узнает, если я в новом платье пойду в рощу. Пока она вернется с вечернего собрания, я уже буду дома. Платье будет висеть в шкафу».
1: Прибежав домой, Лена предусмотрительно надела поверх нового платья передник. Подогрела обед и, не дождавшись брата, наспех поела. Затем она сняла передник и вышла из дому. Она подождала у ворот, пока подошли ее подружки. Веселой гурьбой они отправились к роще, которая была на окраине села. Лену немного смутило, что никто из девочек не обратил внимания на ее наряд. Но она себя успокоила, подумав.
2: «Завидуют, наверное, но ничего, пусть видят, какая я красивая».
1: И она, подпрыгивая и кружась, побежала, опережая всех. В роще было по-воскресному тихо и торжественно. Не шевелясь, тихо стояли березы. Только листья осины тихо трепетали. Девочки направились к ручью. Там, на лужке, они всегда играли. Вдруг из-за кустов выбежала ватага мальчишек. От неожиданности девочки сначала остановились, а потом с визгом разбежались. Началась веселая игра в догонялки. А потом они стали играть в казаков-разбойников. Девочки убегали, мальчики догоняли и брали в плен, а другие отбивали их от разбойников.

0: и достала же новому платью. Лену выбрали принцессой и устроили за ней настоящую погоню. Она спотыкалась, падала, поднималась и бежала дальше, цепляясь за кусты. Ее хватали за одежду, за руки, освобождали, вырывая из цепких рук разбойников. Играя, Лена забыла о своем новом платье. Когда же после игры она остановилась и оглядела свое платье, то очень испугалась.
1: «Ой, какой ужас! Как же я могла так порвать его?»
0: Действительно, в двух местах висели клочья. От белизны почти ничего не осталось. Платье было грязным спереди и сзади. Кружева оборваны. Лена подошла к ручью, чтобы вымыть руки, и пыталась почистить платье. Но от этого грязные пятна еще больше расплывались. Наигравшись, ребята уселись на траву отдохнуть. Они рассказывали что-то веселое, смеялись. Лене было не до смеха. Она сидела, ничего не слыша и не видя вокруг себя. Она искала выход.
1: «Что делать? Может быть, спрятать платье, чтобы мама его больше никогда не увидела? Ах, но она все равно узнает, от нее ничего не скроешь».
0: Лена поднялась, незаметно отошла от ребят и побрела домой. Слезы катились по ее щекам.

0: Почему я не послушала маму? Играла бы сейчас с ребятами, и платье было бы мое новым, и маму не огорчила бы.
1: С тяжелым сердцем Лена открыла калитку и увидела на крыльце дома маму. Лена подбежала к ней, обхватила ее обеими руками и горько зарыдала.
0: Прости, мамочка, прости.
1: Мама дала ей выплакаться, а потом обняла ее.
2: Успокойся, я тебя простила. Пойди, сними платье и умойся.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, мы говорили о том, что значит быть святым. Мы говорили о том, что значит быть святым к душим, вот это выражение из 19 главы Левит, которое можно перевести «быть возвышенным», то есть это указание на пребывание в духовном росте человека. Если само понятие освящения, оно предполагает начальное отделение от того, что нечисто, хотя, конечно, освящение в нашей жизни продолжается, мы по-прежнему отделяемся, но все-таки от того, что явно нечисто, мы должны отделиться при уверовании нашем. То есть, удалившись от господствующего в мире растления похотью, говорит апостол Петр. То есть, мы удаляемся. Так вот, быть святым – это уже приближение к Богу, это духовный рост, это возможность выбирать лучшее в нашей жизни. И порой даже мы поднимаемся над тем, что не запрещено, следуя вот тем словам, которые апостол Павел оставил для нас: все мне позволительно, все, что позволяет Бог, разумеется, из того, что позволяет Бог.